0: и жилым домам. У одного из них побывал корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир.
1: В результате российского удара по столице разными типами ракет много попаданий в гражданские здания. Одна из них или обломок ракеты, или сама ракета попала сюда. Загорелись два подъезда.
2: Боже мой, я не вывожу. Я не знаю, что делать. Какой кошмар.
0: По данным украинского канала ППО «Радар», российская армия запустила более 70 реактивных беспилотников. Они быстрее обычных. Сбить их силами ПВО сложнее. По меньшей мере 20 жителей Киева погибли. Пострадали около 90 человек. 3 июля объявлено в Киеве траурным днем. В ночь на 2 июля Россия также атаковала 5 автозаправок в Днепропетровской области и одну в Черниговской. Точечные атаки по АЗС идут с 17 июня. Это российский ответ на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, делает вывод издание агентства. Близкий к правоохранительным органам телеграм-канал 1 июля заявил, что за 3 дня Россия атаковала более 50 заправок в Украине. Целенаправленные удары подтверждает близкий к Минобороны Z-канал «Рыбарь».
3: До недавнего времени АЗС становились преимущественно запасной целью, на случай, если основную в ходе вылета не удалось найти. Сейчас же наблюдается их целенаправленное поражение.
0: А украинские беспилотники в ночь на 2 июля атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстове, Нижегородской области. По данным региональных властей, погиб один человек. Повреждены несколько жилых домов. НПЗ в Кстове – крупнейший завод «Лукойла». 4-е место по мощности России и 2-е по производству бензина, пишет Moscow Times. Завод в том числе обеспечивает топливо Москву и Подмосковье. Неделю назад завод уже подвергался атаке и, по данным Reuters, прекращал работу. Всего же за ночь Россию атаковали по меньшей мере 327 украинских беспилотников. Минобороны утверждает, что сбило их над территориями 19 регионов и аннексированным Крымом. А накануне ведомство, возможно, зафиксировало первый украинский удар баллистической ракетой, пишет Bloomberg. В сводке Минобороны 1 июля упоминалась оперативно-тактическая ракета большой дальности. Bloomberg напоминает, немногим ранее украинская компания Firepoint сообщала о скорых испытаниях баллистической ракеты FP-9 с дальностью полета около 850 километров. В начале недели так называемые Z-блогеры, комментируя украинские атаки ракетами «Фламинго», делали вывод – Россия не готова к войне с НАТО в случае подобного расклада, в том числе из-за уязвимости ПВО перед западными снарядами.
1: У западных стран большой ассортимент передовых крылатых и баллистических ракет. И сколько бы мне говорили, что их не хватит для обезоруживающего удара, я останусь при своем мнении. Пока что с высокой долей надежности защитить свои стратегические предприятия и критическую инфраструктуру от ракет западного образца мы не можем.
0: А военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассуждал о том, что создание в Украине собственных баллистических ракет – вопрос времени.
4: У них появится рано или поздно баллистика, не в промышленных, конечно, масштабах, потому что для промышленных масштабов нужно свое высокотехнологичное производство двигателей. Но это основное в ракете. Двигатели Украина не производит. Она все остальное, конечно, может делать. Двигателей у них нет, им их поставляет Запад. Вот сколько будет двигателей, столько они будут посылать.
5: И о разработке баллистической ракеты перед эфиром мы спросили украинского авиационного эксперта Валерия Романенко. Он считает, что сообщение Блумберга о том, что Украина могла запустить такую ракету, это преувеличенные слухи. Ведь Украина еще не тестировала даже малые ракеты предыдущих модификаций, но эксперт объяснил, почему переход от крылатых ракет к баллистическим может звучать так угрожающе.
6: Крылатая ракета, она выполняет горизонтальный полет длительное время, правда, на малой высоте. Поэтому ее тоже трудно перехватывать. Но для нас мы перехватываем 95% российских крылатых ракет, иногда больше. Ну, куда ни возьми, значит, там, короче, перехваты российских крылатых ракет доходят до 100%. То есть сколько запущено, столько сбито. Ну, даже сегодня, если взять сегодняшний налет, да, значит, было запущено 34 ракеты с стратегических бомбардировщиков российских, 32 сбито. Было запущено 8 ракет с кораблей, все 8 сбито. Было запущено 4 ракеты малой дальности крылатых, все 4 сбиты. Вот. С баллистикой хуже. По баллистике работает только один комплекс. Баллистическая ракета выполняет полет по баллистической траектории. Там совершенно иной диапазон скоростей. Там примерно там 4-5 тысяч километров в час на терминальном отрезке. Ракета падает почти вертикально. И уничтожать ее надо методом hit-to-kill, прямого попадания ракеты в ракету. Это крайне сложно. Да, это хорошо, когда сбиваются баллистические ракеты там, по каким-то позициям войск в полях, да, а по городу. Вот. Да, вы ракету сбили, да, упали ошметки на землю, но боевая часть упала, и она может упасть, вот как у нас сегодня, может упасть во дворе, а может упасть на здании.
5: И о противостоянии России и Украины как в небе, так и на земле мы сегодня говорим с военным экспертом Игалем Левиным. Игаль, здравствуйте.
7: Да-да, приветствую, приветствую.
5: Ночные удары по Киеву российское военное руководство объясняет некими военными и околовоенными целями. Это формулировка из пресс-релиза. Но зачем бить по заправкам? Они тоже в списке целей. Почему мельчают цели российской армии?
7: Украина сейчас проводит кампанию, стратегическую кампанию по выносу топлива российского, возможности топливного. Это начиная от НПЗ и заканчивая логистическими возможностями, ну, буквально банально бензин, дизель, да, увозить из одной точки в другую. То есть начиная от там, где производится топливо, и заканчивая цепочками поставок, то есть абсолютно на всей архитектуре. Логистическое и топливное. Россия часто действует зеркально и реактивно, ну, как ей кажется это. То есть они хотят создать картинку. Они видят, какую-то картинку создает, что начинают люди роптать в России. Одна из тоже стратегических главных целей Путина и Москвы – это отделить войну от российского общества. Российское общество ее как бы не замечало, что она где-то там, какое-то СВО происходит. Но топливный кризис в России, он создает картинку, и тот момент, когда люди, которые вообще не интересовались войной, агрессивно не интересовались войной, начинают об этом говорить. Они хотят создать контркартинку. Смотрите, мы тоже бьем им по топливу, мы тоже бьем им по заправкам, у них тоже не хватает бензина и так далее. Вот. Это такое вот мартышничество в прямом смысле слова.
5: Но вот наблюдая подобные атаки раньше, я наблюдаю обычно некоторый следующий тренд. Всякие провоенные блогеры публикуют у себя видеоряд, восхваляют российскую армию, потом проходит некоторое время, и они начинают ругать военное руководство, а где же удары по центрам принятия решения? Как вы думаете, почему действительно нет подобных ударов, на которые рассчитывает самая ярая провоенная российская общественность?
7: Почему нет? Они были. Все почему-то забыли, у всех короткая память, забыли, что был удар Искандерами по так называемому остров, то есть штаб УГУР, он был, после них промахнулись. Вот, вероятно, они не хотят второй раз или третий, чтобы это не выглядело, ну, жалко. И ракета Искандер не точная ракета, и сейчас ее точность еще стала еще хуже в силу того, что там производятся новые ракеты, где комплектующие, которые не самого высокого качества. Вот, это первое. Ну, то есть, не то, что они не бьют, они били уже, пытались. Во-вторых, они пытались ликвидировать украинских топов. На минуточку снова напомню, Буданова пытались отравить, но случайно отравили его жену. К счастью, она осталась жива. Но это же не случайно все было, это конкретно целенаправленная стратегия была. Нет, у них были попытки и ударов, кстати, по мостам у них были попытки. То есть не везде, не всегда они получались. И удары по так называемым центрам принятия решений у них были. И попытки убить людей уровня Буданова у них тоже были. Все было. Вопрос другой. Не то, почему они этого не делают, а вопрос в том, почему Россия находится в таком состоянии, что она этого не может.
5: А есть ли у вас ответ на этот вопрос? Почему не может?
7: Ну, смотрите, во-первых, то, что мы же смотрим как бы постфактум. То, что Буданова не отравили, и, слава богу, его супруга стала жива, все могло пойти иначе. Да? Вполне могли бы и отравить, и кто-то не остался бы жив. То есть, во-первых, попытки были, и как и даже если ракета у вас косая и не может точно попасть по зданию, всегда есть фактор случайности, она может действительно прилететь по зданию. И она могла прилететь тогда конкретно по штабу ГУР. Да, мы выносим за скобки, что в штабе ГУР особо никто не сидит. Понятное дело, что Украина давно децентрализовала все свои центры, вот эти табы, чтобы это ни было. Но как символический, да, как символический знак, вот удар туда. Это во-первых. То есть у нас есть определенный фактор здесь везения-невезения. Вот. Ну, мы сейчас уже не будем сейчас опускаться до уровня хиромантии и обсуждать, почему вот в этих случаях им не повезло. Вот в этих не повезло, в других повезло, например. Это во-первых. Во-вторых, вышел, кстати, отчет от от центра аналитического вашингтонского, вот, CSIS, как раз, где один из их вердиктов, там суммарный большой, вот у них идет обзор, но один из вердиктов центральных — это то, что относительно... 2 миллиона потерь? Не-не, я не про это. Там про 2 миллиона потерь, да. Я говорю, что относительно вложенных ресурсов потери России и издержек экономических, в первую очередь, и так далее, они показывают наихудший результат, с военной точки зрения, после Второй мировой войны, какой показывали любые большие, сильные другие державы. То есть, вот, с точки зрения самых уважаемых и консервативных и дотошных аналитиков, если вот говорить совсем простым языком, Россия ведется неэффективно, воюет неэффективно. Поэтому, когда мы видим те или иные моменты на поле боя, например, что у России уже 500 000 убитых, и эта цена, которую они заплатили за 50 километров разрушенных сел, посадок и полей на Донбассе, ну, мне сложно найти человека, который в здравом уме скажет, что это адекватная цена. Адекватная цена таким завоеванием в кавычках. Если бы они областные центры брали такой ценой, это была бы отдельная дискуссия, насколько это того стоило. То есть там Запорожье захватили бы, Херсон захватили бы, Киеву подошли бы, и 500 000 у них погибших. Можно было бы дискутировать, насколько это адекватно, неадекватно. Но у них же, они не то, что они захватили, они потеряли, они Херсон потеряли, областной центр, единственный, который захватили. Одно из самых серьезных достижений их. С начала полномасштабного вторжения, да, они его потеряли. Вот. То есть в минус у них ушли какие-то те или иные достижения. Вот, поэтому глобально, да, когда речь идет о каких-то сложных процессах, уничтожить какие-нибудь мосты, ликвидировать каких-нибудь топов, нанести какие-то им точечные удары, по-настоящему точечные, а не неизбирательный террор, когда вот, ну, как вот атака была в Киеве, когда дома сносили, вот, несколько десятков домов, гражданских, обычные дома, и погибло, уже больше 20 погибших есть гражданских, по-моему, 21 последняя была цифра, ну, и еще десятки раненых, конечно, пострадавших, людей, которые лишились квартир. Ну, назвать это эффективностью военной, ну, тогда любые террористы тоже эффективны, которые просто гражданских убивают. Нужно понимать, что мы, как бы, что мы ожидаем от державы, которая претендует быть, ну, сверхдержавой, Россия. Россия же претендует на многополярный мир, то они часть этого мира. Вот. Если мы рассматриваем их как просто террористов, ну, это просто террористы, которые убивают. Если это как, именно как держава, ну, тогда вот как эти вот американские аналитики дают оценку, говорят, что эффективность, ну, крайне низкая. Все зависит от перспективы. Как именно мы видим и что именно мы ожидаем от России?
5: А от чего зависит эта эффективность? От качества оружия или от качества кадров?
7: Это совокупность факторов огромная. Вот. Это и культура управления, это и культура гражданского общества. Армия – это срез общества, армия – это срез государства. Какое у вас экономика государства и общества, такая у вас будет и армия. Те вещи, которые вы можете наблюдать в экономике, в обществе и в государстве, вы будете наблюдать и в той армии того государства. Это во-первых. Во-вторых, деградация после развала Советского Союза, ну, в целом, деньги распиливались, многие реформы, как сегодня мы знаем, уже оглядываясь на то, как Россия воюет, что многие российские реформы военные оказались просто распилом денег. Но самой России это прекрасно знают, ну, то есть все это вопросы про коррупцию и так далее, но это только ленивый не разбирал и не обсасывал всю эту тему. Вот. Более того, когда в России сейчас вот иллюстрируют или вот разжалуют каких-то там, ну, топ-чиновников, всегда же, а вокруг чего все вертится? Коррупция. Да, так вот, это расхищение и разбазаривание всего советского наследия. Это низкая мотивация, то есть несмотря на то, что у них есть довольно такое ядро идейное, которое вот за войну, там СВО, вот это все, как бы они это ни называли, но в целом мобилизация их общества, ну, добровольно, такое вот именно желание воевать, ниже, чем в Украине, скажем. То есть намного меньше инициатив. Но даже если такие инициативы появляются в силу авторитарности общества, в отличие от украинского, эти инициативы душатся, обрубаются или вообще наказываются. Вот, вплоть до смертей. Ну, как вот знаменитых дроноводов, да, Эрнеста и Гудвина просто послали на штурм и убили. Хотя в Украине бы таких дроноводов, ну, и видим, что происходит. Да, мадяр, кто он был? Никто. Не военный человек, он бизнесмен. Просто бизнесмен. Он вообще не заканчивал ни военных академий, ничего. Мы видим военное у нас этот, лифт, социальный лифт на войне в Украине. Сегодня он командующий рода войск. И не просто рода войск, а нового, такого, которого никогда нигде не было. Можно сказать, что, возможно, это вот он уникум, и это какой-нибудь там где-нибудь, там, не знаю, на лапу кому-то дал. Но мы видим, что он не единственный. То есть у нас есть определенная все-таки выборка. У нас есть целая куча людей, которые были, с военной точки зрения, никто, но в силу своих талантов, организационных возможностей и способностей смогли стать сегодня вплоть до генералов и командующих корпусами целыми. Вот. Хотя, опять же, были никто до этого. Вот. То есть в Украине есть более эта социальная гибкость, которая позволяет талантам меритократят, талантам и людям компетентным, грамотным, и тем, кто показывает результат, все-таки подняться. Ну, зачем далеко ходить? Даже тот же Федоров, сейчас министр обороны, я напомню ему, что ему 35 лет или 34, что-то такое. Ну, совсем молодой. Ну, Россия, если вы посмотрите там на всю основном пантеон, который находится, вот, Олимп правящей элиты, ну, это 60-70 все лет, там, вот такое вот, 80. Вот, ну, это деды. Ну, то есть, в каком-то смысле война Украины против России такая война молодых людей против дедов. И, ну, молодые люди, они более креативные, более изобретательные, более гибкие, более понимающие современные веяния, чем вот, ну, в России люди, которые или бывшие чекисты, ну, КГБ, да, Путин, там, некоторые его ребята, ну, или какие-то темщики, вот, и какие-то, ну, такие люди, которые занимались жульничеством мелким в 90-е годы. То есть разное качество, то есть если мы рассматриваем элиты, это разное качество людей абсолютно. То есть с точки зрения компетентности, подходов, понимания, процессов, как работает. Мир стремительно меняется. Вот, например, по оценке американских генералов, сейчас вы должны пересматривать ваши военные стратегии каждые 3 месяца. Военные стратегии, подходы, тактики и так далее на поле боя. Потому что все меняется. Дрон, который вы сегодня изобрели и пустили в производство, через 2-3 месяца он уже не актуален, нужно все менять, переделывать. Когда у вас одни деды наверху власти, да и сама система построена вертикально и костно, что он не может вправо-влево никак сдвинуться или со скрипом двигается, то очень сложно за каждые 2-3 месяца перестраиваться и переделываться. Как бы тебе не хотелось бы, если бы, допустим, кто-то из них осознает такая вот, ну, необходимость нужна. В Украине с этим проще намного. Поэтому к вашему вопросу это целая плеяда факторов. Это не один, а много очень.
5: Мне хочется дальше продолжить с вами анализ российской армии, но перед этим я бы хотел вернуться к тому докладу, который вы частично упомянули. Американские аналитики сравнили российские и украинские предположительные потери и пришли не только к выводу об эффективности, но и что соотношение потерь меняется, причем не в пользу России, хотя фронт почти не двигается. Давайте посмотрим об этом короткий материал и вернемся к обсуждению.
8: Это кадры из Свердловской области. Женщины пытаются остановить автобус с дезертирами. По словам журналиста Дмитрия Колизева, 21 июня из пункта сбора в городе Верхняя Пышма увезли 30 человек. Военные не дождались решения суда о самовольном оставлении части и были отправлены назад на войну.
9: Я на протезе. Тут мы сюда писаем. Тут закрыто. Ну, удерживают вот в комнате.
8: А это 27-летний российский военный Николай Селиванов. Несмотря на потерянную на фронте ногу и полученную инвалидность, по словам Селиванова, его все равно пытаются вернуть в оккупированную часть Луганской области.
9: Тут уже знает сколько сижу. Увольнять не хотят. Говорят, завтра едешь в Украину, короче. Зайдаровку.
8: Истории военных, которых при различных обстоятельствах пытаются отправить назад в Украину, продолжают появляться в СМИ на фоне новых данных о потерях в российской армии. В последнем докладе эксперты Вашингтонского аналитического центра CSIS приходят к выводу, в первой половине 2026 года соотношение российских потерь к украинским выросло в 5 раз по сравнению с прошлыми периодами, достигнув пропорции 8:1. Согласно докладу, в первом полугодии в годе 2026 года Россия каждый месяц теряла на поле боя от 30 до 34 тысяч человек. Это превышает средние цифры набора в 27 тысяч. По оценке аналитиков CSIS, более 90% российских военных получили ранения или погибли не в прямых боестолкновениях, а в результате атак дронов. Всего же Россия с 2022 года потеряла на войне убитыми, ранеными и пропавшими без вести 1 400 000 человек, считают аналитики, подготовившие доклад. Одной из главных причин больших потерь стала практика так называемых мясных штурмов, когда российские командиры любой ценой стремятся взять определенный участок украинской территории, зачастую пытаясь извлечь личную финансовую выгоду. По словам антрополога Александра Архиповой, многие выжившие пытаются всеми силами избежать повторной отправки в такой штурм.
10: Подняв человека в штурма, у него забирают, ему говорят, вот типа, а вот сейчас вы сдадите ваши карточки, скажите ваши номера Пины, скажете, и еще банковские карточки отдадите, телефон, вообще все отдадите, потому что командир отец родной, он позаботится. И дальше человек отправляется в тюрьму и гибнет, а если не гибнет, получает ранение, но командиры с его карточек снимают деньги. И это очень выгодно, людей гонять в тюрьму. А дальше человек, вернувшийся из штурмов, он уже становится мясом. И став таким мясом, он будет стараться максимально удержаться от этого.
11: Чтобы от чего? От
10: того, чтобы быть убитым.
11: От похода во второй штурм.
10: Да, у него как бы, у человека на войне есть две задачи. Не быть обнуленным, не быть за 200. То есть он держится между не быть обнуленным и не быть 200. Угу. Причем не быть обнуленным пугает сильнее. Чтобы не быть обнуленным и не быть 200, тебе все время приходится платить командиру.
8: Аналитики CSIS отмечают, что высокие потери в российской армии привели к снижению темпов ее наступления. Помимо этого, в сети появились сообщения об удачной деоккупации 40 километров территории Украины. Французский исследователь Клеман Мален отметил, что контратака ВСУ на протяжении полутора месяцев оставалась в тени наблюдателей. Представитель исследовательской группы CIT в комментарии агентству предположил, что речь идет об освобождении участка на западе Донецкой области. Однако существенное по нынешним меркам продвижение ВСУ, по словам собеседника, не мешает российским войскам наступать на основных для них направлениях.
5: И мы продолжаем разговор с военным экспертом Игалем Левиным. Игаль, смертность от украинских дронов – это, пожалуй, единственная тема, которую Минобороны в этом году не вырезала из встречи министра с так называемыми военкорами. Если одним предложением пересказать все опубликованные 4 минуты, Белоусов говорит, что решение готовится, но ведь он готовит это решение уже больше года, если я не ошибаюсь. Почему же нет у него результатов?
7: Почему нет результатов? В чем именно?
5: В защите российских военных от украинских дронов. Ему так называемые военкоры говорят, что не получается двигаться вперед быстро, поскольку есть украинские дроны. Где решение? Белоусов говорит, решение готовится.
7: Потому что это глобальная проблема, потому что дроны – это оружие, которое сейчас, дроны не как сами по себе дроны, а дроны, которые царствуют действительно в массах. Опять нужно понимать, что нужно различать беспилотники и дрон. Дроны их миллионы. Царствуют на поле боя, от него нет решения. То же самое касается и Украины. Но украинцы, если наступают на тех или иных участках, тоже им угрожают российские дроны. Просто у Украины все, что касается роботизированных систем и дронов, то намного более развито и более масштабно. Но это не значит, что у украинцев тоже есть какая-то панацея, вот, и серебряная пуля против дронов. Ее нет. Ее нет и у Израиля. В самом Израиле работают, например, над вопросом, как обеспечить безопасность своих войск от дронов Хизбаллы, например. Это было на уровне Министерства обороны, которое спустило тендер целый. Вот, для этих инженеров и всевозможных компаний, которые занимаются военными, не исследовательские инженерные компании. Вот, поэтому, почему, если Израиль не нашел, то почему Россия должна была найти, у которой намного меньше научная база и доступ к западным технологиям, например. И у американцев нет такого. То есть, если завтра у вас американский батальон где-то столкнется с дроноводами, которые будут против них воздействовать на них с помощью дроновых и роботизированных систем, американцы тоже будут нести потери.
5: В таком случае, если у Украины есть и дроноводы, и есть и дроны, то есть ли смысл России искать какие-то новые направления наступления? Я тут отсылаюсь к словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины о том, что Россия планирует атаковать Черниговскую область. Есть ли смысл в такой операции?
7: Он не говорил «планирует», он говорит, что есть такая вероятность и угроза.
5: Угу. А есть ли смысл России угрожать и готовить наступление еще с одного направления, если украинцы могут там же просто разместить свои дроны?
7: Я напомню, что фронт, российско-украинский фронт, это тысячи километров, включая границу. Граница – это не граница. Воюющее государство – граница – это тоже фронт. Более того, даже граница с Беларусью – это потенциальный фронт, потому что даже с точки зрения международных конвенций Беларусь – это государство, которое содействовало агрессору, так как она предоставила свою территорию уже на пересечение войск, размещение войск и ударов с территории в 22-м году. То, что Беларусь Украину не трогает, потому что, мягко говоря, у нее как бы, России хватает, а не потому что она считает, что Беларусь тут как бы ни при чем. Но это все фронт. И в том числе участки, скажем, север Киева, там, где у нас в Киев, это прифронтовый город, по факту. На севере Киева, Черниговская область, граница с Россией, это тоже фронт. То, что эти участки тихие, и там нету активных боевых действий, это не означает, что это не фронт. Ну, более того, там постоянно шастают ДРГ, постоянно есть какие-то те или иные атаки. Украинские пограничники, кстати, используя дроны и дроновые технологии, тоже там уничтожают этих же ДРГшников. То есть там вялотекущие или низкой интенсивности боевые действия тоже ведутся. То есть это не нужно думать, что фронт, и он только где-то на Донбассе или на юге, а все остальное это какие-то просто участки, и вот сейчас там откроется фронт. Да нет, это просто фронт. И речь идет о наступлении. Может ли Украина развернуть? Ну да, Украина может развернуть где угодно. Другое дело, ну хватит ли у нее сил. То есть мы когда вообще говорим о таких вещах, кто где может что развернуть, это же все у нас касается конкретно сил и средств, количества.
5: У нас остается еще примерно около минуты. Давайте попробуем подвести какой-то итог. Вот эта цифра 8 к 1, кажется ли она для вас правдоподобной? Что вообще на нее повлияло?
7: Да, вполне. Ну, аналитики же американские, они объясняют, что повлияло. Дроновые технологии, в первую очередь. Это очень хорошо. Сами российские зетники, военкоры охарактеризовали, когда в своем одном из эфиров сказали, что мы привозим фуру на фронт фуру солдат, а украинцы привозят на фронт фуру дронов. Но мне кажется, это исчерпывающе. Если вы действительно вот так вот привозите одни фуру дронов, другие фуру солдат, то у вас будет один к восьми показатель.
5: А влияет ли качество подготовки солдат на их
7: конечно,
5: выживание?
7: Это как и то, что до этого я говорил про Россию, это касается в том числе это и качество подготовки, это и уровень подготовки, это и количество, то есть сколько месяцев было потрачено. Часто даже не месяц, это несколько недель и все, и сразу штурма. Это и компетенция командиров, офицеров, командующих, старших офицеров дальше. Опять же, это совокупность факторов. В России все это на уровне... Опять же, как аналитики говорили, если сравнивать с другими большими державами после Второй мировой войны, это наихудший, наименьший показатель.
5: Резюмируя, если можно ли это... Можно ли сказать, что в таком случае нет смысла набирать больше людей в армию? Я имею в виду проводить... Россию, да. Я имею в виду массовые такие действия типа мобилизации. В них тогда, получается, нет абсолютно смысла, потому что не успеваются подготовиться солдаты.
7: В этой войне вообще нет смысла, ну, а какой смысл убить полмиллиона ценой 50 километров посадки из разрушенных сел? Мне кажется, вообще, как бы, если мы говорим о смысле, тут немножко мы теряемся. У них вся их стратегия вот этого вот продавливания и занятия там от километра, двух, десяти до 50 километров где-то, это ценой как раз у убитых людей. То есть, как раз наоборот. Если они хотят захватить еще 50 километров сел и посадок, им нужно мобилизовать еще людей и убить их. Mm-hmm. Ну, то есть, наоборот, им нужно мобилизовать людей. Поэтому мобилизация скорее всего, после выборов у них будет.
5: Угу. Спасибо вам большое, Игаль. Военный эксперт Игаль Левин нам объяснял, как идет война и в небе, и на земле между Россией и Украиной. Спасибо и вам, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях и протолкните этот ролик лайком, если можете. Увидимся завтра. До свидания.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников, по сообщениям СМИ, ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
5: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
6: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. А, естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа», это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнования. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый, так называемый, переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи. становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло. Поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122, он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года, и на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть, подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц, в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
5: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
6: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, начинали эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, НЛАУ, натовского стандарта. Потом первые геймченджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Патриот, САМ-Т, НАСАМС и так далее, АРСТ, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
5: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
6: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
5: А вот Анатолий Храбчинский, с которым разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
6: Двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
5: ну, потому
6: продать.
5: Что неизвестно, где оно может оказаться.
6: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оф-рек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мега-компаниями, производителями большого и дорогого оружия, и они, конечно же, держат этот рынок, потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично, и одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
5: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени, по законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
6: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы, на их территории. Ну, помните, Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
5: Но я журналист, у меня есть другой ответ.
6: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна, как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
5: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможностей для заморозки конфликта.
6: Не последнее, а одно из.
5: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
6: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась. Нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ. Все остальное натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги. Не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
4: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
6: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
5: Ну, не потеряв, да.
6: Сохранить лицо, да. Анетично. В интересах Украины очевидно, да. Мы, ну, все хотят жить в мирное время. Как-то мы хотим эту войну. Но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы. Но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
5: Вот будет ли это использовано наоборот, для того, чтобы нарастить силы?
6: Естественно. Смотри, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы, республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне, дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще надо? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно. Да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в овальном комитете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник, я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили, если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется...
5: Но вопрос в условиях.
6: О, если условия будут, ну, глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
5: Если этого сейчас не произойдет, то...
6: Надо смотреть... Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой, как бы, тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла. Но главное, без вас, москали. Это реалия. Потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то, что не любят, ненавидят такого соседа.
5: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
6: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что не НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, которое приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так. И они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
5: Да, которые не хотели.
6: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем? Ну, уверенных полтора миллиона, а то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверно. Его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
5: Но это все равно довольно печальное достижение.
6: Смотрите, но еще раз. Если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих делений, в одной из своих там якобы целей. В итоге получили самое сильное, ненавидящее вас

0: военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, и мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали: молодцы, что не ведетесь. Ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно,
1: для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, туда, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Марьинке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал: мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали: выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про «мы выйдем на границу» уже давно. Что такое для солдата на фронте изменения в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг, а ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь. Что дальше? Логистические дороги, доставка грузов. Вот это имеет значение для военных. Потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост там, да, или джот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно, в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественной границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, но это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью в, там, 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневра.

0: маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТРы. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот проект. Это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта. Противодействуя этому, человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Потому что все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступила.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 2 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве объявлен траур по погибшим в результате очередного массированного российского удара по Украине с применением десятков ракет и сотен боевых беспилотников. Сможет ли объявленная Владимиром Зеленским 40-дневная операция СБУ заставить Россию пойти на мирные переговоры? Радикальные политики в Иране требуют полного отказа от переговоров с США по выработке долгосрочного мирного соглашения. Также сегодня.
6: Получается странная, почти несправедливая картина. То, что обещает сделать нашу жизнь удобнее завтра, делает ее дороже уже сегодня.
5: Компьютерные чипы становятся все меньше по размерам. Их дефицит на мировом рынке ощущается все сильнее.
7: Утром сегодня во время ежедневного доклада верховному главнокомандующему член генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
5: Вот таким будничным голосом, регулярно обвиняющий Украину в террористических действиях против России, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил об очередном массированном российском ударе с применением более 70 баллистических ракет и почти 500 боевых беспилотников, в результате которого только в Киеве, по данным на время записи этого выпуска «Времени свободы», погибли почти 20 человек, около 100 получили ранения. Вот что сегодня утром сообщал с места одного из попаданий попадании ракеты в жилой дом киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода. Вот так, видимо, выглядят военные и околовоенные объекты, о которых сказал Песков. Так звучат голоса тех, кто к ним, как, видимо, считает Песков, имеет отношение.
1: Мы сейчас находимся на левом берегу столицы, в одном из спальных районов. Сюда прилетело несколько российских ракет. Часть этого дома обрушилась полностью. Уже точно известно, что здесь один человек погиб. Тело достали из-под завалов, и также есть пострадавшие.
8: Був дома, накрило вибуховою хвилею, посекло осколками, посекло, то било ногу, порвало тут ногу, тут пробило. Посекло спину, ну, якось пережили.
9: Постоянно как бы к нам сюда в одно место прилетали эти или ракеты, или я не знаю, что-то прилетало, или дроны прилетали. Когда мы бежали, кирпичи за нами летели. То есть люди выскакивали в нижнем белье, там, не успевали одеваться, босиком, в общем, такое.
1: Воздушную тревогу в Киеве объявили еще вчера вечером, и она длилась более 11 часов. Первые взрывы раздались около 2 часов ночи, и греметь не переставало до самого утра. К этой минуте известно о 13 погибших. Повреждения и попадания фиксировались во всех районах Киева. Вот здесь, даже в соседнем дворе, мы видели воронку от еще одной ракеты. Там дом выстоял, не обрушился, но сильно загорелся, и почти все квартиры там выгорели. Там, на месте, рядом с этим домом, организовали штабы помощи людям, которые пострадали, которые потеряли свое жилье. Также много людей здесь ищут своих родных, которые не могут выйти на связь и продолжают надеяться, что их родственники выжили.
10: Нам поступив звонок, що квартири нема. Слава Богу, у мене всі живі, але що в квартирі я не можу зайти, не подивитися, нічого. Горе, це мої всі сусіди, всі кажуть, тут багато постраждали, люди загинули.
1: Спасателям удалось на этой локации спасти 17 человек, 7 из них достали из-под завалов. Представитель госслужбы по чрезвычайным ситуациям рассказал нам, что несколько человек к этой минуте считаются пропавшими без вести. Всего, по данным местных властей, горели как многоэтажки, так и частные дома. Кроме того, повреждения получили рынок, гостиница, здание скорой помощи. Там пострадали медики. По состоянию на утро известно, что в больницах находится 70 человек. И о готовящейся атаке украинцев предупредил президент Украины Владимир Зеленский, поэтому тысячи киевлян эту ночь провели в укрытиях и на станциях метрополитена. Всего, по данным воздушных сил ВСУ, армия России этой ночью запустила по Украине 74 ракеты и почти 500 беспилотников. 48 ракет удалось сбить. Попадания фиксируют на 33 локациях. Здесь, в Дарницком районе, продолжается спасательная операция. Специалисты с помощью робототехники и специальных устройств спецтехники пытаются как можно быстрее разгребсти завалы, чтобы достать или спасти людей, которые считаются пропавшими без вести. И как-то сообщил мэр Киева Виталий Кличко, завтрашний день в Киеве объявлен днем траура.
5: Еще раз напомню, что это был утренний репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. С тех пор число погибших в результате российского удара по Киеву выросло до 18 человек. Ко времени записи этого выпуска продолжались поиски пропавшей без вести в Дарницком районе украинской столицы 15-летней девочки и ее семьи. Вообще удар был ожидаем даже для тех, кто не обладает разведывательной информацией. Слишком большим по меркам нынешней войны был перерыв после предыдущего российского удара по Киеву, за время которого ВСУ тоже нанесли по объектам в глубине России несколько чувствительных ударов. Сможет ли объявленная недавно президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневная операция по принуждению России к началу мирных переговоров достичь своей цели? Вот что об этом думает израильский военный эксперт Давид Гендельман.
11: Это волна усиления. Как дип-страйков, так и мидл-страйков. Она, разумеется, свой эффект дает, но сами украинские специалисты, украинские спикеры говорят о том, что это еще не значит, что война уже коренным образом перевернулась в пользу Украины. Все это дает Украине некое окно возможности, по разным оценкам, от 2 до 6 месяцев, пока россияне не усилят свои средства противодействия настолько, чтобы насколько можно нивелировать этот эффект украинских ударов. Поэтому, если дано действительно указание за эти 40 дней, насколько можно интенсифицировать, в первую очередь, дип-страйки, но также, возможно, и мидл-страйки, то есть это именно максимальное использование этого окна возможностей, которое через некоторое время закроется. То есть не факт, что это действительно на стратегическом уровне подвигнет Россию к перемирию, потому что, ну, разумеется, с одной стороны, мы тут, как всегда, впадаем в проблему экстраполяции. Если кто-то что-то делал несколько лет, значит ли это, что он таки будет это делать до конца, либо все-таки передумает. А если будет делать и дальше, то пока российское руководство действовала по методу «пока», хоть медленно, хоть ни шатка, ни валка, пока эта российская телега на фронте едет физически, пусть хотя бы медленно, то они будут это продолжать. Поэтому даже сейчас усиление удара по российским тылам, разумеется, тут и там это ослабит российские возможности чисто физически, но пока можно, они будут грызть с мобилизацией, без мобилизации, с провокациями, без провокации, эскалации и так далее. Пока можно физически, они скорее всего будут продолжать грызть Донецкую область, и только когда уже вообще никакой физической, ни политической, ни социальной, ни психологической, чисто физической возможность не исчезнет, они будут продолжать, скорее всего, это делать. Разве что действительно произойдет какой-то свитч в голове российского руководства, чего пока, как минимум, снаружи не видать. Возможно, карты, как обычно в этой войне, каждую осень карты сдают заново, цеплять по осени считают. В первую очередь, российское руководство должно будет принять решение, как оно собирается заходить, если собирается, в следующий год войны. Но Украина пока максимально старается использовать это открывшееся окно возможностей длиной несколько месяцев.
5: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Время свободы. Рабочие группы на уровне технических экспертов и дипломатов продолжают непрямые переговоры между США и Ираном в Дохе при посредничестве представителей Катара и Пакистана. Комментируя ход переговоров, вице-президент США Джей Ди Венс отметил, что они идут успешно и что после урегулирования вопросов судоходства в Ормузском проливе стороны обязательно займутся обсуждением ядерной программы Ирана. Сейчас технические эксперты сидят за столом переговоров с иранцами, катарцами и другими странами в Дохе. Обсуждаются некоторые детали, чтобы убедиться, что коммерческое судоходство действительно развивается. Сейчас цена на нефть составляет $68, цены на газ начинают снижаться, но главное обеспечить дальнейший прогресс в этом направлении, и именно на этом они сейчас сосредоточены. А потом мы, очевидно, начнем обсуждать ядерную проблему, начнем об этом говорить. Так что сейчас переговоры идут хорошо. Пока еще рано делать выводы, но в целом переговоры идут хорошо. В свою очередь, возглавляющий иранскую делегацию спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в интервью государственному телевидению Ирана исключил допуск инспекторов Международного агентства по ядерной энергии на иранские ядерные объекты Форда, Натанзе и Исфахани. Эти объекты были разрушены или повреждены в результате американских ударов. Галибаф сослался на действующие в Иране законы.
12: Мы ни при каких обстоятельствах не предоставим доступ к объектам, которые подверглись бомбардировкам или повреждениям. Это закон. Он не дает никаких дополнительных привилегий по сравнению с доступом, которым обладает Высший совет национальной безопасности. Нынешний закон разрешает доступ на объект в Бушере и на реактор в Тегеране. Это все. Доступ возможен только туда, и мы этому привержены.
5: На фоне идущих переговоров между США и Ираном, которые после подписания меморандума о взаимопонимании уже несколько раз были на грани срыва, в основном из-за жесткости позиции иранской делегации, из самого Ирана поступают сообщения о том, что ряд крайне радикально настроенных иранских политиков требует вообще прекратить переговоры с Соединенными Штатами, тем более не идти ни на какие уступки. Некоторые депутаты требуют вынести меморандум о взаимопонимании на рассмотрение парламента. Означает ли это, что представляющий Иран спикер Мохаммад Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, координирующий их действия президент Ирана Масуд Пезешкиан, сейчас подвергаются давлению сразу с двух сторон, со стороны США и вот этих самых внутренних, уже крайних радикалов? Вот как на этот вопрос отвечает востоковед, лондонский политический аналитик Андрей Остальский.
13: Очевидно, что чудовищный раскол в иранском украинской правящей элите. Что, кстати говоря, поднимает вопрос вот какой. А с кем, собственно говоря, договариваться с Соединенным Штатом? И уверены ли американские руководители, что делегация иранская, с которой они договорятся о чем-то, возможно, и подпишут, уже что-то подписали, как известно, меморандум, что она представляет реальную иранскую власть, и, соответственно, можно надеяться, что принятые этой делегацией обязательства будут иранским государством выполняться. Фракция, возможно, самая могущественная. По некоторым сведениям, ее возглавляет командующий корпусом стражи исламской революции Ахмад Вахиди. Но это только некоторые сведения, потому что, конечно, мы ловим какие-то осколки, которые попадают в средства массовой информации Ирана самого, Запада, и пытаемся воссоздавать общую картину. Так вот, эта фракция могущественная, она выжидает. Она, может быть, как бы очень неохотно согласилась на то, чтобы эта делегация о чем-то договорилась. Имея в виду, что всегда можно будет ее дезавуировать, объявить этих людей предателями или некомпетентными идиотами и все перевернуть. А есть действительно фракция шумная, которая во весь голос требует прекратить это предательство. Причем, ну, знаете, до чего доходят уже несколько аятолл, в том числе довольно влиятельных, вот некий Галим Риза Гасимиян, он объявил, что это харам. Тот, кто ведет переговоры в составе делегации, а из-за того, что они общаются с американским сатаной, они выступают против Аллаха. Они страшные, чудовищные преступники. А выступление против Аллаха вообще смертью должно, конечно, караться по иранским законам. Доходит до того, что средства массовой информации Ирана, они в растерянности. Они не знают, какой вообще из этих фракций надо подчиняться. И дирекции там радиотелеканалов государств звонят то представители одной фракции, то другой, ругают их, на чем свет стоит, требуют убрать из эфира то или это. Интервью самого спикера парламента Галибафа подвергли цензуре. А с другой стороны, да, в таких случаях уже немало. Какой-то самый большой скандал был связан с относительно популярной, важной для политического класса телепрограммой «Сарая», которая была посреди прямого эфира остановлена, потому что участвовавшие политики в ней крыли членов делегации как предателей дела и Ирана, и Аллаха, и ислама. И вот, видимо, тот же Галибаф или Пезешкиян, президент, вмешались лично, и растерявшиеся телеруководители просто остановили эфир. И таких случаев уже немало. То есть это показывает накал страстей. Но чего никто не знает, это кто все-таки возобладает в итоге. И насколько можно, вот я повторяю еще раз эту мысль, доверять этой делегации. Она, может быть, и искренне хочет достичь согласия и выполнить то, что обещают американцам. Но дадут ли им это сделать на практике? Насколько у Пезешкиана и у Галибафа, у того же реальная власть в руках? На этот счет есть большие сомнения.
5: Но... По-моему, все-таки зависимость вот этой делегации от корпуса стражи исламской революции очевидна. Нельзя ли сказать о том, что вот именно КСИР всем руководит, и что если он захочет вот этих вот радикалов-экстремистов, слишком шумных, он их остановит, или, если надо, как вы уже сказали, объявит предателями тех, кто сейчас ведет переговоры?
13: Дело в том, Андрей, что и корпус стражи исламской революции, судя по всему, расколот. Что это отнюдь не монолит, отнюдь не единая какая-то сила. Конечно, самый могущественный человек — это Ахмад Вахиди. Понятно, что он, наверное, возобладает. Ну, такое создается впечатление. И если он готов будет позволить свершиться соглашению, то оно свершится. Но при этом представители очень важной составной части корпуса стражи исламской революции, Аль-Кудс, так называемая, это та самая служба внешней разведки, диверсии там и так далее. Она организовывает теракты против Израиля и против других соседей Ирана. Представители Аль-Кудс, они занимают, позволяют себе, что, в общем-то, беспрецедентно. Обычно все-таки генералы корпуса стражи исламской революции помалкивают или поддерживают официальную линию. А тут такое впечатление, что Аль-Кудс взбунтовались. И Исмаил Кани, это вот командующий главный, и его некоторые заместители, они просто тоже активно выступают против любого соглашения с Америкой. И опять же называют тех, кто пытается этого соглашения достичь, предателями. А в это время Ахмед Вахиди молчит. И на чьей он стороне, инстинктивно думается, что все-таки ему более симпатичны радикалы. И что он просто вот, ну, тактически выжидает, вот эту паузу выдерживает, прежде чем вмешаться на их стороне и, может быть, аннулировать практически соглашение. Ну, это догадки, понимаете? Мы не можем точно знать. Мы не можем влезть в головы ни Вахиди, ни других генералов. Мы знаем только тех, кто на поверхности. Вот тот же Саид Джалили, который одно время казался вообще самым могущественным человеком в Иране, но это недолго продолжалось, хотя он вроде бы официальный представитель Мадштаби Хаменеи, то есть Рахбара, верховного руководителя в Совете национальной безопасности, и он публично тоже яростно атакует любые попытки договориться с американцами.
5: Это было мнение востоковеда, лондонского политического аналитика Андрея Остальского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 2 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заработал в прошлом году более 1 миллиарда долларов на операциях с криптовалютой. В обязательном финансовом отчете Трамп задекларировал 635 миллионов долларов роялти от криптовалюты, созданной на основе мема Трампа, мемкоин Трамп, более 500 миллионов долларов дохода от World Liberty Financial, криптовалютной компании, основанной его сыновьями и детьми его спецпредставителя Стива Уиткоффа, долларов Трамп также заработал на недвижимости и продаже товаров с символикой Дональда Трампа. Комментируя эти данные, американский президент отрицал наличие какого-либо конфликта интересов. Знаете, я в это не вмешиваюсь. Есть фонды, которые управляют моими деньгами. Я заработал много денег еще до того, как стал президентом, и они инвестируют мои деньги, а я с ними это не обсуждаю. Я никогда с ними даже не общаюсь. На меня работает много людей. Не помню, как это называется, закрытые счета или что-то в этом роде. Вы вкладываете свои деньги, и все. Я с ними не разговариваю, это крупные учреждения. А вообще, знаете, почему я получаю прибыль? Да потому что фондовый рынок растет. Прибыль получают все. Вот у вас есть 401 тысяча долларов. Как у вас с ними дела? Ага, рост на 85%. Спасибо президенту Трампу. В общем, мы все получаем прибыль, а я получаю прибыль, потому что у меня много денег и много наличных. Это был президент США Дональд Трамп. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается сейчас в 6 миллиардов долларов по сравнению с 2 миллиардами 300 миллионами долларов в 2024 году. Еще в 2019 году Трамп называл биткоин жульничеством, но, вернувшись в Белый дом в 2025-м, пообещал превратить США в криптовалютную сверхдержаву. Как говорится в сообщении BBC, Конгресс США принял за время его президентства ряд законов, которые Белый дом назвал историческим актом, позволяющим Соединенным Штатам возглавить мировую революцию в сфере цифровых валют, укрепить национальную безопасность и статус доллара США как резервной валюты. Назначенный Трампом глава комиссии по ценным бумагам и биржам Пол Аткинс тоже считается союзником криптоиндустрии. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Две касающиеся компьютерных чипов новости, о которых расскажет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдис, складываются в показательный сюжет о нашем технологическом настоящем и будущем.
6: Компьютерный чип – это не обязательно один мозг устройства. В современной технике таких чипов обычно много. Одни выполняют вычисления, другие хранят данные. Третьи управляют камерой, экраном, связью или питанием. Но общий принцип похож. Внутри транзисторы – миллиарды крошечных электронных переключателей. Именно они позволяют устройству считать, обрабатывать данные и выполнять команды. Чем плотнее удается разместить эти транзисторы, тем больше вычислительной мощности можно получить или тем меньше энергии потратить на одну и ту же задачу. Поэтому вся история компьютерных чипов последних десятилетий – это история уменьшения, уплотнения и все более сложной инженерии. Так вот, 25 июня компания IBM показала технологию следующего поколения – чипы класса 0,7 нанометра. Для сравнения, нанометр – это 1/1 миллиметра, а человеческий волос примерно в 100 тысяч раз толще. Важно уточнить, это не готовый чип для телефона или ноутбука. Это пока что исследовательская технология, которая показывает, куда движется индустрия. Но масштаб все равно впечатляет. По данным IBM, такая архитектура в будущем может позволить разместить почти 100 миллиардов транзисторов на чипе размером с ноготь. И главная хитрость здесь не в том, что элементы становятся меньше. Инженеры все чаще используют третье измерение. Они не просто уменьшают транзисторы в плоскости, а начинают складывать элементы слоями, почти как этажи в доме. По оценке компании, по сравнению с ее предыдущей технологией, такие чипы могут дать до 50% больше производительности или до 70% лучшую энергоэффективность. Для нас с вами это в перспективе означает более мощное устройство, которое при этом тратит меньше энергии. Звучит прекрасно, но есть и вторая новость, и совсем с другим настроением. В тот же день, 25 июня, компания Apple подняла цены на iPad и MacBook. И не потому, что добавила в них что-то принципиально новое. Причина – резкий рост стоимости чипов памяти. Тим Кук сравнил ситуацию с наводнением раз в 100 лет. Спрос на память вырос так быстро, что даже Apple больше не могла полностью поглощать эти расходы внутри ценовой маржи. Почему же это произошло? Весь мир сейчас строит дата-центры для искусственного интеллекта. Гигантские здания, забитые серверами. А серверам нужно очень много памяти. Быстрый, дорогой, в огромных количествах. И теперь за одни и те же компоненты конкурируют не только производители ноутбуков, планшетов и игровых приставок, но и компании, строящие инфраструктуру искусственного интеллекта. А заводов, конечно, на всех не хватает. Производители памяти все чаще ориентируются на самый быстрорастущий и самый дорогой спрос – дата-центры. В результате для потребительской электроники остается меньше доступных компонентов, и они становятся дороже. Дорожает не только Apple. В тот же день Microsoft объявила, что с 1 августа повысит цены на Xbox. Компания прямо связала это с ростом цен на память и накопители. Эксперты и аналитики предупреждают, быстро это может и не кончиться. Более спокойной ситуации ждут не раньше 2027 года, а некоторые оценки уходят ближе к концу десятилетия. И в этом парадокс нашего времени. С одной стороны, инженеры IBM опускаются до масштаба отдельных атомов и показывают технологию, о которой еще недавно говорили как о почти невозможной. Это настоящий инженерный прорыв и обещание будущего, где техника быстрее, умнее и экономнее. С другой стороны, то самое будущее, искусственный интеллект, уже сегодня выгребает память и чипы из мировых цепочек поставок быстрее, чем заводы успевают нарастить производство. А платим за все это мы с вами, за самый обычный ноутбук, планшет или игровую приставку. Получается странная, почти несправедливая картина. То, что обещает сделать нашу жизнь удобнее завтра, делает ее дороже уже сегодня.
5: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Сегодня день памяти писателя Эрнеста Хемингуэя. Ровно 65 лет назад он покончил с собой. Эрнест Хемингуэй был, как известно, невероятно популярен в Советском Союзе, ну а советские спецслужбы, конечно же, пытались его вербовать. О том, насколько эта вербовка была успешна, рассказывает историк разведки Александр Васильев.
14: 8 января 1941 года резидентура НКВД в Нью-Йорке отправила в Москву книгу «По ком звонит колокол», которая вышла в октябре 1940 года. Я не думаю, что резидентура отправила эту книгу оперативной почтой только потому, что коллеги на Лубянке следили за новинками американской литературы. Понятно, что для советской разведки Эрнест Хемингуэй представлял большой интерес. Он находился в зените своей литературной славы. За несколько месяцев разошлось 500 000 экземпляров романа «По ком звонит колокол». Хемингуэй был номинирован на Пулитцеровскую премию. С другой стороны, он на несколько лет прекратил писательскую деятельность и работал в качестве журналиста. У него были хорошие контакты среди высокопоставленных американских чиновников и военных. Ну, вряд ли они стали бы давать ему секретные документы, но поделиться с таким известным человеком какой-нибудь важной информацией чтобы произвести на него впечатление, так сказать, информации не для печати, они вполне могли. Особенно военные любят это делать. Когда Хемингуэй был в Китае, он встречался там с Чан Кайши и Чжоу Энлаем. Потом он отправился в Европу. И он мог бы собирать там важную информацию политического и военного характера, которая могла представить большой интерес для советского руководства. Эрнест Хемингуэй не был коммунистом, у него были друзья, члены коммунистической партии США, но сам он в партии не состоял. Он был антифашистом, и он был авантюристом. Вот это очень важный фактор, который повлиял на его решение сотрудничать с советской разведкой – авантюризм. Он предлагал свои услуги и американской разведке. Когда во время Второй мировой войны Хемингуэй жил на Кубе, он вместе со своими собутыльниками плавал по морю, ловил рыбу и пытался обнаружить немецкие подводные лодки. Это было очень веселое, очень опасное и абсолютно бесполезное занятие. Ни одной немецкой подлодки они не нашли. Американские спецслужбы относились к нему с недоверием, именно в силу его авантюризма и индивидуализма. Очень трудно руководить человеком с таким характером, как у Хемингуэя. Но вот советские разведчики считали, что смогут это сделать. Как это часто бывает в разведке, надежды на сотрудничество не оправдались. В Китае установить с ним контакт не удалось. В 1943 году советский разведчик встречался с Хемингуэем дважды на Кубе. Потом была еще одна встреча в Лондоне накануне открытия Второго фронта. В апреле 1945 года советский оперработник на Кубе восстановил контакт с писателем, состоялась еще одна встреча, но разведчиков вскоре отозвали в Москву, и на это все контакты с Хемингуэем прекратились. В справке, составленной в июне 1948 года, говорится: «Наши встречи с Арго в Лондоне и Гаване проводились с целью изучения его и выяснения возможностей для нашей работы». За время связи с нами Арго не передал нам никакой политической информации, но неоднократно выражал желание и готовность помогать нам. Арго мало изучен и не проверен. В июле 1950 года про него опять вспомнили. Центр дал задание Вашингтонской резидентуре выяснить, где в данный момент находится Хемингуэй и каковы его политические взгляды. В октябре того же года резидентура ответила: «Арго живет где-то в Калифорнии. Недавно здесь была опубликована его новая книга. Отзывы прессы об этой книге направляем вам приложением номер 18». Речь идет, видимо, о романе Хемингуэя «За рекой в тени деревьев». И последняя фраза в сообщении Вашингтонской резидентуры. Говорят, что он якобы поддерживает троцкистов и в своих статьях и брошюрах допускал нападки на Советский Союз. Вот так и закончилась вся эта интересная история, которая могла бы быть еще интересней.
5: О попытках вербовки советскими спецслужбами писателя Эрнеста Хемингуэя рассказывал историк разведки Александр Васильев. Сегодня исполнилось ровно 65 лет со дня смерти писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Здравствуйте. С вами Антон Сергиенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это топливный кризис в России и смерть бывшего министра обороны и секретаря Совета безопасности России Сергея Иванова. Многочасовые очереди на АЗС, новые ограничения на продажу бензина и растущий дефицит топлива. Кризис в России набирает обороты. В нескольких регионах ряд заправок уже прекратили отпускать бензин частным клиентам, а в некоторых местах ввели ограничения по продаже. По информации Reuters, в Россию уже отправлено морским путем не менее 60 тысяч тонн бензина. Этими поставками российские власти пытаются смягчить топливный кризис, возникший из-за ударов ВСУ. Журналистка телеканала «Дождь» Катерина Катрикадзе у себя в Фейсбуке отмечает пропажу Путина на фоне топливного кризиса.
16: «Когда в России случается что-то плохое, Путин исчезает. Так было всегда. Террористические атаки, гибель подлодки «Курск», наводнения, пожары, аварии. Его никогда нет в кадре. С одной стороны, ему неприятно оправдываться, тяжело брать ответственность. С другой, это чисто политтехнологическое решение – не светиться рядом с негативными событиями. Виноват кто угодно, только не он. Прошел месяц с начала топливного кризиса в России. Взрывы теперь почти каждую ночь по всей стране. Небо над Петербургом в дыму. Московский район Капотня горит. Бензин в дефиците, все дорожает. Путин заговорил только сейчас». Многие смельчаки комментируют, лучше бы и дальше молчал. Интервью Зарубину – самая большая его ошибка за последние месяцы. На такой ли ответ рассчитывали жители России, ожидающие в очереди на заправке своих 30 литров бензина? Или, скажем, те, кто гуглит убежище в своем районе, потому что боится дроновых налетов? Путин им сообщает, ребята, ваши проблемы, которые я для вас устроил, мелочь по сравнению с будущим захватом Сум. Вообразите на минуту ярость зрителя шоу Павла Зарубина. Зрителя, которому, если совсем честно, было плевать на эту войну и все украинские села вместе взятые с самого начала. Теперь тем более. Условный владелец жилплощади в районе Люберцы оказался в новой, очень нервной реальности, которую власть сначала не замечала, а теперь посчитала незначительной. Как вышло, что первое лицо и его помощники на 27-й год правления Россией лишились способности анализировать настроение в обществе?
15: Блогер Владимир Кобзев из Уфы пишет в своем Фейсбуке, что тема надумана украинцами. Однако потом все же замечает происходящее вокруг.
17: «У вас там все погорело или нет? Перебой с бензином в России есть или нет?» Я мирно так отвечаю. «Дурак, что ли? В Фейсбук опять ходил. Пока украинцев не выгонят из Фейсбука, туда не ходи. Ты слишком доверчив и глуп. Я тоже доверчив. А вдруг только на моей заправке бензин есть, а у соседей нет? Я ж на сплав по белой ходил, не в курсе, что вокруг происходит. Заскринил карту, покрутил ее вверх-вниз». Ничего не поменялось за то время, пока я кверху пузом на катамаране сплавлялся. Постскриптум. Ажиотажный спрос и массовый психоз докатился и до нас. На заправках появились очереди, а на маленьких заправках бензин исчез.
15: Журналист Иван Яковина в Фейсбуке сравнивает цены в России и Украине, отмечая, что одна из стран вообще без нефти.
18: Цена 95-го бензина на украинских заправках около 80 гривен за литр. Новая цена 95-го бензина на российских заправках 140 рублей, 85 гривен за литр. Путин доуправлялся до того, что в Украине, стране без нефти, своих НПЗ и под бомбами, бензин дешевле, чем в России. Это же буквально анекдот про то, как в Сахаре закончился песок после прихода к власти большевиков. Мне в комментах то ли тролли, то ли реальные читатели возмущенно писали, что в Москве заправили по 70. Возможно, в Москве на отдельных АЗС. Но вот вам реальные чаты из Ивановской области. Там тоже люди живут. 23 июня. На «Газпроме» сейчас нет ничего. Дистопливо тоже закончилось. Ждем сегодня бензовоз из Ярославля. Заволжск. Очередь машин 200. АЗС 139, «Газпром» Вичугская. Топлива нет, километровая очередь. На «Юрьевецкой», скорее всего, не хватит всем, кто уже в очереди стоял. На «Вичугской» есть шанс, там операторы говорят, что бензин пока не заканчивается, но он по 125-135. «Лукойл» на «Беловской» те же 125-135. Ограничений нет, бензина много, можно в канистры, но карты не принимают, только наличные. Всех благодарю за информацию. Заправилась на «Вичугской» 140, цена «Космос», но зато спокойно доеду до Ленобласти, а там проблем пока нет. Привоз бензина чередуется с дизелем. То есть завтра ожидается привоз дизеля, послезавтра опять бензин. Сегодня в общей сложности 92-й и 95-й привезли около 8 тонн. Так что да, 95-й по 1,5 евро, как у нас в Чехии.
15: Журналист и публицист Александр Невзоров пишет в своем телеграм.
5: Бензин, как выясняется, выпили иноагенты, проникли подлецы, пробрались из своих Европ и высосали весь национальный запас, который годами собирал Кремль. Так воспитал телевизор своих россиян. Судя по соцопросам, в бензиновой беде страны 47% населения винит иноагентов НАТО, Зеленского и Буданова. Остальные мрачно помалкивают, но возражать боятся. Знают, что сразу прилетит срок. У россиян произошли все необратимые изменения мозга, которые в том или ином виде теперь будут с ними всю оставшуюся жизнь. Раздрочить население очень просто, а вот чтобы вылечить, как показывает опыт после гитлеровской Германии, потребуется примерно 40 лет.
15: Блогер Михаил Нефедов рассказывает в Фейсбуке о круговороте бензина в России.
19: Вчера с дачи поехал в ресторан. Обычный выходной день, а автомобильный трафик оказался выше обычного, поскольку многие в свой выходной катаются по заправкам в поисках бензина с нужным октановым числом. С одной стороны, парадокс. Чтобы заправить автомобиль сегодня, нужен бензин, поскольку без него машина не поедет. В итоге люди ездят кругами и, стоя в очередях, сжигают тот самый бензин, чтобы затем заправить полный бак. Вероятно, сам я этого не проверял, но на некоторых АЗС действуют лимиты, поэтому заправить полный бак, даже отстояв очередь, удается не везде. Получается настоящая ловушка. Люди ездят от одной заправки к другой, пытаясь сделать запас. Очереди растут, паника нагнетается. Кто-то наверняка запасается бензином в канистрах. Да, на некоторых АЗС это запрещено, однако не всегда удается пресечь такие попытки. А значит, возникает второй парадокс. Создавая запасы, люди сами выгребают бензин еще сильнее, подогревая ажиотаж, как уже было с гречкой и сахаром. 3 недели назад я сам заправил полный бак своего гибридного автомобиля «Лисян» и даже несколько дней ездил исключительно на бензине. Сейчас у меня в баке остается запас примерно на 714 километров по китайской системе измерения запаса. Да, теоретически можно было бы долить до полного, на всякий случай, но я решил полностью перейти в электрический режим и сейчас езжу исключительно на аккумуляторе. В общей панике участвовать не хочу от слова совсем. Как сам вижу ситуацию? Бензин есть, но не везде, и за ним приходится стоять в очередях. Цены выросли, но, судя по количеству желающих заправиться, пока не настолько критично. С дизелем особых проблем нет. Есть АЗС, где можно заправиться даже без очередей, например, на «Газпроме» рядом с моей дачей. Кроме того, существуют сервисы, которые привезут дизель прямо к вам и заправят резервуар на участке, если у вас установлен бак для генератора. С газом, насколько я вижу, проблем нет. Все, кто ездит на нем, сейчас чувствуют себя королями дорог, как и владельцы электромобилей.
15: Политик и блогер Максим Кац у себя на Ютубе отмечает, что решение в России принимает один человек.
20: В нашей же системе максимум, на что способен губернатор, ввести официальные нормативы по отпуску топлива. А это мертвому припарки. В условиях дефицита лимиты сами собой введутся. Их заправки установят. С решением губернатора или без него. Но даже не в этом суть. В условиях, когда Украина продолжает системно бить по топливной инфраструктуре, любые маневры с лимитами, с экстренными поставками, с переброской топлива из региона в регион, с закупкой его за границей, это вообще не решение проблемы. Это лишь ее откладывание и локализация. Настоящим решением проблемы было бы заключение с Украиной воздушного перемирия и прекращение взаимных обстрелов. Потому что абсолютно не важно, что вы там нашли, где купили, сколько запасли, если завтра в нефтебазу опять прилетит дрон и за секунду отменят все ваши усилия. Что-то решать с поставками топлива имеет смысл после того, как ежедневные разрушения хотя бы приостановятся. Никто ведь не занимается ремонтом во время пожара. Сначала тушат огонь, а потом уже соображают, что делать с последствиями. А кто в нашем случае может огонь этот потушить? Дмитриев, что ли, Ушаков, или Мединский, или Лавров? Все, кто типа представляют Россию на переговорах? Кто типа должен о чем-то договариваться с Украиной, со Штатами, с Европой? Ну нет, это же совершенно бессмысленные персонажи. У них нет полномочий, они не могут ни о чем договориться. От их попыток ублажать Дональда Трампа ВСУ по России бить не перестанут. А других функций Путин своим переговорщикам не делегировал. Единственный человек, который может потушить пожар, договорившись с Владимиром Зеленским, это сам Путин.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» в сети X обращается к путинистам с вопросом.
18: Гауляйтер Севастополя Развожаев. У нас очень сильный рост цен на бензин, так как нефтяных госкомпаний тут нет, федеральных сетей тоже нет. Путинисты, а почему? А как же Крым наш, родная гавань с Россией навсегда? 12 лет уже, где Роснефть, Газпромнефть? Ладно, я сам вам скажу, почему так. Потому что Крым и Севастополь не воссоединялись с Россией, а были оккупированы. И все это понимают. И даже вы, путинисты, это понимаете.
0: Журналист Аркадий Бабченко в сети X об альтернативе бензину пишет следующее.
5: В Москве бум установки газобаллонного оборудования. Ради экономии топлива москвичи массово переходят на газ. Автосервисы забиты на месяц-два вперед. Если недавно установка стоила 20 тысяч, то сейчас прокачка машины обойдется от 50 до 200 тысяч в зависимости от марки. Раньше ГБО в основном ставили на такси и коммерческий транспорт. Теперь в сервисы едут обычные автовладельцы. Люди готовы ждать месяцами и переплачивать в надежде сократить расходы на содержание автомобиля. Москвичи, скажите мне, а вот какой жопой вы там думаете? Ну, типа, такие проснулись с утра, о, бандеры нам весь бензин выбили, надо переходить на газ. Газ-то будет всегда. По газовым терминалам они бить не будут. Это же совсем, совсем другое. Это же не энергетическая инфраструктура, не углеводороды, не статья бюджета. Мадьяр на него даже не посмотрит. Вы там совсем все тупорылые идиоты, не способные просчитать на два шага вперед, да? Альтернатива утки. Ну, в добрый путь.
0: Эколог и бывший сотрудник ФБК Николай Ляскин подчеркивает у себя в X, что что-то власти да и делают.
19: Для умников, которые заявляют, что правительство ничего не делает с проблемой повышения цен на топливо, вот вам. В России засекретят данные о росте цен на бензин. Правительство на прошлой неделе внесло изменения в федеральный план статистических работ. Теперь Росстат не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо.
0: Блогер Обломов New Weeks пишет о том, как же так все неожиданно получилось, и, видимо, народ начинает прозревать.
18: Вата, мы вне политики, уже массово прозревает и заявляет, что в 2022-м, перед началом СВО, никто не предупреждал россиян, что бумерангом их СВО очень скоро вернется обратно в Россию, в 2026-м, да еще очень больно. А так все славно начиналось. Убивали, разрушали, насиловали, грабили Украину всеми возможными способами, и всем россиянам было насрать на свой террор. А вот спустя 4 года у россиян вдруг исчезли ништяки, интернет, бензин и спокойствие. Дальше будет еще хуже. Продуктовый кризис, безработица, инфляция, распад и неуважение. И это будет закономерное завершение путинской фашистской России. Все идет по плану.
0: Блогер Денис Михайлов в X критикует решение российских властей разрешить бензин Евро-2.
5: В России готовы до июля 2027 года разрешить бензин Евро-2. Для многих автомобилей он может быть небезопасным. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Важно в этой новости еще и то, что даже до войны качество бензина в России было очень низким. Причем это касалось как бензина, так и дизельного топлива. Многие жители страны сознательно заправлялись только на проверенных АЗС, особенно в регионах, где риск нарваться на некачественное топливо всегда был выше. Топливо категории Евро-2 – это плохой вариант даже для старых иномарок. Для современных автомобилей его использование может обернуться дорогостоящим ремонтом. Страдают топливная система, двигатель и так далее. В результате платить придется уже не только на заправке, но и в автосервисе. На 5-й год войны стратег Путин все-таки поднял Россию с колен и заставил уважать. Правда, до сих пор непонятно, кого именно. Зато результат вполне осязаемый. В некоторых регионах России цены на бензин уже официально сравнялись с европейскими. Только вот европейских зарплат, качество топлива и уровня жизни россияне почему-то так и не получили. И в ближайшие 10-20 лет никаких перспектив.
0: Военный обозреватель Сергей Ауслендер в X напоминает, что происходило в конце 80-х и начале 90-х годов.
19: Про бензин в России подписчики теперь сообщают каждый день. Да что подписчики? Уже целые сайты и приложения информируют, где его нет. Да почти везде проблемы. В лучшем случае 30 литров на рыло, полсотни дизеля в канистры не дают заливать нигде. При этом, если рублей за 250-300, хоть куда наливай, хоть пей его. Что лишний раз подтверждает Максиму. Отличное средство борьбы с дефицитом – отпустить цены. Ну, кто помнит конец 80-х, начало 90-х, отпустили цены, и все вмиг появилось. Хоть купить, да, могли не все. Но скоро выборы, и на такой шаг они ни за что не пойдут. Поэтому будет только хуже. Сейчас уже то ли собираются, то ли уже покупают бензин в Индии. Чем известна Индия? Своей нефти нет вообще. Крупнейший в мире потребитель. Среди покупателей российской один из двух крупнейших, но по понятным причинам имеет серьезные дисконты. Итого гешефт выглядит так. Продаем со скидкой нефть индийцам. Они варят из нее бензин и продают обратно по мировым ценам. Украли цистерну спирта, продали, деньги пропили. Страна-бензоколонка, в которой нет бензина. Кто бы мог подумать, что поговорка «коммунисты начали рулить в Сахаре, и там кончился песок» станет таки реальностью.
0: Политик Андрей Пивоваров предполагает, как на российских АЗС сегодня называют Владимира Путина.
18: На АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» в Москве и области ввели ограничения на продажу топлива. «Газпромнефть» до 30 литров бензина и до 60 литров дизеля в городе. На трассе дизеля можно до 200 литров. «Лукойл» и «Тибойл» отпускают бензин не более чем по 20-30 литров. В канистры заправлять нельзя. Новость уже привычная, за исключением того, что это Москва. В советское время в Москве всегда было изобилие. И даже в перестроечные годы слово «дефицит» туда не особо добралось. И вот на 5-м году войны в столице нехватка топлива. При том, что только в городе зарегистрировано 4 миллиона авто. Хорошо сейчас на АЗС кроют Владимира Владимировича и его мудрую политику.
0: Олег Кашин в интервью Светову на Ютубе об установке биотуалетов в очередях за бензином.
2: В какой-то области, в Иркутской, меня впечатлило до объявления губернатора о том, что он распорядился выставить биотуалеты возле очередей на АЗС, потому что, соответственно, люди стоят часами, им нужен туалет, такое южное шоссе, да, Куртасара. При этом, да, вот как бы мы смеемся, наверное, смеемся над Владимиром Путиным, который, несмотря вот на действительно начало такой полноценной войны в российском тылу, говорит только об успехах российской стороны на фронте. И вопрос, ну, понятно, там Путин, наверное, там обезумевший где-то все такое, а вдруг он как бы прав, вдруг его вот это представление о том, что плевать на очереди за бензином, главное додавить Украину на поле боя, проведя мобилизацию, еще может быть что-нибудь, может быть, как бы его эта безумная тактика себя оправдает.
0: Экономист Владислав Жуковский в интервью YouTube-каналу «Ходорковский лайф» смотрит на ситуацию пессимистично.
21: Путин прямо дал команду завозить топливо из Китая, из Индии, наращивать из Беларуси, из Казахстана, отовсюду, откуда можно. И мы просто должны четко с вами понимать, что это топливо будет золотым. То есть Россия будет продавать свою нефть, во-первых, с дисконтом дешево, с огромной скидкой в 22-23 доллара к смеси Brent. Вот уже сейчас, например, Россия торгует нефтью по 50 долларов за смесь Urals, когда Brent стоит 72-73 доллара за баррель. И эта нефть будет идти, соответственно, там, через там, тысячи километров морем, либо цистернами, с огромным транспортным плечом, с растаможкой, с уплатой всех сборов. Там перерабатываться в дизельное топливо, бензин, авиационный керосин и обратно чапать из Индии, из Китая через полмира, через полглобуса в Россию. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга. И, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, чтобы оно продавалось по цене ниже мировой рыночной цены, придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы. То есть государство будет недополучать деньги на объемах добычи нефти из-за того, что объемы добычи сокращаются, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых не получит, на переработке нефти, нефтепродуктов не получит доходов в виде акциза, налога на добавленную стоимость и прочих сборов. Плюс потом будет нести расходы на закупку, транспортировку, логистику, страхование. Но, в общем, вы понимаете, что такое топливо, это долго власти такие цены по 80 рублей удерживать не смогут. Собственно говоря, по этой причине мы видим, что либо у вас ценник 80-85, и вы купить топливо не можете, у вас километровые очереди, либо покупаете по 115-130 рублей за литр, но, соответственно, там очереди практически нет, но это вот новая равновесная цена.
0: Z-блогер Евгений Гольман тоже в восторге от доступности топлива.
22: Дорогие мои, доброе утро. Итак, операция «Заправка» длилась с 4 утра. Чтобы, сука, заправиться надо, пролететь было мне 3 заправки, по 20 литров наливает. Сука, нефтяная страна, сука, как я это все люблю. Конечно, я надеюсь, что Омский завод всех спасет, всех накачает, но не хотелось бы пересаживаться, блядь, на Волге, на Жигули, семерки и заливать туда 76-й бензин.
0: Семен Слепаков подытожил топливный кризис в России у себя на Ютубе музыкальной композицией «Маленькая война».
7: Растет на бензин.

0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Блогеры обсуждают роль в истории бывшего министра обороны и секретаря Совета безопасности России Сергея Иванова, умершего на прошлой неделе и похороненного в Москве на Троекуровском кладбище. Иванов был ровесником Путина, и это вызывает у пользователей соцсетей предчувствие новой гонки на лафетах, подобной той, что происходило в последние годы перед развалом СССР. 30 июня с Сергеем Ивановым

0: не рисковать и выбрал Медведева. 73 года было, одногодки с Путиным. Оказывается, они смертны.
1: Блогер Янута Лаиминга на своей странице Facebook пишет, что кремлевская медицина против судьбы бессильна.
2: Окружение Путина редеет. Камень судьбы, брошенный в это болото, создает смертоносные круги. Скоро страна погрузится в череду пышных похорон. Это и есть та самая хрупкость системы, которая поддерживается до поры до времени кремлевской медициной, а потом рушится от одного тычка пальца судьбы.
1: Блогер Артем Изгагин пишет у себя в Фейсбуке, что уходят не только люди, но и эпохи.
3: Умер Сергей Иванов. И есть в этом что-то очень брежневское. В позднем СССР тоже казалось, что главные люди страны – это часть пейзажа, вроде Кремлевской стены. А потом некрологи пошли один за другим. И вдруг выяснилось, что смертны не только люди. Смертны и политические эпохи.
1: Леонид Волков в «Икс» говорит о бывшем возможном преемнике Путина следующее.
4: Ого, Сергей Иванов умер, тот самый, которого Медведев опередил в гонке преемников в 2007 году. Зато Иванов теперь, получается, вырвался в лидеры в гонке на лафетах с почином.
1: Журналист Сергей Слонян рассказывает у себя в Фейсбуке о присущей Иванову осторожности.
0: Не дождался суда, и 26 июня 2026 удачно умер Сергей Иванов, один из ключевых игроков в окружении Путина, экс-министр обороны России, бывший руководитель администрации президента и его спецпредставитель. В Гааге Сергей Иванов сидел бы на одной скамье с Путиным. Осмотрительно оставаясь в тени, умело пряча содеянное, занимаясь неизвестно чем и отвечая непонятно за что, один раз он все же показательно прогремел на всю страну. Благодаря сыну Саше. 20 мая 2005-го сын сбил насмерть на регулируемом пешеходном переходе 68-летнюю Светлану Беридзе, скончавшуюся на месте. В тот год папа был министром обороны. Милиция не нашла состава преступления в действиях младшего Иванова. К тому же за ночь пешеходный переход перерисовали на новом месте, и трассологическая экспертиза уже не смогла подтвердить, что преступление было совершено на Красной, на пешеходном переходе. С той поры папа Сергей Иванов стал заметно осторожней, и ни он, ни его семья на радарах больше не появлялись, избежав скандалов и публичности. Как и полагается разведчику, умер Сергей Иванов тайком, став внезапной новостью.
1: Журналист Александр Плющев делится в «Икс» воспоминанием о тогда еще твите про сына Иванова и последствиями этого твита.
3: «Умер бывший министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов. Понятно, что я на него смотрю прежде всего сквозь личную историю. Почти 12 лет назад из-за твита про его сына Михаил Лесин уволил меня с «Эхо Москвы». Алексей Венедиктов не согласился, и в конце концов меня восстановили, признав, что увольнение было ошибкой. Теперь из активных участников той истории живы только мы с Венедиктовым. Впрочем, и самого Иванова именно активным участником назвать трудно. В целом, Иванов с самого начала имел все возможности меня закопать. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Но не стал этого делать. Не то, чтобы я считаю это невероятно благородным поступком. В целом, звучит как «а мог бы и ножичком по горлышку». История там не стоила выеденного яйца. Ну, твит и твит. Но, зная много разных историй мелочной мести людей при власти, это вполне рабочий для них сценарий. С другой стороны, и Лесина, решавшего через мой кейс свои задачи, можно было попридержать. Но он тоже не стал этого делать.
1: Экс-главред «Эхо» Алексей Венедиктов пишет в своем Фейсбуке о близких отношениях Иванова и Путина.
4: «Умер Сергей Иванов, самый близкий человек Владимиру Путину в системе власти. Сергей мне как брат, — говорил Путин, — а начинал он на филфаке ЛГУ и одновременно учился в Лондоне по линии разведки СССР. После так называемого казуса Плющева в 2014-м я несколько раз пересекался со всемогущим главой администрации, но он ни разу не заговорил со мной. Ну, мне и не надо было».
1: Политик и предприниматель Константин Боровой делится в Фейсбуке своими воспоминаниями о Сергее Иванове.
0: Сергей Борисович Иванов, как и многие провинциальные недоумки, из культурной столицы России. Вместе с Путиным в 1976-77 годах являлся сотрудником КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Сергей Иванов как-то примерно в 2004 году собрал в президент-отеле всех лидеров демократических партий и демократических движений и долго уверял нас всех, что США борются с Россией, пытаясь превратить ее в колонию Запада. То, как он это говорил и что он говорил, было похоже на бред не очень ментально здорового человека, что характерно для выпускников школ КГБ, прошедших специальный отбор на антизападную маниакальность и плановое промывание мозгов. Мне говорили, что

0: сам Путин побаивался его непредсказуемости. Побывал претендентом на преемничество, активно продавал себя в этом качестве в СМИ, не напрямую, чем сильно повредил своей карьере. Путин побаивается преемников. Карьера Черкесова преемника была быстро остановлена Солнцеликим. После неудачного преемничества болтался как не пришей узде рукав. Хотя успел побывать после этого и главой администрации «держи друзей близко, а конкурентов еще ближе», и министром обороны, и традиционно перед полной отставкой возглавил Совет Безопасности. Успел побывать и инвестором. Вот присматриваюсь, куда бы инвестировать крупные финансовые ресурсы. Это на одной из инвестиционных ярмарок. Долго продвигал очень похожего на себя сына. Перебрал для него большое количество синекур. «Газпром», «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Сагаз». По свидетельству узнавших его людей, страдал тщательно скрываемым ментальным расстройством.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Разрешаю.
2: Кажется, приплыли. Суд арестовал менеджера, близкого к Ротенбергам. Financial Times называет этих братьев главными бенефициарами путинской национализации. Но почему их люди отправляются в СИЗО?
3: Смещение какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет.
2: Окружение Владимира Путина переживает за свои деньги. К чему готовятся самые богатые люди России?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о тревоге в самом близком окружении Владимира Путина. С начала полномасштабной войны Россия национализировала 805 компаний. Эту цифру в начале 26 года произносил генпрокурор страны. Цена вопроса – триллионы рублей. А главные получатели выгоды – это Аркадий и Борис Ротенберги. Это уже подсчитала газета Financial Times. По словам журналистов и их источников в российской власти, братья и по совместительству давние друзья Владимира Путина по спортивной секции сами разработали эту схему национализации и подсказывали генпрокуратуре, у кого и что забирать. Парадоксально, но несмотря на приобретение и давнюю дружбу с президентом, братья теряют привычный доход и бизнесменов, которые ведут их дела. Братьев наказывают за ошибки, а может быть, Путин перераспределяет влияние в своем окружении. Или президент здесь вообще ни при чем, и разборки идут без его ведома. Давайте это выяснять.
5: О задержании бизнесмена Константина Махова первым сообщил телеграм-канал ВЧК ОГПУ 2 июля. По данным издания «Коммерсант», Махов проходит по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. В этом же деле фигурирует бывший начальник Махова, экс-глава Росавиации Александр Нерадько. 3 июля суд в Москве арестовал обоих. Константина Махова называют правой рукой бизнесмена Аркадия Ротенберга, давнего друга Владимира Путина, который увеличил свой капитал на крупных строительных госзаказах. Махов, в свою очередь, долгое время работает в структурах Ротенберга. Он один из ключевых кураторов строительства особой экономической зоны в порту Усть-Луга под Петербургом. Константин Махов прославился в СМИ, когда в 2015 году сыграл дорогостоящую свадьбу в замке на Лазурном берегу Франции. В то время он был заместителем главы Росавиации, и расходы на свадьбу не соотносились с его чиновничьей зарплатой. Согласно проекту «Декларатор», в тот год доход Махова составил чуть меньше 1,5 миллиона рублей. На свадьбу, по оценкам журналистов, ушло более $500,000.
6: Главный по аэропортам прокутил 500 тысяч долларов в замке «Шато Дитер». Интересно, а бывший коррупционер

0: В 2021 году структуры Ротенберга выкупили один из грузовых терминалов в порту «Услуга» у бизнесмена Ильи Трабера, знакомого с Владимиром Путиным по Петербургу. Трабера задержали 2 недели назад, 17 июня. Басманный суд арестовал его по обвинению в организации заказного убийства и незаконном обороте оружия. На момент задержания Трабер участвовал в строительстве новой сухогрузной части Приморского порта, крупнейшего в России по экспорту сырой нефти и дизельного топлива. Трабер также контролировал ряд сервисных компаний в Большом порту Петербурга. В 90-е Илья Трабер участвовал в создании нефтяного терминала Петербурга и приватизации городского морского порта, имел дело с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность вице-мэра Петербурга и возглавлявшим комитет по внешним связям. В мае 2016 года Испания объявила Трабера в международный розыск по подозрению в связях с тамбовской преступной группировкой.
1: Дело в том, что когда морской порт контролировался, ну, когда взяли под контроль члены тамбовской ППГ, Один из чиновников, который все это согласовывал, был, собственно, Владимир Владимирович Путин. Более того, люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить.
0: Глава фонда «Русь сидящая», правозащитница Ольга Романова, отмечает, что сообщение о задержании Константина Махова, аресте Ильи Трабера и смерти Романа Старовойта характеризует не только удар по клану Ротенберга, но и говорят о чистках в российской власти в целом.
2: Кто сказал, что репрессии только против врагов политических? Против друзей тоже. Которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто что сказал, мало ли кто чего не додал, не доздал. Не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще. Или заподозрил лояльность, не в лояльности. Потому что у Путина паранойя увеличивается.
0: По мнению Ольги Романовой, даже у дружественной Путину элиты хватает поводов для недовольства. Будь то продолжающаяся полномасштабная война или нехватка денег в бюджете.
3: Что происходит? С близкими к семье Ротенбергов предпринимателями мы говорим с политическими обозревателями «Вот так» Сергеем Ковальченко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Я приветствую экспертов и первый вопрос задам Сергею. Сергей, в своем анализе ареста Ильи Трабера вы пишете, что после падения антиквара Трабера иммунитет остается лишь у Ротенбергов, Тимченко и Ковальчуков. Арест Махова говорит об утрате этого иммунитета у Ротенбергов?
4: Ну, Махов серьезная фигура, но самих Ротенбергов-то не трогают. То есть в истории с Трабером арестовали самого Трабера. И Трабер это все-таки не друг. Вот, Трабер это человек из 90-х, который, скорее всего, о себе напомнил, что-то не отдал, и повел себя не очень умно в этой ситуации. Братья Ротенберги, Аркадий и Борис, никогда ничего не комментировали публично, не говорили ничего по поводу своей дружбы с Путиным. Это люди максимально непубличные. Да? Там была история с губернатором Старовойтом, который считался человеком Ротенбергов. Вот, да, мы все помним, что Ротенберг стал действительно бенефициаром путинского дворца после фильма Навального. Но вот мне кажется, если тронут самих Ротенбергов, то это будет уже такая история, когда товарищ Сталин пошел по друзьям уже, и у него не осталось никаких тормозов. Но в истории с Путиным я бы, честно говоря, поостерегся заниматься такими вещами, потому что сегодня ты очищаешь всех своих друзей, а завтра ты остаешься один на один со своими охранниками, ФСБшниками, вот этими людьми, которые тебе говорят, что вот нужно давать команду ФАС. Поэтому, я думаю, что сейчас Аркадий Ротенберг, это старейшина клана, изо всех сил будет пытаться встретиться или созвониться с своим другом детства для того, чтобы решить этот вопрос.
3: А можно ли эту проблему как-то локализовать? Мы сегодня будем еще одну историю, связанную с Ротенбергом, показывать и тоже с портовой инфраструктурой. А вот эта история питерская, она ограничена только портом? Она связана с возможным наказанием за плохое управление, плохую защиту этой инфраструктуры? Или это выходит как-то шире?

0: Ну, подождите. Защита – это прерогатива Министерства обороны. Что может сделать Ротенберг? Ротенберг не может купить себе систему ПВО.
1: Ну, теперь
0: Это может
1: уже как
0: сделать
1: будто бы может,
0: только
1: или
0: армия.
1: скоро сможет.
0: Нет, ну каким образом? Пока еще у них нет никаких возможностей. Да и плюс, давайте порассуждаем про историю с Москвой. Да? Выясняется, что ПВО никому не хватает. Ни Москве, ни фронту. И тут вдруг, значит, придет Ротенберг и скажет, ну-ка, быстро продайте мне эти вот комплексы, которых и так нет. Насколько я знаю, в Ленинградской области, недалеко от порта Услуга, были установлены комплексы С-300. Но, простите, эти комплексы не могут бороться с теми беспилотниками, которые прилетали в эти порты. И Ротенберг тут совершенно ни при чем. История, я думаю, здесь про деньги. Потому что в условиях, когда у государства не хватает на войну, да, мы знаем все проблемы с бюджетом, с ценами на нефть, то это государство, которое не желает, то есть Владимир Путин, который не желает заканчивать войну, начинает искать деньги. Искрести, да, вот сейчас взяли там Сбербанк, подраскулачили. Бизнесмены на встрече с Путиным тянули руки, да, мы дадим, я дам 300 миллиардов, я дам тоже 100 миллиардов, вот. А этих денег все равно не хватает, потому что война сжирает огромное количество средств. И, конечно, уже начали рыскать глазами по таким активам. Потому что, ну, Услуга и Приморск – это два порта, которые дают 30% импорта нефти, экспорта нефти через теневой флот. Там очень большие барыши, там портовые расходы, там бункеровка. И всем этим владели там Трабер и частично Ротенберги. Что нужно сделать, как бы, да, попросить людей поделиться этими активами и сказать, что теперь вот до войны вы ими владели, как бы, да, и богатели, а сейчас у нас такая ситуация, что это нужно отдать. Отдавать такие барыши никто не хочет. Но и ума у этих людей, видимо, не хватает, что сейчас их просто раскулачат. И не поможет никакая дружба, никакая любовь, там никакие эти дворовые все истории. У Владимира Владимировича сейчас на повестке самосохранение. Любой ценой. Поэтому был бы Трабер умный, молчал бы и все отдал, и спокойно бы жил в Латвии на свои миллиарды, которые ему хватит, я не знаю, там на 3 поколения вперед. И то же самое, скорее всего, с Ротенбергами. То есть они, видимо, упрямятся, не хотят отдавать куски, да, потому что они считают, что, ну, как бы Аркадий Ротенберг вообще у нас там герой социалистического труда, точнее, герой труда. Вот. И, ну, вот герой труда и показывают, как бы, в чем проблема с его трудом?
1: Спасибо большое, Сергей, что вы объяснили и растолковали, и развеяли даже частично эту версию, да, даже и почти полностью. И я хочу у Константина Эггерта спросить его взгляд. Константин, приветствую вас. Как вы объясняете историю, которая происходит с менеджерами, с предпринимателями, близкими к Ротенбергам? Эта история чисто про деньги или все-таки наблюдаются и какие-то политические перемены?
2: Таких режимов никогда не бывает истории только про деньги. Но на таком уровне точно. И в такой период. Я лично считаю, что в чем-то я соглашусь с Сергеем, но я бы сказал так. Когда Путин начинает трогать фигуры, которые до этого считались неприкосновенными, фигуры, которые ассоциируются с его, ну там, хорошо, не обязательно детством, юностью, но тем не менее, вот там с 90-ми годами люди, которым давали очень много возможностей, люди, которым попускали очень много, вот все это, так сказать, женитьба на латвийской гражданке, контроль за стратегическими на сегодняшний день портами. Это все, на мой взгляд, особые характеристики, и поэтому то, что случилось с Травером, это особая история, потому что Путин не может не понимать, он, конечно, там не великий интеллектуал, но он не может не понимать, что он посылает своему окружению очень простой сигнал. Если больше не неприкосновенными являются люди типа Трабера, то значит всем остальным вообще надо, так сказать, разбегаться в рассыпную. По идее, это должно быть именно так. Но у меня ощущение такое, что это никакая не просто дележка там чего-то. Конечно, могли быть люди, которые хотят это все контролировать и так далее. Но для того, чтобы Путина убедить пойти на такой шаг, я абсолютно уверен. Ему рассказали что-то такое, из чего он сделал вывод, что Трабер не просто там, ну, какой-то там утаивал какие-то доходы от, значит, сивичок Кремля. Нет. Скорее всего, что донесли какую-то информацию, которая была интерпретирована как о чем-то, что будет, можно интерпретировать как предательство. Только, мне кажется, в этом случае Путин пошел бы на такого рода шаги. Потому что все-таки эта фигура ассоциируема сильно с ним. Из, так сказать, условно говоря, круга юности такого рода вещи люди замечают. Поэтому я думаю, что это, конечно, признак, на мой взгляд, кризиса в элитах, но не только финансов. Это кризис доверия. И кризис этот вполне естественный. В структуре российской власти, где все строится на лояльности, ну, мы знаем, да, простой дил, простая сделка, коррупция в обмен на лояльность. Но в этой ситуации, особенно в период войны, конкуренция обостряется, и желающих доказать свою лояльность через голову других лояльных становится все больше. Я абсолютно уверен, что новым, напрямую практически, людьми, которые будут контролировать услугу, там, ну, все эти, все, что контролировал Трабер, все его активы, будут, конечно, выходцы из ФСБ, которые, собственно, на него, я так понимаю, и наложили вето. И вместе с переделом собственности в данной ситуации, которая, конечно, есть, это будет означать, я так думаю, победу каких-то лояльных над какими-то другими менее лояльными. И вот то, что сегодня Путина окружает борьба лояльных, которые готовы друг на друга доносить, это, несомненно, признак режима, потому что в этой ситуации невозможно сохранять политическое единство, единство вокруг лидера, которое очень необходимо. И мне кажется, что как минимум это становится значительно более сложной задачей.
1: Угу. Ну, я предлагаю посмотреть еще одну историю с недавними арестами, уже даже подтвержденным, потому что есть карточка на сайте московских судов. Давайте посмотрим ее, она тоже связана с портом, но уже в Мурманске, и продолжим этот разговор.
3: Порт Лавна в Мурманске называют одним из главных инфраструктурных проектов современной России. Его строили как новый центр экспорта угля на Северном морском пути. Открывал его лично Владимир Путин. А подрядчики были связаны с ближайшим окружением Кремля.
4: Это строительство, обустройство временных зданий, сооружений, территории. Это испытания свай, которые будут в ближайшее время проведены в акватории. И все это положит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России.
3: 2 июля суд в Москве арестовал генерального директора порта Лавна Станислава Мультах. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Мультах считается человеком команды Аркадия Ротенберга. До прихода в Лавну он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, которого также связывают с бизнес-империей Ротенбергов.
5: Что касается стратегического партнера, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе, и основанием здесь служит даже не ее собственное финансирование, а контракт, так называемый take-or-pay, который подписала компания, прогарантировал определенные объемы перевалки угля через строящийся порт Лавна. И в связи с этим под такой контракт международные банковские институты, в том числе и российские банки, очень охотно открывают финансирование.
3: Сам проект Лавны с самого начала строился вокруг компаний, близких к Аркадию Ротенбергу. Генеральными подрядчиками стали Текмосэнерго и НПС Инжиниринг. Руководство порта также формировалось преимущественно из выходцев структур, связанных с Ротенбергом.
6: Знаковый, важнейший проект для Мурманского транспортного узла живет. И началось соответствующее, начинается активное строительство и реализация этого проекта с учетом тех решений, которые были приняты правительством Российской Федерации.
3: Позже контроль над терминалом перешел к компании «Центр развития портовой инфраструктуры», которой владеет предприниматель Борис Гудцов, еще один представитель той же бизнес-группы. Однако со временем контроль над стратегическим проектом начал смещаться. Финансирование строительства обеспечивали государственные институты развития, а Ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта получил ВЭП под руководством Игоря Шувалова.
7: Общая стоимость проекта составляет около 78,5 миллиардов рублей. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций до 52,9 миллиардов рублей, включая 12,9 миллиардов рублей средства ВЭП РФ.
3: Именно через государственное финансирование и институты развития влияние на Лавну постепенно перешло от подрядчиков к государственным структурам. Но главной проблемой оказалось вовсе не строительство. Порт создавали под растущий экспорт российского угля, а ситуация на мировом рынке изменилась. После начала войны, санкций, падения цен и логистических проблем угольная отрасль переживает тяжелый кризис. В марте 2025 года Владимир Путин лично дал команду запустить терминал в Лавне.
8: Разрешите начать отгрузку?
9: С Богом, разрешаю.
3: Однако ожидаемого эффекта не произошло. По итогам первого квартала 2026 года объем перевалки угля в Лавне сократился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. История Лавны все больше напоминает историю многих крупных государственных строек последних лет. Миллиардные инвестиции, компании людей из ближайшего окружения Кремля, смена кураторов, уголовные дела и проект, который так и не смог заработать, как обещали. Арест Станислава Мультах пока официально не связан с самим строительством порта. Но он вновь привлек внимание к одному из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет, который оказался заложником не только кадровых решений, но и кризиса всей российской угольной отрасли.
1: О переменах внутри путинских элит мы говорим с Сергеем Ковальченко и Константином Эгертом. Вопрос к Сергею. Сергей, история с Лавной, с этим портом в Мурманске показывает не только, помимо того, что Путин разрешал его открытие, Путин также и подписывал передачу этих активов компании ГТЛК. То есть мы видим, что в финансовых вопросах Путин выступает там, выступал арбитром. А в вопросах посадок и привлечения к ответственности людей, которые это все курируют, Путин такими вопросами занимается или они проходят без его ведома, без его санкций?
0: Слушайте, ну на самом деле порт Лавна это... Ну вот смотрите, до войны, да, Россия экспортировала примерно 230 миллионов тонн угля. Порт Лавна рассчитан на 18 миллионов. Там один Китай закупал больше 100 миллионов тонн. Как бы. Ну, это не самый, скажем так, большой отгрузочный узел. Плюс, понимаете, какая штука? Санкции, которые были наложены на угольную отрасль после начала войны с Украиной, в этом как бы виноват не Ротенберг. Это вот Владимир Владимирович может в зеркало на себя посмотреть. Другое дело, как ему преподнесут. Да? Потому что, скорее всего, у Мурманской области сейчас все довольно плохо с экономикой. Да? И вот там губернатор докладывает периодически, что вот это не работает, вот это не работает. И, ну, а кому это принадлежит? Как бы, да? Чья земля? Маркиза Карабаса. Вот. И, ну, там тот же, как это, как Шакал Табаки, который говорил, значит, что бандерлоги называли его земляным червяком, такая же история получается. Да? Путина накрутили, он же не может себе сам даже сказать, что это он виноват во всем. Ему нужны виноватые. Вот они и возникли. На самом деле, мне кажется, это и проблема Ротенбергов и всех друзей Путина, потому что они захапали все, что есть в России, самое лакомое. А теперь у них будут это отбирать, как бы, кто владеет там строительством дорог, мостов, бетон, вот много-много чего, там, куда ни кинь, везде Ротенберг, куда ни плюнь. Конечно, его будут раскулачивать потихоньку. Но как бы до тех пор, естественно, пока Ротенберг не сможет поговорить с самим Путиным. Но вот эта история, она будет продолжаться, конечно же. Потому что поиск виновных, он может быть вечным. Да? Эта музыка может быть вечной. Будут арестовывать одних, потом сажать на их место других, потом арестовывать этих. Ну, это такой круговорот. Как бы. То есть они входят в круговорот вот этих вот элитных репрессий. И уже, мне кажется, что тут дорога ложка к обеду. Ну вот Трабера посадили, а почему бы уже не посадить там и людей Ротенберга? Давайте пойдем туда дальше. Как бы. И это будет, я думаю, что там до Тимченко доберутся. У него тоже много лакомых активов. Поэтому это все только первая ласточка. Мне кажется, это начало матча, если говорить футбольными термин.
1: Мне кажется, вот термин раскулачивания, который вы произнесли, он отзывается эхом даже у людей, которые сами, которых мы можем принципе называть путинскими элитами. Я тут пытаюсь сослаться на Шувалова, которого мы и упоминали в нашем материале. И он на Питерском экономическом форуме, глава Внешэкономбанка Шувалов, делится тревожным переживанием, как раз связанным с раскулачиванием. Ему кажется, что в страну возвращается принцип «отнять и поделить». Вот так он сформулировал свою мысль.
8: Я слышу прямо сегодня с утра, надо ввести налог на бездетность, как это было при Сталине. Понимаете, как здорово? И все, и дети как будто появятся. И у нас с вами все будет здорово. А когда мы говорим, что для того, чтобы и дети хорошо образовывались, и был достаток у семей, нужен капитал, я уже слышу, что многие депутаты Государственной Думы говорят, какой капитал? Это вы капиталисты придумываете, капитал для этого не нужен. Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должна быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту.
1: Шувалов просит помочь президенту, помочь Путину защитить то, что окружение Путина заработало за последние 30 лет. Константин, как вы думаете, есть ли бенефициар в этом круговороте репрессий, как сформулировал Сергей Ковальченко?
2: Во-первых, спасибо огромное за клип. Я вот не видел Шувалова, вот, по самолетам мотался, вот это прекрасно. Значит, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну вот прям классика жанра, не мог не посмеяться. Ну, разумеется, сейчас в этих условиях проводить передел, собственно, с тем, кто хочет его поделить, намного легче, потому что ты можешь сослаться на то, что недостаточно вкладываются в, значит, вот из-за таких вот, которые там порт не довели, или уголь не додобыли, или не доэкспортировали. Вот поэтому мы не можем устроить танковый парад в Киеве. И Путин, живущий вот в этом там своем мире, видимо, каким-то вот этим доносом верит. У нас есть, очевидно, сейчас какая-то, я не сомневаюсь, что это ФСБшные структуры, которые пытаются все еще больше поставить под контроль и отодвинуть вот этих бывших друзей. Другое дело, что моя глубокая убежденность заключается в том, что людей из путинского прошлого, вот таких как Трабер, арестовать без прямой санкции Путина невозможно, а это, повторюсь, можно сделать только тогда, когда ты убедил Путина в том, что эти люди действительно больше не его, что они его предали, там воткнули кинжал в спину и так далее, и тому подобное. То, что мы видим вот такую реакцию, так сказать, Шувалова, который там относится к этим питерским экономистам, так называемым, да, один из вот системных людей, обеспечивающих экономическую стабильность, наряду там с Набиуллиной, как его, господи, Силуановым и прочими вот этими людьми, даже Мишустином, на мой взгляд, конечно, они озабочены, потому что, во-первых, такого рода события не проходят бесследно, повторяю, потому что люди будут думать, смотри, если они Трабера тронули, ну, там на Ротенбергов, как утверждает Сергей, могут покуситься, то я-то вообще кто такой? Очень много будет желающих, я думаю, сейчас попытаться вывести активы, если это еще возможно. Но самое важное, на мой взгляд, это подспудно, вот что произойдет. Я не такой спец, как там Сергей, по всем этим, так сказать, внутриэлитным отношениям в Москве. Но в чем я глубоко убежден как историк, так это в том, что именно такого рода репрессии против своих порождают, начинают режим раскачивать и изнутри подтачивать. Потому что ни одно человеческое существо не любит жить в страхе. Путинский режим строится на страхе. Он строится на, мы не раз говорили в эфире «Свобода» об этом, он строится на очень простой сделке. Да, вам дают возможность быть коррумпированными в обмен на лояльность. Но это означает, что все равно вы живете в страхе. Вы знаете, что что-то в любой момент может измениться, но сейчас этот страх обостряется. Потому что в период войны вот эта идея лояльности для Путина становится доминирующей, и поэтому доказать ему, что кто-то не лоялен, становится проще, потому что везде враги, вас Владимир Владимирович обманывает. И это, я думаю, бьет по основам вот этой, вот этого коллективного, там, я не знаю, заимеем лучше, что коллективного кафе «Пушкин», коллективных, значит, вот этих всех заседаний с
1: Путиным.
2: Потому что люди будут думать.
1: Ну, как будто бы выбивает, возможно, у элит землю из-под ног. Спасибо большое, Константин, что все проанализировали, а мы встретимся со зрителями на следующей неделе.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник, 9 марта, цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008-го, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
3: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
10: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
3: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
10: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
3: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
10: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
3: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
10: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнение в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Моссадека в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
3: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
10: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали. Я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против «Лукойла» и «Роснефти». И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи «Лукойлом» своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. «Роснефть» опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающий комплекс «Релайнс». Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и $47.6 в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов. Не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
11: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы. Они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть, но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваемся, он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ долгом каждого нормального человека. В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ.

0: для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэг-шоу. Хасанов, Камельянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
1: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
2: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
3: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
4: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
5: Звони в полицию. 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
4: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
5: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет! Он плачет!
3: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийства.

0: убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
1: Если вот видео с цивильем огласить человека, который не знает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
0: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
3: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами, но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое, ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Ну, ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
2: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизулина и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
3: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряной ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
2: Да, ну он называется официальным законопроектом, да.
3: Да, то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалось. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
2: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
3: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там мы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах. Какая динамика в семье исследуется? Какие там, да, какие-то проблемы накоплены? Вообще умеют ли люди коммуницировать? Можно ли там семье помочь? Можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации? То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 19-го года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто? А как именно он это делал? Расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщин что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
2: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему? Ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
3: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить, вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон и столько активистки столько усилий прикладывают. Такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам. Сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело. Да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
2: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видеоизвинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов. Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
4: Для себя. Но в итоге опубликовал.
5: Еще летит. Да ну нахер.
6: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
7: Где? Вон он летит.
8: Почему вы сейчас находитесь в отделении полиции?
9: Мной была зафиксирована атака ракеты.
6: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
10: Она вон туда и летит.
6: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
11: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
6: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
12: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
6: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
13: Добрый день.
2: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
13: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
2: Да, это не является государственной изменой, но тем не менее это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
13: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия — это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию — это право гарантированной Конституции, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
2: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО ПВО не справляются, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастность с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
13: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Какие даже положения есть? Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное — это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное — вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
2: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
13: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширить перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
2: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
13: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
2: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром, выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
13: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
2: Не совершать ошибку.
13: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
2: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
6: Пловчиха Елена Гусева, включенная в книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген-форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген-форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген-форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген-форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
14: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению. потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
6: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
15: Все мы – единая семья народов России. И, когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила, и малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий дом. Родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
6: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
2: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
16: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительства отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
2: Словарях, исследованиях.
16: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
2: Ну, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов, террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов, и они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
16: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима, и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
2: И поэтому боятся сепаратистских настроений развития?
16: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, являются для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не, в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов числа коренных малочисленных народов, это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Угу. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Это, я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли, двух наших активисток и лидеров.
2: То есть нужно следить за развитием еще как это...
16: Конечно.
2: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
17: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильск-Нефть, Федоровы Тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
2: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессии, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
17: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле от народа Саами. И одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал, благо я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже 10 суток, 17-го.
2: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
17: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, за то, что дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Мне спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай элиты добывают. литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Сами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Они смотрят, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
2: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Сами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
18: Говорит Радио Свобода.
19: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
18: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
19: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
20: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 3 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Число погибших в Киеве при российском ударе 2 июля достигло 30 человек. На месте попадания ракет в жилые дома разбор завалов продолжается вторые сутки. Страны Европейского Союза осудили действия России против Украины. Владимир Зеленский вновь призывает европейских партнеров больше помогать Украине системами ПВО. На фоне топливного кризиса Россия договаривается о закупке нефтепродуктов в Казахстане и в Индии. Из-за роста цен на бензин дорожают товары и продовольствие. Также сегодня.
21: Массовые действия с политическим оттенком однозначно воспринимаются как механизм для передачи общественных посланий и как свидетельство удивительного разнообразия мира вокруг нас или как свидетельство непреодолимого цивилизационного разлома.
20: Соединенные Штаты 4 июля отметят 250 лет со дня подписания Декларации о независимости. В тот же день в Иране начинается неделя траурных мероприятий в памяти верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи, убитого при американском ударе 28 февраля. За минувшие сутки общее число жертв российской атаки на Киев с применением многочисленных баллистических ракет и реактивных дронов выросло до 30 человек. Пострадали более 90. При разборе завалов были извлечены тела нескольких погибших. 3 человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» считались пропавшими без вести. Вот что сегодня утром с места попадания ракеты в один из многоэтажных жилых домов в Киеве передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
22: Разбор завалов продолжается. Спасатели работают без остановки, работает тяжелая техника. Здесь по-прежнему ищут людей. Точное количество специально не называют, так как данные постоянно меняются. 7 человек конкретно в этом разрушенном доме удалось спасти. Это наибольшее количество выживших людей под завалами за все время, говорят спасатели. 9 человек конкретно в этом доме считаются на данную минуту погибшими. Усложняет работу спасателей, конечно, и 35-градусная жара. В таких условиях работать второй день, безусловно, тяжело. На местах продолжают дежурить психологи, полицейские. Работают судмедэксперты, которые идентифицируют фрагменты найденных тел. Вокруг этого дома видны хорошо масштабы разрушений. Повреждено очень много соседних многоэтажек. Выбиты сотни окон. Во дворах лежат обломки бетонов и стекол. Для жителей развернули здесь штабы помощи. Можно получить консультацию и оформить документы на компенсацию поврежденного имущества. Сейчас главная задача спасателей — завершить разбор завалов на всех локациях как можно быстрее, чтобы установить судьбу людей, которые считаются без вести пропавшими.
0: Также поисково-спасательные работы в Дарницком районе продолжаются в 16-этажном доме. Там есть точная цифра. Там мы предварительно ищем двух человек, родителей спасенного 10-летнего мальчика. И также в Дарницком районе продолжаются поисковые работы на местах разрушения частных жилых домов. Но там речь уже не идет о поисково-спасательных работах, потому что жилые дома разрушены полностью до фундамента. Там мы говорим о поисковых работах останков тел и идентификации.
22: Всего накануне в украинской столице из-за российских ударов пострадали около сотни человек, и на сегодняшний день больше 50 из них остаются в больницах, из них четверо детей. 10-летний мальчик остался сиротой, его родители считаются без вести пропавшими, также без вести пропавшей считается и 15-летняя девочка. Погибших в Киеве всего на данную минуту 30 человек, в городе сегодня объявлен день траура.
20: Сообщение Юлии Жуковой. С резким осуждением действий России выступили страны Европейского Союза.

0: рядом с премьер-дворцом, где проживают некоторые послы. Также незначительные повреждения фасада получило здание посольства Канады, а на территории посольства Германии нашли небольшой обломок. Посол Евросоюза в Украине назвал атаку адом в Киеве и рассказала журналистам, как прошла ее ночь.
1: Когда мы выживаем, утром принимаем душ и идем на работу. Я спала в убежище. Ну, может, спала, я немного преувеличиваю, но я подремала в убежище.
0: Глава европейской дипломатии Кая Каллас написала сегодня утром в X, что одни лишь слова осуждения не остановят атаки на Киев, что сделать это могут только постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Россию. И что она предложит ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ответ на эти удары. Вот что представитель Каллас в Еврокомиссии сказала о ночных обстрелах.
2: Это еще раз показывает, что Россия находится в полном отчаянии, потому что если вы так поступите, это просто показывает, что у вас нет других сил и других средств. Евросоюз сейчас выделил 3,9 из 6 миллиардов евро на укрепление обороны Украины, в том числе конкретно на беспилотные технологии.
0: Евросоюз выделил эти деньги на днях. В то же время 21-й пакет санкций до сих пор на обсуждении в Совете ЕС. В Брюсселе надеются согласовать его до 13 июля, чтобы сфиксировать потолок цен на российскую нефть до каникул. В том же пакете, напомню, и запрет на въезд в Евросоюз для российских военных. И, как сегодня уточнила Кая Каллас, будет больше компаний из военно-промышленного комплекса России. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен написала об ужасных кадрах из Киева и что Россия, цитата, демонстрирует откровенное пренебрежение к человеческой жизни. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заверил, что Рим продолжит поддерживать Киев до достижения справедливого и устойчивого мира. Украинский президент тем временем призвал европейских партнеров помочь системами ПВО и больше вкладываться в программу Pearl, по которой европейцы покупают Украине ракеты для американских систем ПВО Patriot. Раньше Киев призывал Брюссель выделить деньги на Pearl из Европейского фонда мира, который Венгрия после смены власти разблокировала, но тут до сих пор не могут определиться, как именно распределить деньги из этого фонда.
3: Из Брюсселя передавала корреспондент «Настоящего времени» Елена Абрамович. Назначенные Россией власти оккупированной части Запорожской области сегодня заявили о 5 погибших и 18 раненых при ударе беспилотника по городскому рынку в городе Токмак и обвинили ВСУ в целенаправленном ударе по гражданскому объекту. В Киеве эту информацию не комментировали. В аннексированном Крыму под удар попали несколько подстанций. По информации канала «Крымский ветер», были атакованы подстанции «Белогорск», «Марьяновка», «Старый Крым», «Джанкой», «Загородная», «Саки». В Белгороде и Белгородской области России были атакованы электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на улице Мичурина. Также под удар попал завод «Энергомаш», где производятся комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. В результате атаки в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре Белгорода отключились светофоры, погибла местная жительница.
4: Какие перемены нужны России?
5: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
6: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
7: Перемены нужны масштабные.
8: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
7: Да никаких, все нормально.
9: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
10: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
11: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 3 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Новороссийске на фоне украинских ударов приостановлена свободная продажа бензина. Полиция Краснодарского края сообщила о задержании двух подозреваемых из Ростова-на-Дону

0: попытке перепродать бензин по завышенным ценам в Краснодаре.
1: Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
0: Это был представитель краснодарской полиции. Социальные сети по-прежнему полны видео с гигантскими очередями автомобилей у автозаправок в России, в самых разных регионах, а также на аннексированных территориях Украины. Нехватка бензина и резкий рост цен на него грозят и резким подорожанием товаров и продовольствия. Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
2: Самая критическая ситуация по понятным причинам в Крыму и Севастополе. Если верить статистическому ведомству, в Крыму литр 92-го бензина стоит 81 рубль и 8 копеек. 95-го 88 рублей 82 копейки. А вот в Севастополе 95-й продается почти по 130 рублей. Если же верить специальному корреспонденту «Коммерсанта», который находится непосредственно в Крыму, бензин там на заправках отпускают не дешевле, чем по 185 рублей за литр. Но там приходится часами стоять в очереди и ждать бензовоза. А у перекупщиков цены колеблются от 250 до 400 рублей за литр. Помимо Крыма, Росстат фиксирует резкий рост цен в разных регионах. От Камчатки и Забайкалья до Кабардино-Балкарии и Воронежской области. Любопытно, что по официальным данным, самая высокая после Севастополя цена на бензин ни в каком не в Крыму, а в республике Тыва – 103 рубля за литр. При этом в ряде регионов проблемы не только и даже не столько в росте цен, сколько в физическом дефиците топлива. И это уже начинает сказываться на поставках продуктов в розничные сети и магазины. Так, Ассоциация производителей и переработчиков молока «Народный фермер», которая объединяет 14 тысяч хозяйств и предприятий в 72 российских регионах, разослала розничным сетям письмо, в котором предупреждает о возможной задержке поставок из-за дефицита топлива и просит не применять штрафные санкции к поставщикам, которые оказались, цитирую, «заложниками ситуации». Конец цитаты. Кроме того, по данным издания «Фонтанка», похожие письма ритейлерам прислали производители из северо-западного, приволжского и южного федеральных округов. Все это может привести к перебоям с доставкой магазина скоро портящихся продуктов, вроде мяса, молока и яиц, а в райцентрах, удаленных от крупных городов, и к дефициту других товаров повседневного спроса. Еще одно сообщение, связанное с топливным кризисом. Крупнейший российский маркетплейс, компания Wildberries, из-за роста транспортных расходов с 7 июля повышает комиссии для продавцов. Причем для тех, кто не пользуется складскими и курьерскими услугами Wildberries, комиссия, вопреки всякой логике, вырастает сильнее всего на 20 процентных пунктов. Для тех, кто использует услуги маркетплейса, комиссии вырастут на 5-6 процентных пунктов. «Коммерсант» пишет, что результатом станет повышение цен на 90% представленных Wildberries товаров. В завершение остается добавить, что удары по российским НПЗ продолжаются. Власти пытаются наладить импорт. Казахстан, например, обещал продать России в июле-августе скромные 50 тысяч тонн, называя это почему-то гуманитарной помощью. Согласилась начать поставки топлива и Индия. Проблема лишь в том, что удары приходятся не только по нефтеперерабатывающим заводам, но и по топливным базам, откуда бензин и дизель развозят по заправкам. Так что никаких гарантий, что топливный кризис в обозримом будущем начнет терять остроту, пока нет.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Как вы слышали, он упомянул, что Россия договаривается о поставках нефтепродуктов из Казахстана и Индии. Россияне теперь ездят в Казахстан заправлять свои автомобили. Ну а казахстанские эксперты топливного рынка и финансовые аналитики уже высказывают опасения, что такой бензиновый туризм и помощь России нефтепродуктами могут дорого обойтись самому Казахстану. Репортаж проекта «Радио Свобода», «Азатык, Азия».
3: Вот для чего мы на самом деле приехали в Казахстан.
4: Просто заправиться.
3: Просто чтобы заправиться.
4: Пока россияне вынуждены заниматься так называемым топливным туризмом, ездить в соседнюю страну, чтобы просто заправить машину, Астана и Кремль договариваются о том, что Казахстан в течение 2 месяцев поставит в Россию бензин в рамках гуманитарной помощи. Россияне испытывают острую нехватку бензина из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. В соседнем Казахстане волне топливных туристов не обрадовались. Звучат даже призывы ограничивать продажу топлива россиянам. По официальным оценкам, внутренние нужды ГСМ Казахстан в основном покрывает за счет собственного производства на 3 НПЗ. По данным нацкомпании «Казмунайгаз», в прошлом году Казахстан произвел почти 6 миллионов тонн автомобильного бензина. Есть также плановый ограниченный импорт из России на случай пикового спроса и нештатных ситуаций. В прошлом году он оценивался в 285 тысяч тонн. На этом фоне звучат опасения, что начавшийся в России топливный кризис, а за ним и топливный туризм, могут усилить давление уже на казахстанский рынок. По мнению основателя телеграм-канала «Байдильдинов нефть» Олжаса Байдильдинова, острую нехватку топлива страна может ощутить осенью, если Россия ограничит поставки нефтепродуктов даже в рамках ЕАЭС.
5: Мы импортируем из России. Теперь, когда в России, может быть, не захотят поставлять нефтепродукты в Казахстан, а такое возможно, хотя вот я подчеркну 2 тезиса, да, основных, в рамках ЕАЭС мы можем импортировать топливо из России. То есть, когда Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, подписывает, например, постановление, вы можете посмотреть на сайте, там одним из первых пунктов исключения из вот этого ограничения на экспорт стоят страны ЕАЭС, например. То есть, если бы мы не были в ЕАЭС, мы бы уже давно жили в дефиците. Второе, в рамках ЕАЭС мы можем импортировать по межправосоглашению эти нефтепродукты беспошлинно.
4: Опасения в Казахстане могут только усилиться. Россия пытается бороться с дефицитом, не только смягчая требования к качеству горючего и ограничивая отпуск топлива, но и через импорт. Казахстан уже согласился поставить соседу 50 тысяч тонн АИ-92 и АИ-95 в июле и августе с 2 НПЗ в формате гуманитарной помощи. Для России 500 тысяч тонн бензина – капля в море, половина суточной нормы в летний период. Для Казахстана же такая поставка может повлиять на баланс внутреннего рынка. Экономисты и глава Центра анализа общественных проблем Мируэрт Махмутова убеждена, правительству Казахстана необходимо срочно защищать внутренний топливный рынок, иначе рост цен и дефицит топлива могут стать неизбежными.
6: Я бы думала, что без принятия кардинальных мер по ограничению вывоза ГСМ из Казахстана мы можем тоже столкнуться с серьезным дефицитом. У нас цены на ГСМ, госрегулирование отменено с 1 апреля. Я думаю, цены будут расти. Цены будут расти, пока я не вижу предела, до какого момента они должны расти, чтобы у нас не было дефицита из-за вывоза ГСМ, потому что цены ГСМ, видите, в России растут именно из-за дефицита. ГСМ входит в структуру себестоимости любого товара, работы, услуги. Рост ГСМ, он повлечет рост цен на все и вся.
4: Помимо проблем с топливным кризисом, существует и угроза роста инфляции в Казахстане из-за сильной зависимости от поставок из России. Доля этой страны в импорте Казахстана за январь-апрель превышала 31%. Это делает Казахстан чувствительным к перебоям в российских поставках не только топлива, но и продовольствия, оборудования, металлов, химической продукции, товаров агропромышленного комплекса. Топливный кризис в России может привести к удорожанию части российского импорта и сбоям в логистике, считает экономист Арман Бисимбаев.
7: Из точки А в точку Б необходимое количество товара не попадет. То есть то, что раньше завозилось из России, не сможет попасть, это потенциально может привести к затовариванию складов. А затоваривание складов может привести рано или поздно к остановке какого-то производства. То есть здесь даже проблема не в удорожании как таковой. Здесь проблема в принципе в том, что этот товар может исчезнуть вообще. Он не будет продаваться ни по какой цене, потому что его просто физически не будет. Потому что если вы не сможете это привезти, допустим, из России, то и достать этот товар неоткуда. Вот в чем проблема.
4: Несмотря на риски, финансовые власти Казахстана сохраняют оптимизм. К примеру, глава Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что пока вопрос о пересмотре инфляционного прогноза в Казахстане не стоит. По прогнозу Нацбанка, в 2026 году инфляция составит от 9 до 11%, а в 2027-2028 годах должна постепенно снизиться до 5% и ниже.
0: Материал подготовлен корреспондентами проекта «Радио Свобода» «Азатык Азия». Время свободы. Первый уикенд июля вплотную сводит в этот раз в заголовках новостей на экранах телевизоров два совершенно разнонаправленных события. В США в субботу, 4 июля, кульминация праздников, посвященных 250-й годовщине подписания Декларации о независимости. А в Иране в тот же день начинается череда траурных мероприятий, связанных с похоронами бывшего верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи, убитого убитого при американском ударе 28 февраля. И юбилей Америки и похороны Хаменеи отмечаются помпезно и обходятся в астрономические суммы. И до предела нагружены общими и сиюминутными идеологическими смыслами. О них обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шары.
8: Я не специалист ни по американскому мироустройству, ни тем более по исламской этике, так что слежу за происходящим с позицией, скажем так, внимательного читателя утренних газет. Но, может, оно в данном случае неплохо, таких как я миллионы в десятках стран мира и совместившиеся во времени послания из Вашингтона и Тегерана, адресованы в том числе и нам. Несмотря на то, что послания эти в конечном счете о первенстве, о гордости, о национальной славе, по сути своей они диаметрально разные, потому что США и Иран – контрастные страны. Соединенные Штаты при всей нестихающей глобальной критике в их адрес остаются в глазах очень многих, открывающим неограниченные личные возможности развития лидерам свободного мира. Использовать предоставленную истории такой страны дополнительную возможность испытать гордость за свой паспорт и порадоваться славной годовщине успешного демократического проекта, что может быть естественнее. Иран, при всем уважении к тысячелетней персидской культуре и богатым традициям его народа, это государство с репрессивным теократическим режимом, ответственным за массовые нарушения прав человека и убийство десятков тысяч собственных граждан. Иран, если использовать терминологию Джорджа Буша-старшего, один из главных крутящих многие международные кризисы механизмов всемирной оси зла. С этим, впрочем, согласны не все. Не случайно почтить память верховного лидера в Тегеран собрались десятки иностранных делегаций. Россия, кстати, хорошо заметна в этом траурном кортеже вместе с представителями, например, движения «Талибан». Тут и Дмитрий Медведев в своем официальном ранге, и дипломаты из МИД, и иерархи Русской Православной Церкви, и суннитские муфтии с шиитскими богословами. Что сказать, и на Западе, и на Востоке ритуалы идеологического порядка умеют соблюдать по самому высшему разряду. Понятно, что к празднику 250-летия в США, как к важной манифестации единения нации, стали готовиться сильно заранее, за десятилетия. Азарта и средств организаторам юбилейной кампании в последний период добавило то обстоятельство, что американское государство ныне возглавляет политик, который ценит карнавальные эффекты и знает в них толк. Общеизвестно, что американцам нет равных по части проведения развлекательных мероприятий, но нынешние торжества, конечно же, проводятся еще и с целью подсветить президентскую гордость Дональда Трампа. Настроение праздника самому себе и всем остальным Трамп задал, не дожидаясь, собственно, формальной даты, с трибуны очередного самого лучшего митинга. «Америка вернулась. Не так давно мы были мертвой страной, мы были мертвы. Теперь мы самая популярная страна в мире. Нас уважают все», — сказал президент. С таким заявлением, может, не каждый готов согласиться, но масштаб и размах американской юбилейной вечерины без сомнений производят впечатление. Судите сами, задуманный на вечер субботы 40-минутный праздничный фейерверк в Вашингтоне, одно из бесчисленных праздничных мероприятий, задуман в том числе с целью превзойти рекорд по масштабам салюта, оказывается, установленный на Филиппинах в 2016 году. Если будет претворена в жизнь другая идея президента США о строительстве на речном острове Колумбия в Вашингтоне 76-метровой триумфальной арки, то этот знаменующий 250-летие независимости памятник станет самым высоким подобным сооружением в мире, даже выше арки Победы в Пхеньяне. Кому-то такие фараонские начинания, возможно, не по вкусу, но, во-первых, все на свете отмечают свои юбилеи, а во-вторых, сегодня повсеместно популярен тезис о том, что никто никому не имеет права указывать, с каким размахом и что праздновать, кого награждать, кому помогать, каким образом погребать. В полной мере пользуется суверенным правом скорбеть, торжествуя власти Ирана. Кстати, можно ли траур, в который пышные проводы верховного лидера погрузили почти 90-миллионную страну, назвать общенациональным? Ведь мы помним, что многие тысячи рядовых иранцев, уставших от своих жестоких правителей, встретили известие о смерти Али Хаменеи ликованием. Это да, но многие тысячи других иранцев столь же истово печалились и с проклятиями обещали Израилю и США отомстить. Собственно, само участие в похоронном церемониале власти Ирана представляют как своеобразную форму коллективного отмщения за великого мученика. Случайно ли временное совпадение одного масштабного государственного юбилея и одних масштабных похорон в разных концах света? Не думаю, хотя какое-нибудь богословское обоснование иранцы наверняка могут отыскать. Коллеги из иранской службы нашей медиакорпорации, например, напоминают, что на мусульманском календаре сейчас особый священный месяц Мухаррам, значимый для шиитских молитвенных процедур. Изначально церемония прощания должна была пройти 4 марта и продлиться 3 дня. В стране объявили 40-дневный траур. Однако затем в Тегеране передумали, существенно обогатив скорбную церемонию дополнительным содержанием и сдвинув ее на 4 месяца. За это время США и Иран, не отказываясь каждый от своих принципов, прекратили взаимные военные удары и заключили временное соглашение о перемирии. Дональд Трамп назвал сделку победоносной, но иранская пропаганда провозгласила исход очередной фазы противостояния с большим сатаной национальным триумфом. Ядерную честность стороны конфликта, который вообще-то далек от разрешения, понимают совершенно по-разному. Враг рассчитывал на скорую капитуляцию, однако столкнулся с мужественным сопротивлением народа и вооруженных сил Ирана, сказали в Тегеране. Отчасти это и позволяет называть эпичное траурное мероприятие, молебное с участием миллионов правоверных, торжеством. Тегеран старательно справляет своего рода 10-дневный праздник смерти. Сложная процедура прощания с Али Хаменеи рассчитана на многие сутки, в том числе с путешествием останков по важным религиозным и политическим районам соседнего Ирака, а, собственно, похороны в родном городе Айталы-Мешхеде назначены только на 9 июля. К зрелищным мероприятиям правители всех стран в поисках и для демонстрации широкой народной поддержки прибегали с античных времен, тут ничего удивительного нет. Эпоха глобального интернета и новых средств массовой коммуникации подняла сложное искусство управления обществом на принципиально иной уровень. Хотим мы того или нет, массовые действия с политическим оттенком однозначно воспринимаются как механизм для передачи общественных посланий, как элементы глобальных гибридных противопоставлений. Если хотите, и как свидетельство удивительного разнообразия мира вокруг нас, или как свидетельство непреодолимого цивилизационного разлома.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Но завершу сегодняшний выпуск отдельным поздравлением Америки, стране, которая уже 250 лет дает возможность приезжающим туда иммигрантам добиться успеха, несмотря на все жизненные трудности. Слово одному из таких иммигрантов, приехавшему в США из СССР, писателю Александру Генису.
9: Во все времена приезжие и их дети преуспевали в новом свете больше, чем те, кто в нем родился. Статистика не знает причины эмигрантского успеха, а я догадываюсь. Откуда бы и когда бы ни прибыли новички в Америку, почти всех объединяла одна универсальная черта. Приезжали бедные, другие оставались дома. Все начинали с низкого старта. И это обстоятельство награждало эмигрантов зверской жаждой успеха, чтобы и самим из нищеты выбраться, и уж точно детей от нее избавить. О том, что это возможно, говорит, кричит вся Америка, сделавшая своим девизом «из грязи в князи». Именно такой маршрут считается наиболее достойным. 80% миллионов начинали, как мы, с нуля. И этот ноль пользуется безмерным уважением в американской табели о рангах. При этом стать пассажиром социального лифта легче, если войти в него, в этот самый лифт, из светлого подвала. Мы с женой сняли такой в убогом углу Бруклина. И не зная, чем обставить, украсили подобранным на обочине неработающим телевизором громоздкой конструкции. Для эмигранта любой путь вверх, потому что ниже некуда. И я не знаю никого, кто бы остался на дне, хотя мы все там начинали. Один мой знакомый кормил лабораторных крыс, другой убирал в аэропорту туалеты, третий развозил телефонные книги, четвертый стал массажистом. В прошлой жизни они были журналистами, учителями, юристами, физиками. Даже я потерял в статусе, ибо в Риге служил пожарным, а здесь грузчиком. Поразительно, но никто из нас не считал себя бедным. Даже тогда, когда мы выпивали в редакции «Нового американца», закусывая унесенным из Макдональдса кетчупом. Смысл эмиграции в торжестве надежды над бедностью. Первая надежда преобразует вторую бедность в тягловую силу успеха. Достигнув его, мы не без гордости оборачиваемся, чтобы вспомнить, с чего начинался путь. И чем он длиннее, тем почетнее.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Мэр этого городка Мазана, когда он про это узнал, первая его реакция была: «Ну ведь никто не убит».
5: Ее муж в течение 10 лет подмешивал ей вещества, сам насиловал ее и приглашал других мужчин.
4: Она же сделала беспрецедентную вещь, это Жизель Пелико. Она предложила вот этот слоган «Стыд должен поменять стороны». То, что она сделала этот процесс публичным.
6: Если жена в браке говорит, что она не хочет заниматься сексом, а ее муж на этом настаивает против ее желания, то да, это будет супружеское изнасилование.
5: В обществе есть стереотип, что насилие происходит в каких-то темных, безлюдных переулках со стороны каких-то маньяков, но, знаете, есть такая фраза: «Дом – самое опасное место».
7: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
7: Суд во французском Лионе приговорил 39-летнего Антони Э, полностью его фамилия не называется, к 15 годам лишения свободы за то, что он в течение нескольких лет с 2020 по 2023 год опаивал свою партнершу седативными препаратами, насиловал ее, пока она находилась в бессознательном состоянии, снимал происходящее на видео и выкладывал ее обнаженные снимки. На Антони Э следствие вышло после задержания Доминика Пелико, 71-летнего мужчины из французского города Мазан, который в течение 9 лет подсыпал снотворные и транквилизаторы своей жене, после чего насиловал ее сам и приглашал других мужчин насиловать свою жену. В 2024 году Пелико приговорили к 20 годам лишения свободы. В телефоне Антони Э следователи обнаружили переписку с Пелико, который давал ему советы и, как выразился прокурор, выступал опытным гуру для нового адепта.
8: Сегодня мы расскажем подробнее о деле Пелико, о том, каким последствиям, в том числе законодательным, оно привело, и о том, чем опасны распространенные в обществе стереотипы о сексуализированном насилии. И помогут нам в этом разобраться журналистка Инна Денисова, психолог Мария Сабунаева и юристка Дарьяна Грязнова. История супружеской пары Доминика и Жизель Пелико шокировала, пожалуй, не только Францию, но и весь мир, куда доходят новости. В ней шокирует все, что это длилось 9 лет, что насильником женщины был ее муж и еще 72 человека от 26 до 74 лет. И ни один из этих мужчин не пошел в полицию. Более того, как выяснилось уже в суде, вообще никого из них не удивляло и не смущало, что женщина, к которой они приходили, была без сознания. Как говорит журналистка Инна Денисова, благодаря этому делу Франция получила жутковатый коллективный портрет мужского населения городка Мазан.
4: прекрасный городок в 30 километрах от Авиньона, абсолютно райское место. Как и все вот эти прованские города. Ну, подножья горы Монт-Вентона называется. Там фруктовые сады, там виноградники, вот эти вот розовые домики, которые как бы все видят на картинке. То есть это очень буржуазный райский юг французский. Мужчины, которые в этом участвовали, там абсолютно как бы там очень широкий спектр. В том-то все и дело, что там перечисляются эти профессии. Очень многие отцы семей больших, практически у всех жены. Там водитель грузовика, там пожарный, журналист один был, был один медбрат. Они потом с ней встречались на улицах этого городка, потому что городок как бы был небольшой, да, там здоровались. Вот, один человек стал такое же со своей женой проделывать. Вот его зовут Жан-Пьер Маришаль. Ему так понравилась вот эта практика. Там еще много было всего интересного после, что показывало вообще, как мужчины относятся к проблеме насилия. Так, например, мэр этого городка, его зовут Луи Бане, мэр Мазана, когда он про это узнал, первая его реакция была: ну ведь никто не убит. То есть он после этого извинился, в Твиттере был как бы жуткий скандал, и вот феминистки как раз говорили, что эта реакция мэра показывает, как бы, что мы не только живем в культуре изнасилования, но мы живем в абсолютно какой-то культуре безнаказанности, и мужчины даже вообще не понимают, что случилось.
7: А случилось вот что. Жизель и Доминик Пелико познакомились в 1971 году. Спустя 2 года поженились и прожили вместе почти 50 лет. Сейчас у них 3 детей и 7 внуков. Доминик Пелико по образованию электрик, который много лет проработал в Electricité de France, государственной электроэнергетической компании Франции. Там же в руководстве работала Жизель. После выхода на пенсию супруги переехали в город Мазан на юге Франции. Жизель пела в хоре, а Доминик вступил в местный теннисный клуб. Все как во вполне благополучной и обеспеченной семье. Однако в сентябре 2020 года Доминика задержали в супермаркете, когда он, используя мобильный телефон, заглядывал под юбки покупательниц. Полиция изъяла у него телефоны и ноутбук и обнаружила, что он входит в закрытый чат под названием «Без ее ведома» на платформе «Coco.gg». Участники этого чата обсуждали совершение сексуальных действий со своими партнерами, пока они спят, или, что чаще, находятся в бессознательном состоянии. Ну а кроме того, на устройствах Доминика Пелико полиция обнаружила папки с фото и видеофайлами, тщательно отсортированными по датам и с ремарками вроде «Ночь 26 мая 2020 года с Марком, содомия 5 раз». Всего более 20 тысяч фотографий и видеозаписей изнасилования Жизель Пелико. Так история с заглядыванием под юбки переросла в масштабное дело о многолетнем насилии над Жизель Пелико. Следствие выявило 92 отдельных случая изнасилования, совершенных в отношении нее 72 разными мужчинами в период с июля 2011 года по октябрь 2020. Правда, перед судом предстали только 50 из них, ну и сам Доминик Пелико. Остальных или не опознали, или не нашли.
5: В обществе есть стереотип, с одной стороны, о пострадавших от сексуализированного насилия, с другой стороны, есть стереотип о тех лицах, которые совершают такое насилие. В обществе есть стереотип, что насилие происходит в каких-то темных, безлюдных переулках со стороны каких-то маньяков, незнакомых лиц, безумцев и так далее. Но, знаете, есть такая фраза «дом – самое опасное место». Эту фразу используют организации, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия. А, к сожалению, большое количество гендерного насилия в отношении женщин, большое количество случаев сексуализированного насилия совершается не где-то там, с кем-то там, а как раз с самыми близкими людьми и теми людьми, которые, сейчас показываю в кавычки, да, на первый взгляд совершенно там безопасные, хорошие, приличные члены общества. И если мы возвращаемся к делу Жизель Пелико, что ее муж по материалам дела был установлено в течение 10 лет подмешивал ей вещества, сам насиловал ее, приглашал других мужчин, и только вот по приговору суда сам Доминик Пелико и 50 других мужчин были признаны виновными. Поэтому, да, это не какие-то там другие чужие опасные маньяки, это вот те, кто среди нас.
8: Так кого же судили по делу Пелико? Помимо Доминика Пелико, на скамье подсудимых оказались 50 мужчин, большая часть из которых жила в соседних с Мазаном городках в радиусе 50 километров. Мы не будем перечислять весь список осужденных мужчин, его можно найти в интернете, но назовем несколько из них. Самый длительный срок после Доминика Пелико получил Ромен ван де Вельде.
9: Ромен ван де Вельде, 63 года, приговорен к 15 годам заключения за изнасилование с отягчающими обстоятельствами. Дом семьи Пелико посещал 6 раз в 2019-2020 годах. В суде он объяснял, что ему было одиноко, он считал, что получил согласие Жизель, поскольку его дал Доминик. «Раз муж присутствовал, муж разговаривает со своей женой, я думал, что получил разрешение». Ван де Вельде ВИЧ положительный. Он, как и большинство других обвиняемых, не использовал презерватив и не сообщил Пелико о своем статусе. По его словам, с 2005 года получает антиретровирусную терапию и не заразен. В детстве ван де Вельде сам пережил сексуализированное насилие. Доминик Дави, 45 лет, приговорен к 13 годам заключения. Дави, выросший в приемной семье, бывший солдат, водитель грузовика. Он насиловал Жизель Пелико 6 раз, начиная с 2015 года. Согласно полицейскому отчету, тот факт, что Жизель была полностью покорной и сведенной к сексуальному объекту, усиливал его возбуждение. В суде он заявлял, что у него не было намерения совершать преступление. Шарли Арбо, 30 лет, приговорен к 13 годам заключения. Насиловал Жизель Пелико 6 раз в период с 2018 по 2020 годы. Во время первого раза ему было 22 года, Жизель – 64. В суде Арбо перекладывал ответственность на Доминика Пелико. Он мне говорил, что его жена будет лежать, будет делать вид, что спит. Он всегда говорил мне, что она согласна. У Арбо было трудное детство, его родители развелись, он сам также сталкивался с насилием. Психологический анализ, проведенный во время расследования, показал, что он был интеллектуально незрелым и страдал от низкой самооценки. Жером Велела, 46 лет, приговорен к 13 годам заключения. Отец трех детей, бывший пожарный и сотрудник супермаркета. Он посещал дом Пелико 6 раз в течение 3 месяцев в 2020 году. Он признал вину и сказал, что знал, что Жизель была под воздействием веществ. Жан-Пьер Маришаль, 63 года, приговорен к 12 годам заключения. Единственный из обвиняемых, кто отказался насиловать Жизель Пелико и не был обвинен в ее изнасиловании. Однако следствие установило, что с подачи Доминика Пелико Маришаль опаивал собственную жену и приглашал Пелико ее насиловать. Маришаль, работавший в садовом центре, оправдывал себя тем, что у него было тяжелое детство, его мать была алкоголичкой, а отец подвергал его сексуализированному насилию. «То, что я сделал со своей женой, чудовищно», — признал он в суде. «Я сожалею, я люблю ее, я в тюрьме, потому что заслуживаю этого. Я был насильником, но больше им не буду», — приводят его слова французские средства массовой информации. Низар Армида, 41 год, приговорен к 10 годам заключения. Работал на разных работах – на стройке, парикмахером, в доставке. В дом Пелико он приходил один раз в октябре 2020 года. Он считал, что посещает пару свингеров. По его словам, Доминик Пелико сказал, что ему 51 год, а его жене – 38. «Если бы он сказал мне, что его жене 67, а ему 71, я бы сказал нет», – утверждает Амида, имеющий 8 судимостей, в частности, за домашнее насилие, и отрицает обвинение. Он считает, что Доминик Пелико дал и ему наркотические вещества.
4: То, что они говорили, да, это были любопытные вещи. Ну, вот один говорил, я был так возбужден, что не обратил внимания, в сознание она или нет. А другие говорили, что она была сообщницей, она просто притворялась спящей. Это они с мужем разыграли, и они приходили заранее, зная, что у них секс с парой, и пара вместе договорилась, то есть она просто притворяется, играет спящую. Я думаю, что это была линия адвокатов. Адвокаты советовали им так себя вести.
8: Комментирует журналистка Инна Денисова, которая писала о процессе по делу Пелико. Но мы могли бы и никогда не узнать подробностей слушаний по этому делу, потому что адвокаты обвиняемых и даже прокурор пытались закрыть процесс, заявляя, что огласка будет опасна для общественного приличия и подорвет достоинство людей, как жертвы, так и обвиняемых. Но Жизель Пелико сделала то, чего от нее, пожалуй, никто не ожидал, рассказывает Инна Денисова.
4: Она же сделала беспрецедентную вещь, Жизель Пелико. Из-за чего она получила вот все свои орден почетного легиона, да, и была включена там вот в это вот 100 женщин BBC, названа там самой влиятельной, по мнению там Financial Times, Time ее куда-то ставил на обложку. Она предложила вот этот слоган «Стыд должен поменять стороны». То есть это то, что она сделала этот процесс публичным. И вот это одно из самых больших ее достижений, потому что это требует, конечно, огромной смелости. Здесь это получило огромный резонанс, потому что она сделала процесс открытым. Она позвала туда прессу, всех желающих, двери были открыты, сидели эти мужчины, они надвигали капюшоны на лица, их снимали, как бы к ним приближали камеры, их пытались защищать, их адвокаты, и говорили, что там это унижение. Ну, она поставила их в эту ситуацию. Это было очень сильной акцией. То есть она устроила просто буквально акционизм. Да, их пытались защищать их адвокаты, что характерно, тоже мужчины, пытались не разрешить сделать этот процесс открытым, но ни у кого ничего не получилось. Даже прокурор пытался закрыть эти двери суда, потому что типа огласка подорвет достоинство людей, как жертв, так и обвиняемых. Но то, что ответила на это Жизель Пелико, стыд должен поменять стороны. Вот это истина, она достигалась вот таким действием. Действительно, ну как бы действительно стыд менял стороны.
7: А вот что говорила об этом сама Жизель Пелико в интервью BBC.
10: Когда я решила отказаться от закрытого слушания, я хотела, чтобы стыд сменил сторону. Я несла этот позор более 4 лет. Я чувствовала, что эта боль, которую мы держим в себе, означает, что жертв таких преступлений наказывают дважды. И я подумала, что если я смогу преодолеть это, то и все жертвы тоже смогут. Я в этом уверена. Они не должны терять уверенность. Они должны найти смелость и выбрать открытый суд. Это очень важно. Это путь к самовосстановлению. Стыдиться должен виновник, а не его жертвы.
7: Слушания были открыты. В зале трансляции Авиньонского суда демонстрировались откровенные видеозаписи из спальни Пелико, куда годами приходили десятки мужчин и насиловали одурманенную женщину. Даже представить невозможно, что пережила до и что переживала во время этого суда Жизель Пелико. Позже в интервью BBC она сказала, что ее буквально спасли женщины, десятки женщин, которые поддерживали ее во время процесса. Они встречали и провожали ее аплодисментами у суда в неслушании. И эти женщины помогли Жизель выстоять.
10: Их присутствие придавало мне спокойствие перед лицом того, что происходило в зале суда. Они дали мне невероятную силу, и я думаю, что моя история отразила и их страдания. Они отождествили себя с моей историей. Женщины, с которыми я встречалась, часто были жертвами, которые никогда не осмеливались пойти в суд, и многие из них сказали мне, что теперь у них хватит сил это сделать. В зале суда вы проходите через ад. Это настоящее унижение. На самом деле ничего особенно не изменилось. Жертв по-прежнему заставляют чувствовать себя виновными. Так что, когда я выходила, аплодисменты давали мне огромную силу. Видеть свое имя на стенах Авиньона, мое имя как лозунг, моя история как пример – это дало мне много сил. В одиночку, я думаю, мне было бы очень трудно.
8: Сроки больше 10 лет заключения получили 13 обвиняемых из 50. Из всех осужденных полностью признал вину и раскаялся только Доминик Пелико. 35 человек утверждали, что думали, будто участвуют в постановке или согласованной сексуальной игре, а не в насилии. Некоторые мужчины признали факт насилия, но сожаление или раскаяние выразили немногие. Впрочем, апелляцию на приговор подали только 17 человек, но до суда дело довел только один из осужденных – Хусаметин Даган. Остальные свои жалобы отозвали. Даган оспаривал приговор, утверждая, что не осознавал, что участвует в изнасиловании, а его защита пыталась переложить основную ответственность на Доминика Пелико. В октябре 2025 года апелляционный суд в Ниме не только оставил приговор в силе, но и ужесточил его, отметив, что заявитель не потрудился взять на себя ответственность за чудовищный акт, разрушивший личность женщины и лишивший ее человеческого достоинства. Вместо 9 лет Дагану назначили 10 лет лишения свободы.
7: Это может удивлять, но для многих не очевидно, что изнасилование, сексуализированное насилие может происходить без побоев и истязаний. А жертва насилия, как это было в случае Жизель Пелико, может даже не подозревать, что ее насиловали на протяжении многих лет. По словам психолога Марии Сабунаевой, Ключевым при установлении факта сексуализированного насилия будет вопрос о согласии.
6: Нам нужно согласие нашего партнера, если оно у нас имеется. И сейчас я еще назову ряд факторов, потому что еще не любое согласие нам будет годиться. Если у нас вот ряд этих факторов имеется, имеется согласие, то у нас добровольный секс по обоюдному соглашению. А если у нас не имеется согласия, или если это согласие проблематичное, то в таком случае это у нас будет приравнено, к сожалению, к изнасилованию. Не обязательно убегать по темному переулку от насильника, да, и где-то прятаться, чтобы он догонял и избивал. Это тоже насилие и сексуальное, в том числе и физическое. Но если жена в браке говорит, что она не хочет заниматься сексом, а ее муж на этом настаивает против ее желания, то да, это будет супружеское изнасилование. Изнасилование в браке — это, к сожалению, очень частая история. Просто потому, что женщинам все еще рассказывают, что они должны сексуально обслужить своего мужа, иначе они неправильные женщины. Во-первых, нам нужно активное согласие. Когда человек говорит: «Да, я хочу заняться сексом». Во-вторых, когда человек дает согласие, он должен быть в состоянии его дать. И в этом плане лучше, особенно первый раз, вступая в сексуальную связь, не вступать в нее, например, с человеком в измененном состоянии сознания, например, под действием алкоголя. Потому что мы не можем знать, дал ли бы нам человек свое согласие без алкоголя или нет. То есть это согласие не является полностью осознанным. То есть нам нужно осознанное согласие, нам нужно активное согласие. Да, я понимаю, что ты мне предлагаешь. Да, я действительно этого хочу. Согласие должно быть, понятно, добровольным. И здесь тоже есть целая промежуточная полоса. Потому что, ну, вроде бы понятно, согласие добровольное, она сама согласилась. Ну, хорошо, а он ее начальник при этом, а он сказал ей, что он ее уволит, если она не согласится. Или он ей сказал, что он ей не даст денег на что-нибудь, что ей там важно, не знаю, если это муж и жена, то это может быть экономическое насилие и манипуляция. То есть согласие должно быть добровольным в том плане, что человек не соглашается из-за того, что он боится, или из-за того, что у него есть какая-то зависимость, или его кто-то шантажирует. Поэтому говорится, что не надо вступать в сексуальные взаимодействия с кем-то, кто от тебя зависит. Ты никогда не можешь быть уверен, что его согласие полное. Согласие может быть в любой момент отозвано. Некоторые говорят, что «ну ведь она же сказала да». Ну хорошо, сейчас сказала «да», через 5 минут ей не понравилось то, что делаешь, и она сказала «нет». И ты должен остановиться. Если тебе говорят «нет», если тебе говорят «стоп», нужно остановиться и дальше как-то справиться самому. Вообще считается, что взрослый человек в состоянии сам справиться с сексуальным возбуждением, если у него достаточно хорошо развиты механизмы самоконтроля. А если они у него плохо развиты, то вопросы, как мы понимаем, не к женщине, а к тому, у кого они плохо развиты.
7: Кстати, одним из важнейших последствий дела Пелико для Франции стало изменение Уголовного кодекса. 29 октября 2025 года в него внесли принципиальную поправку.
4: Эта история имела историческое законодательное последствие, что парламент Франции принял закон, добавляющий понятие согласия в юридическое определение изнасилования. До этого французский закон признавал изнасилованием только действия с применением там, насилия, угроз, принуждения, неожиданности. Было переопределено само понятие изнасилования. Изнасилование — это все, где нет согласия.
8: 131-я статья Уголовного кодекса России, предусматривающая ответственность за изнасилование, не содержит такого понятия, как согласие. Для российских правоохранительных органов изнасилование – это половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. И есть постановление Пленума Верховного Суда, где разъясняется, что изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует признавать совершенными с использованием беспомощного состояния, когда жертва в силу своего физического или психического состояния, например, из-за слабоумия или возраста, не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий, либо оказать сопротивление. А если она находилась в состоянии опьянения, суды должны исходить из того, что беспомощным состоянием может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих психоактивных веществ, которая лишала бы ее возможности понимать характер и значение совершаемых с ней действий, либо оказать сопротивление. При этом не имеет значения, была ли потерпевшая сторона приведена в такое состояние виновным или находилась в беспомощном состоянии, независимо от его действий, комментирует Дарьяна Грязнова.
5: В моей работе мы как раз много работаем с законодательством о сексуализированном насилии. Одно из направлений нашей адвокации – это и с государствами, и с международными органами, да, донести до конкретных государств важность прямо прописать это в Уголовном кодексе. Потому что если в Уголовном кодексе прописано, то сотрудник там, полиции, милиции на месте, он уже как бы видит, что у него черным по белому написано, что насилование в браке карается таким-то, таким-то сроком. И он уже понимает, да, что он. Это значит все-таки как бы не супружеский долг, а все-таки изнасилование. Если мы говорим про определение изнасилования на основе согласия, то это не новая концепция. Определение изнасилования на основе согласия закрепляет и Стамбульская конвенция. Это конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и предотвращении домашнего насилия. Она вступила в силу в 2014 году. Есть еще комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Он тоже в своих разъяснениях говорит про то, что изнасилование должно определяться на основе согласия. То есть есть уже большое количество международных стандартов, обязательных для государств, в том числе для России, которые говорят, что, например, статья 131 и 132 Уголовного кодекса России не соответствуют международным стандартам. Как это трактуется на практике? Если к женщине подошел мужчина и говорит, вот сейчас я тебя убью, если ты со мной не займешься сексом, или, например, начинает ее бить, срывать одежду, держать и занимается с ней сексом, то только такие действия будут считаться изнасилованием с точки зрения Российского уголовного кодекса. Либо, например, если женщина находилась в состоянии там, сильного опьянения без сознания, да, и лицо совершает акты сексуального характера, то такие действия тоже с точки зрения Российского уголовного кодекса считаются изнасилованием. Мы много работаем с пострадавшими с инвалидностью, и, например, для пострадавших с инвалидностью лиц, которые осуществляют уход, могут там, принуждать к актам сексуального характера, удерживая какие-то лекарства, да, или, например, отказывая в передвижении. С точки зрения Российского уголовного кодекса там такие акты не будут считаться изнасилованием. С точки зрения международных стандартов они будут считаться изнасилованием. И вообще любые акты, на которые там пострадавшая не дала согласия. Вообще, если мы посмотрим на то, как развивались стандарты в области защиты прав женщин и девочек, мы увидим, что изначально, когда вообще разрабатывались нормы международного права, все было не очень хорошо для женщин и девочек. Даже если мы посмотрим на ту же самую конвенцию ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин, сам текст конвенции не упоминает отдельно насилие в отношении женщин. То есть насилие в отношении женщин как проблемы и подробные разъяснения по этой проблеме появились только позже уже в разъяснениях самого комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин. С течением времени стандарты углублялись, разрабатывались, дополнялись для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту пострадавших, для того, чтобы отражать те реальности, в которых пострадавшие живут. То есть, например, вот это вот определение изнасилования, которое содержится в Российском уголовном кодексе, которое содержится во многих других странах, основано на стереотипе о том, что изнасилование может совершаться только тогда, когда есть применение силы, да, есть угрозы. Это определение игнорирует большое количество ситуаций. Зависимости, подчинения, дисбаланса власти, силы и так далее. Определение, которое основано на согласии, оно как раз призвано к тому, чтобы охватывать большее количество ситуаций сексуализированного насилия, в которых оказываются женщины. Потому что если мы, вот мы говорим, что есть статья 131, да, оно охватывает большое количество актов сексуализированного насилия без ответственности, да, и без наказания. Определение, которое выдано в Стамбульской конвенции, которое международный стандарт существует, они как раз направлены на то, чтобы дать лучшую защиту пострадавшим. Есть конвенция Совета Европы, а есть еще отдельные документы Европейского Союза. Совсем недавно Европейский Союз принял директиву по проблеме домашнего насилия. К сожалению, страны-члены Евросоюза не достигли консенсуса о необходимости указания в этой директиве определения изнасилования на основе согласия. Поэтому определение изнасилования на основе согласия в этой директиве не содержится, но в целом содержится положение про то, что, в общем, государства должны больше уделять внимание вопросам согласия. Интересно заметить, что Франция была одним из тех государств, которая возражала против установления обязательного формулирования изнасилования на основе принципа согласия. И вот как раз наступает дело Жизель Пелико. И после этого Франция переобувается, реформирует свое законодательство в сторону определения изнасилования на основе согласия, но, конечно, европейскую директиву уже не поменять, и она в том виде, в котором есть.
7: В 1986 году американский психолог и сексолог Джон Манни, известный исследованиями в области сексуальной идентичности и биологии пола, ввел термин «сомнофилия», то есть сексуальная девиация, которая выражается в навязчивом стремлении к совокуплению со спящим, находящимся в бессознательном состоянии или коме человеком. В 2021 году доктор психологических наук Джессика Тейлор провела исследование, чтобы оценить масштабы насилия над женщинами. В опросе участвовали 22 тысячи респонденток. И один из вопросов стоял так. Вы когда-нибудь просыпались от того, что мужчина-партнер занимался с вами сексом или пытался это сделать? «Да», — ответил 51% участниц опроса. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: С Богом, разрешаю.
3: Кажется, приплыли. Суд арестовал менеджера, близкого к Ротенбергам. Financial Times называет этих братьев главными бенефициарами путинской национализации. Но почему их люди отправляются в СИЗО?
4: Смещение какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет.
3: Окружение Владимира Путина переживает за свои деньги. К чему готовятся самые богатые люди России?
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о тревоге в самом близком окружении Владимира Путина. С начала полномасштабной войны Россия национализировала 805 компаний. Эту цифру в начале 26 года произносил генпрокурор страны. Цена вопроса – триллионы рублей. А главные получатели выгоды – это Аркадий и Борис Ротенберги. Это уже подсчитала газета Financial Times. По словам журналистов и их источников в российской власти, братья и по совместительству давние друзья Владимира Путина по спортивной секции сами разработали эту схему национализации и подсказывали генпрокуратуре, у кого и что забирать. Парадоксально, но несмотря на приобретение и давнюю дружбу с президентом, братья теряют привычный доход и бизнесменов, которые ведут их дела. Братьев наказывают за ошибки, а может быть, Путин перераспределяет влияние в своем окружении. Или президент здесь вообще ни при чем, и разборки идут без его ведома. Давайте это выяснять.
6: О задержании бизнесмена Константина Махова первым сообщил телеграм-канал ВЧК УГПУ 2 июля. По данным издания «Коммерсант», Махов проходит по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. В этом же деле фигурирует бывший начальник Махова, экс-глава Росавиации Александр Нерадько. 3 июля суд в Москве арестовал обоих. Константина Махова называют правой рукой бизнесмена Аркадия Ротенберга, давнего друга Владимира Путина, который увеличил свой капитал на крупных строительных госзаказах. Махов, в свою очередь, долгое время работает в структурах Ротенберга. Он один из ключевых кураторов строительства особой экономической зоны в порту Усть-Луга под Петербургом. Константин Махов прославился в СМИ, когда в 2015 году сыграл дорогостоящую свадьбу в замке на Лазурном берегу Франции. В то время он был заместителем главы Росавиации, и расходы на свадьбу не соотносились с его чиновничьей зарплатой. Согласно проекту «Декларатор», в тот год доход Махова составил чуть меньше 1,5 миллиона рублей. На свадьбу, по оценкам журналистов, ушло более $500,000.
7: Главный по аэропортам прокутил $500,000 в замке «Шато Дитер». Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле. Свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал. А потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше.
6: После ухода в 2017 году из Росавиации Махов работал в структурах Национальной газовой группы, возглавляя ряд ее подразделений, а затем и саму группу, основанную Аркадием Ротенбергом вместе с бизнес-партнером. В 2021 году структуры Ротенберга выкупили один из грузовых терминалов в порту Услуга у бизнесмена Ильи Трабера, знакомого с Владимиром Путиным по Петербургу. Трабера задержали 2 недели назад, 17 июня. Басманный суд арестовал его по обвинению в организации заказного убийства и незаконном обороте оружия. На момент задержания Трабер участвовал в строительстве новой сухогрузной части Приморского порта, крупнейшего в России по экспорту сырой нефти и дизельного топлива. Трабер также контролировал ряд сервисных компаний в Большом порту Петербурга. В 90-е Илья Трабер участвовал в создании нефтяного терминала Петербурга и приватизации городского магазина морского порта, имел дело с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность вице-мэра Петербурга и возглавлявшим комитет по внешним связям. В мае 2016 года Испания объявила Трабера в международный розыск по подозрению в связях с Тамбовской преступной группировкой.
8: Дело в том, что когда морской порт контролировался, ну, когда взяли под контроль члены Тамбовской ППГ, один из чиновников, который все это согласовывал, был, собственно, Владимир Владимирович Путин. Более того, люди, которые бывали в приемной или

0: тоже, которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто что сказал, мало ли кто чего не додал, не доздал. Не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще. Или заподозрил лояльность, не в лояльности. Потому что ну, у Путина паранойя это увеличивается.
1: По мнению Ольги Романовой, даже у дружественной Путину элиты хватает поводов для недовольства. Будь то продолжающаяся полномасштабная война или нехватка денег в бюджете.
2: Что происходит с близкими к семье Ротенбергов предпринимателями, мы говорим с политическими обозревателями «Вот так» Сергеем Ковальченко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Я приветствую экспертов и первый вопрос задам Сергею. Сергей, в своем анализе ареста Ильи Трабера вы пишете, что после падения антиквара Трабера иммунитет остается лишь у Ротенбергов, Тимченко и Ковальчуков. Арест Махова говорит об утрате этого иммунитета у Ротенбергов?
3: Ну, Махов серьезная фигура, как бы, но самих Ротенбергов-то не трогают. То есть в истории с Трабером арестовали самого Трабера. И как бы, ну, Трабер это все-таки не друг. Вот. Трабер это человек из 90-х, который, скорее всего, о себе напомнил, что-то не отдал, как бы, и повел себя не очень умно в этой ситуации. Братья Ротенберги, Аркадий и Борис, никогда ничего не комментировали публично, не говорили ничего по поводу там, своей дружбы с Путиным. Это люди максимально непубличные. Да? Там была история с губернатором Старовойтом, который считался человеком Ротенбергов. Вот, да, мы все помним, что Ротенберг да, стал действительно бенефициаром путинского дворца после фильма Навального. Но вот как бы, мне кажется, если тронут самих Ротенбергов, то это будет уже такая история, когда там товарищ Сталин пошел по друзьям уже, и у него не осталось никаких тормозов. Но в истории с Путиным я бы, честно говоря, поостерегся заниматься такими вещами, потому что сегодня ты очищаешь всех своих друзей, как бы, а завтра ты остаешься один на один со своими охранниками, ФСБшниками, вот этими людьми, которые тебе говорят, что вот нужно давать команду ФАС. Поэтому ну, я думаю, что сейчас Аркадий Ротенберг, ну, это старейшина клана, изо всех сил будет пытаться встретиться или созвониться с своим другом детства для того, чтобы решить этот вопрос.
2: А можно ли эту проблему как-то локализовать? Мы сегодня будем еще одну историю, связанную с Ротенбергом, показывать и тоже с портовой инфраструктурой. А вот эта история питерская, она ограничена только портом, она связана с возможным наказанием за плохое управление, плохую защиту этой инфраструктуры, или это выходит как-то шире?
3: Ну, подождите. Защита – это прерогатива Министерства обороны. Что может сделать Ротенберг? Ротенберг не может купить себе систему ПВО.
2: Ну, теперь это уже как будто бы может, или скоро сможет.
3: Нет, ну каким образом? Пока еще у них нет никаких возможностей. Да и плюс, давайте просуждаем про историю с Москвой, да, выясняется, что ПВО никому не хватает. Ни Москве, ни фронту. И тут вдруг, значит, придет Ротенберг и скажет, ну-ка, быстро продайте мне эти вот комплексы, которых и так нет. Насколько я знаю, в Ленинградской области, недалеко от порта Усть-Луга, были установлены комплексы С-300. Но, простите, эти комплексы не могут бороться с теми беспилотниками, которые прилетали в эти порты. И Ротенберг тут совершенно ни при чем. История, я думаю, здесь про деньги. Потому что в условиях, когда у государства не хватает на войну, да, мы знаем все проблемы с бюджетом, с ценами на нефть, то это государство, которое не желает, то есть Владимир Путин, который не желает заканчивать войну, начинает искать деньги. И скрести, да, вот сейчас взяли там Сбербанк, подраскулачили. Бизнесмены на встрече с Путиным тянули руки, да, мы дадим, я дам 300 миллиардов, я дам тоже 100 миллиардов, вот. А этих денег все равно не хватает, потому что война сжирает огромное количество средств. И, конечно, уже начали рыскать глазами по таким активам, потому что, ну, Усть-Луга и Приморск – это два порта, которые дают 30% импорта нефти, экспорта нефти через теневой флот. Там очень большие барыши, там портовые расходы, там бункеровка. И всем этим владели там Трабер и

0: частично Ротенберге. Что нужно сделать, как бы, да, попросить людей поделиться этими активами и сказать, что теперь вот, вот до войны вы ими владели, как бы, да, и богатели, а сейчас у нас такая ситуация, что это нужно отдать. Отдавать такие барыши никто не хочет. Но и ума у этих людей, видимо, не хватает, что сейчас их просто раскулачат. И не поможет никакая дружба, никакая любовь, там никакие эти дворовые все истории. У Владимира Владимировича сейчас на повестке самосохранение любой ценой. Поэтому был бы Трабер умный, молчал бы и все отдал, и спокойно бы жил в Латвии на свои миллиарды, которые ему хватит, я не знаю, там на три поколения вперед. И то же самое, скорее всего, с Ротенбергами. То есть они, видимо, упрямятся, не хотят отдавать куски, да, потому что они считают, что, ну, как бы Аркадий Ротенберг вообще у нас там герой социалистического труда, точнее, герой труда. Вот, и, ну, вот герои труда и показывают, как бы, в чем проблема с его трудом.
1: Спасибо большое, Сергей, что вы объяснили и растолковали, и развеяли даже частично эту версию, да, даже и почти полностью. И я хочу у Константина Эгерта спросить его взгляд. Константин, приветствую вас. Как вы объясняете историю, которая происходит с менеджерами, с предпринимателями, близкими к Ротенбергам? Эта история чисто про деньги или все-таки наблюдаются и какие-то политические перемены?
2: Таких режимах никогда не бывает истории только про деньги. Но на таком уровне точно. И в такой период. Я лично считаю, что... В чем-то я соглашусь с Сергеем. Но я бы сказал так. Когда Путин начинает трогать фигуры, которые до этого считались неприкосновенными, фигуры, которые ассоциируются с его, ну, там, хорошо, не обязательно детством, юностью, но, тем не менее, вот там, с 90-ми годами люди, которые... которым давали очень много возможностей, люди, которым попускали очень много, вот все это, так сказать, женитьба на латвийской гражданке, контроль за стратегическими на сегодняшний день портами. Это все, на мой взгляд, особые характеристики, и поэтому то, что случилось с Трабером, это особая история, потому что Путин не может не понимать, он, конечно, там не великий интеллектуал, но он не может не понимать, что он посылает своему окружению очень простой сигнал. Если больше не неприкосновенными являются люди типа Трабера, то, значит, всем остальным вообще надо, так сказать, разбегаться в рассыпную. По идее, это должно быть именно так. Но у меня ощущение такое, что это никак не просто дележка там чего-то. Конечно, могли быть люди, которые хотят это все контролировать и так далее. Но для того, чтобы Путина убедить пойти на такой шаг, я абсолютно уверен. Ему рассказали что-то такое, из чего он сделал вывод, что Трабер не просто там, ну, какой-то там утаивал какие-то доходы от, значит, сивичок Кремля. Нет. Скорее всего, что донесли какую-то информацию, которая была интерпретирована как о чем-то, что будет можно интерпретировать как...

0: Посмотрим ее, она тоже связана с портом, но уже в Мурманске, и продолжим этот разговор.
1: Порт Лавна в Мурманске называют одним из главных инфраструктурных проектов современной России. Его строили как новый центр экспорта угля на Северном морском пути. Открывал его лично Владимир Путин. А подрядчики были связаны с ближайшим окружением Кремля.
2: Это строительство, обустройство временных зданий, сооружений, территории. Это испытания свай, которые будут в ближайшее время проведены в акватории. И все это положит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России.
1: 2 июля суд в Москве арестовал генерального директора порта Лавна Станислава Мультах. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Мультах считается человеком команды Аркадия Ротенберга. До прихода в Лавну он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, которого также связывают с бизнес-империей Ротенбергов.
3: Что касается стратегического партнера, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе, и основанием здесь служит даже не ее собственное финансирование, а контракт, так называемый take-or-pay, который подписала компания, прогарантировал определенные объемы перевалки угля через строящийся порт Лавна. И в связи с этим под такой контракт международные банковские институты, в том числе и российские банки, очень охотно открывают финансирование.
1: Сам проект Лавны с самого начала строился вокруг компаний, близких к Аркадию Ротенбергу. Генеральными подрядчиками стали Текмосэнерго и НПС Инжиниринг. Руководство порта также формировалось преимущественно из выходцев структур, связанных с Ротенбергом.
4: Знаковый, важнейший проект для Мурманского транспортного узла живет. И началось соответствующее, начинается активное строительство и реализация этого проекта с учетом тех решений, которые были приняты правительством Российской Федерации.
1: Позже контроль над терминалом перешел к компании «Центр развития портовой инфраструктуры», которой владеет предприниматель Борис Гудцов, еще один представитель той же бизнес-группы. Однако со временем контроль над стратегическим проектом начал смещаться. Финансирование строительства обеспечивали государственные институты развития, а ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта получил ВЭП под руководством Игоря Шувалова.
5: Общая стоимость проекта составляет около 78,5 миллиардов рублей. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций до 52,9 миллиардов рублей, включая 12,9 миллиардов рублей средства ВЭП РФ.
1: Именно через государственное финансирование и институты развития влияние на Лавну постепенно перешло от подрядчиков к государственным структурам. Но главной проблемой оказалось вовсе не строительство. Порт создавали под растущий экспорт российского угля, а ситуация на мировом рынке изменилась. После начала войны, санкций, падения цен и логистических проблем угольная отрасль переживает тяжелый кризис. В марте 2025 года Владимир Путин лично дал команду запустить терминал в Лавне.
6: Разрешите начать отгрузку?
7: С Богом, разрешаю.
1: Однако ожидаемого эффекта не произошло. По итогам первого квартала 2026 года объем перевалки угля в Лавне сократился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. История Лавны все больше напоминает историю многих крупных государственных строек последних лет. Миллиардные инвестиции, компании людей из ближайшего окружения Кремля, смена кураторов, уголовные дела и проект, который так и не смог заработать, как обещали. Арест Станислава Мультах пока официально не связан с самим строительством порта. Но он вновь привлек внимание к одному из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет, который оказался заложником не только кадровых решений, но и кризиса всей российской угольной отрасли.
0: О переменах внутри путинских элит мы говорим с Сергеем Ковальченко и Константином Эгертом. Вопрос к Сергею. Сергей, история с Лавной, с этим портом в Мурманске показывает не только, помимо того, что Путин разрешал его открытие, Путин также и подписывал передачу этих активов компании ГТЛК. То есть мы видим, что в финансовых вопросах Путин выступает там, выступал арбитром. А в вопросах посадок и привлечения к ответственности людей, которые это все курируют, Путин такими вопросами занимается или они проходят без его ведома, без его санкций?
8: Слушайте, ну на самом деле порт Лавна, это... Ну вот смотрите, до войны, да, Россия экспортировала примерно 230 миллионов тонн угля. Порт Лавна рассчитан на 18 миллионов. Там один Китай закупал больше 100 миллионов тонн. Как бы. Ну, это не самый, скажем так, большой отгрузочный узел. Плюс, понимаете, какая штука? Санкции, которые были наложены на угольную отрасль после начала войны с Украиной, в этом как бы виноват не Ротенберг. Это вот Владимир Владимирович может в зеркало на себя посмотреть. Другое дело, как ему преподнесут. Да? Потому что, скорее всего, у Мурманской области сейчас все довольно плохо с экономикой. Да? И вот там губернатор докладывает периодически, что вот это не работает, вот это не работает. И, ну, а кому это принадлежит? Как бы, да, чья земля? Маркиза Карабаса. Вот. И, ну, там тот же, как это, как Шакал Табаки, который говорил, значит, что бандерлоги называли его земляным червяком, такая же история получается, да, Путина накрутили, он же не может себе сам даже сказать, что это он виноват во всем, ему нужны виноватые, вот они и возникли, на самом деле, мне кажется, это и проблема Ротенбергов и всех друзей Путина, потому что они захапали все, что есть в России, самое лакомое, а теперь у них будут это отбирать, как бы, ну кто владеет там строительством дорог, мостов, значит, бетон, да, вот много-много чего, там, куда ни кинь, везде Ротенберг, куда ни плюнь. Конечно, его будут раскулачивать потихоньку. Но как бы до тех пор, естественно, пока Ротенберг не сможет поговорить с самим Путиным. Но вот эта история, она будет продолжаться, конечно же. Потому что поиск виновных, он может быть вечным. Да, эта музыка может быть вечной. Будут арестовывать одних, потом сажать на их место других, потом арестовывать этих. Ну, это такой круговорот. Как бы. То есть они входят в круговорот вот этих вот элитных репрессий. И уже, мне кажется, что тут дороголужка к обеду. Ну вот Трабера посадили, а почему бы уже не посадить там и людей Ротенберга? Давайте пойдем туда дальше. Как бы. И это будет, я думаю, что там до Тимченко доберутся. У него тоже много лакомых активов. Поэтому это все только первая ласточка. Мне кажется, это начало матча, если говорить футбольными термин.
0: Мне кажется, вот термин раскулачивания, который вы произнесли, он отзывается эхом даже у людей, которых мы можем в принципе называть путинскими элитами. Я тут пытаюсь сослаться на Шувалова, которого мы и упоминали в нашем материале, и он на Питерском экономическом форуме, глава Внешэкономбанка Шувалов, делится тревожным переживанием, как раз связанным с раскулачиванием. Ему кажется, что в страну возвращается принцип отнять и поделить. Вот так он сформулировал свою мысль.
6: Я слышу прямо сегодня с утра, надо ввести налог на бездетность, как это было при Сталине. Понимаете, как здорово? И все, и дети как будто появятся. И у нас с вами все будет здорово. А когда мы говорим, что для того, чтобы и дети хорошо образовывались, и был достаток у семей, нужен капитал, я уже слышу, что многие депутаты Государственной Думы говорят, какой капитал? Это вы капиталисты придумываете, капитал для этого не нужен. Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должна быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту.
0: Шувалов просит помочь президенту, помочь Путину защитить то, что окружение Путина заработало за последние 30 лет. Константин, как вы думаете, есть ли бенефициар в этом круговороте репрессий, как сформулировал Сергей Ковальченко?
9: Во-первых, спасибо огромное за клип. Я вот не видел Шувалова, тут, по самолетам мотался, вот это прекрасно. Значит, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну вот прям классика жанра, не мог не посмеяться. Ну, разумеется, сейчас в этих условиях проводить передел, собственно, с тем, кто хочет его поделить, намного легче, потому что ты можешь сослаться на то, что недостаточно вкладываются в, значит, вот из-за таких вот, которые там порт не довели или уголь не додобыли или не доэкспортировали, вот поэтому мы не можем устроить танковый парад в Киеве. И Путин, живущий вот в этом там своем мире, Видимо, каким-то вот этим доносом верит. У нас есть очевидная сейчас какая-то... Я не сомневаюсь, что это ФСБшные структуры, которые пытаются все еще больше поставить под контроль и отодвинуть вот этих бывших друзей. Другое дело, что моя глубокая убежденность заключается в том, что людей из путинского прошлого, вот таких как Трабер, арестовать без прямой санкции Путина невозможно. А это, повторюсь, можно сделать только тогда, когда ты убедил Путина в том, что эти люди действительно больше не его, что они его предали, там воткнули кинжал в спину и так далее, и тому подобное. То, что мы видим вот такую реакцию, так сказать, Шувалова, который там относится к этим питерским экономистам, так называемым, да, один из вот системных людей, обеспечивающих экономическую стабильность, наряду там с Набиуллиной, как его, господи, Силуановым и прочими вот этими людьми, даже Мишустином, на мой взгляд, конечно, они озабочены, потому что, во-первых, такого рода события не проходят бесследно. Повторяю, потому что люди будут думать, смотри, если они Трабера тронули, ну, там на Ротенбергов, как утверждает Сергей, могут покуситься, то я-то вообще кто такой? Очень много будет желающих, я думаю, сейчас попытаться вывести активы, если это еще возможно. Но самое важное, на мой взгляд, это подспудно вот что произойдет. Я не такой спец, как там Сергей, по всем этим, так сказать, внутриэлитным отношением в Москве. Но в чем я глубоко убежден как историк, так это в том, что именно такого рода репрессии против своих порождают, начинают режим раскачивать и изнутри подтачивать. Потому что ни одно человеческое существо не любит жить в страхе. Путинский режим строится на страхе. Он строится на, мы не раз говорили в эфире «Свобода» об этом, он строится на очень простой сделке. Да, вам дают возможность быть коррумпированными в обмен на лояльность. Но это означает, что все равно вы живете в страхе. Вы знаете, что что-то в любой момент может измениться, но сейчас этот страх обостряется. Потому что в период войны вот эта идея лояльности для Путина становится доминирующей, и поэтому доказать ему, что кто-то не лоялен, становится проще, потому что везде враги, вас Владимир Владимирович обманывает. И это, я думаю, бьет по основам вот этой, вот этого коллективного, там, я не знаю, заимеем лучше, что коллективного кафе «Пушкин», коллективных, значит, вот этих всех заседаний с Путиным.
0: Скажем,
9: потому что люди будут думать.
0: Ну, как будто бы выбивает, возможно, у элит землю из-под ног. Спасибо большое, Константин, что все проанализировали, а мы встретимся со зрителями на следующей неделе.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008-го, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
3: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
10: Ну, предсказать, это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
3: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
10: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
3: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет? Давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план «Б» на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
10: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, по тому, что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
3: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Армузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
10: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Масадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
3: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
10: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали. Я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого. Особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля. Никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающий комплекс «Reliance». Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и $47.6 в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
11: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Юралс» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Юралс», все больше и больше тяжелой, высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой, низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азов-заливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы. Они получают примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем, все равно некие идеальные для Кремля сценарии, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов. И поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами. И то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроить государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» в прямом эфире. Владимир Васильевич Герасимов. К 70-летию выдающегося уникального знатока истории и культуры. Эфир 10 апреля 2005 года. Микрофон Иван Толстой. Наш гость – Владимир Герасимов. Так мы назвали нашу сегодняшнюю программу и посвятили ее человеку, который действительно пришел в гости в нашу петербургскую студию. Владимир Васильевич Герасимов. Историк, краевед, экскурсовод, рассказчик и тотти-кванти. Кто такой Владимир Герасимов? Очень часто спрашивают петербуржцы и люди, которые слышали его экскурсии, ходили на его выступления и так далее. И слышали о нем от самых-самых знаменитых петербуржцев второй половины 20 века. Трудно ответить коротко, кто такой Герасимов. Но когда я пытаюсь ответить на этот вопрос, я все время вспоминаю фотографию, которая страшно повеселила меня лет 15 назад. Ее показывал сам Владимир Васильевич. Владимир Герасимов сидит за столом где-то за границей, в Америке, перед пустой тарелкой. Но стол уже как-то сервирован. По левую руку от него стоит с одним блюдом писатель Юс Олешковский, а по другую руку стоит с другим блюдом поэт Иосиф Бродский. Так они принимают в Америке Владимира Герасимова. Что же это за птица? Владимир Васильевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: И, пожалуйста, ответьте хотя бы коротко на вопрос. Кем вы себя осознаете?
5: Ну, прежде всего, я себя осознаю уже далеко не молодым человеком. Во вторник, на этой неделе, 12 апреля, мне исполнится 70 лет.
2: Это невероятно, потому что большинство знакомых ваших называют вас по-прежнему Володей Герасимовым.
5: Да, совершенно верно. Когда раз в месяц я прихожу на почту получать пенсию, то вот там я вижу, что, пожалуй, в этом городе живут люди и старше меня годами. А в других местах, где мне приходится бывать, там вот старше меня я почти никого никогда не встречаю. В частности, в той гимназии номер 610, где я сейчас работаю и преподаю краеведение, я, пожалуй, самый старый среди преподавателей, старше директора, старше завуча, ну и так далее.
2: Но все-таки ваше определение самого себя. Вы кто?
5: Ну, я петербуржец, хотя считать себя стопроцентным коренным петербуржцем формальных оснований вроде бы нет. О своем происхождении, о своем рождении я скажу немножко погодя. Я петербуржец, ну и я вот уже 70 лет, можно сказать, разделяю судьбу этого города. А город-то все-таки у нас далеко не последний на свете.
2: Это верно. И вот о городе, о Петербурге, о его послевоенной судьбе, о людях, которые его населяли, о жизни Владимира Васильевича, но прежде всего о жизни в этом городе, мы сегодня и будем говорить в нашей передаче «Поверх барьеров» в прямом эфире. Я приглашаю к разговору наших слушателей поговорить об этой послевоенной эпохе. Владимир Васильевич, ну вот давайте начнем по порядку. Где вы родились? Как вы росли? Я знаю, что ваше детство пришлось на блокаду. Расскажите, пожалуйста, об этом первом вашем периоде.
5: В паспорте место моего рождения указана деревня Тупицына в Вологодской области. Так что по рождению я тупицынский мужик.
2: Не архангельский, но тупицынский.
5: Да, тупицынский мужик. Но родился я там, в общем-то, случайно. Ну, всякое рождение человека – это более или менее случайность. Мои родители познакомились в Ленинграде, а туда, в Вологодскую область, они попали по распределению после окончания техникума. Отец мой был механизатором, мама – зоотехником. Вот там-то я и появился на свет. Но когда мне исполнилось полгода, отец простудился, серьезно заболел и умер. А мама, вскоре похоронив его, вернулась снова сюда, в Ленинград. Так что вот первые полгода моей жизни с этим городом еще не были связаны. Но на своей родине я никогда в жизни не бывал. Насколько я знаю, этой деревни Тупицыны сейчас уже нет. Она слилась с райцентром Шуйская. Вот, кладбище, на котором был похоронен мой отец, насколько я знаю, тоже уже давным-давно не существует. Там построены новые дома. Ну и вот с тех пор, как мне исполнилось полгода, я никогда не покидал этот город на более-менее продолжительное время. Все время живу здесь. Ну, знаменитые

0: на границе между Ленинградской и Псковской областями. Очень хорошо помню этот день, помню погоду солнечную, только что прошел дождь. Я поиграл в песочек, и потом, чтобы смыть этот мокрый песок со своих ладоней, я присел у большой дороги и в такой колее, в луже, стал мыть руки и попал под лошадь. Очень хорошо помню, как я был тогда в этот день одет. На мне была такая фланелевая кофточка в красную и белую полоску. Очень хорошо помню нависшее надо мной белое брюхо лошади. Помню, как бабушка, которая где-то в стороне стирала белье, увидев, что со мной случилось, плеснула руками и побежала меня выручать, и выручила. Потом я рассказывал об этом своей маме, потому что это действительно мое первое в жизни впечатление и воспоминание. Мама сказала: этого не может быть. Тебе было тогда 1.5 года.
1: Да, по-моему, Лев Толстой, у Льва Толстого первое впечатление было какое-то 2-летнее или что-то.
0: Да, да, да. Но вот, тем не менее, все-таки впечатление было настолько ярким, что мне все запомнилось во всех подробностях. Вот, ну а потом моя мама вышла замуж 2-й раз, тоже за вдовца Лаврентия Андреевича, за почтового чиновника. И сама она стала здесь работать на почте. Ну, а в нашей семье таким образом, значит, появился еще мой сводный брат Витя. Сын моего отчима от его первого брака. Ну, как мне помнится, мы, в общем, дружили. Мы охотно играли вместе, дурачились вместе. Ну, а потом началась война. Война меня застала в той же самой бабушкиной деревне. Тот колхоз, в котором вот она жила, получил приказ эвакуироваться, но бабушка от своих односельчан отделилась, вот со мной и с Витей приехала сюда, в Ленинград, привезла, значит, нас со сводным братом, родителям.
1: В самом начале войны?
0: Да, это было еще, видимо, я не помню точно месяца даже, когда это было, но было еще лето. То есть кольцо блокады еще не успело сомкнуться вокруг города.
1: А городские власти не препятствовали такому перемещению в город?
0: По-моему, нет. Все-таки здесь как-никак были наши родители, а у бабушки дочь тоже жила здесь. Нет, это все было довольно... Правда, дорога заняла у нас очень много времени. Тут всего-то несколько часов езды, а мы добирались 3 дня, по-моему, до города. Ну вот, а что касается бабушкиных односельчан, им указали местом прибытия Кировскую область, но дорогу им преградил немецкий десант, их всех вернули по основному месту жительства, вот туда, в эту самую деревню, на границе Ленинградской и Псковской областей.
1: Но они попали под оккупацию, да?
0: Они попали под оккупацию. Вот если бы бабушка повезла меня и Витю вместе со своими односельчанами, то, возможно, и мы попали бы под оккупацию. И трудно сказать, каковы были бы последствия этого, потому что, во всяком случае, может быть, Витя остался бы жив, а не умер бы с голода в 1942 году. И, может быть, даже бабушка, у нее, правда, было плохо с глазами, со зрением, может быть, она там ослепла бы, но, может быть, была бы жива и тоже не умерла бы здесь.
1: А односельчан не угоняли в Германию?
0: Потом стали отправлять. Но вот тут как раз, не знаю даже за что, за свое корыстолюбие или за свою доброту поплатился бабушкин муж. Ну, гражданский муж, такой дядя Ваня, я его довольно хорошо помню, такой довольно суровый был мужчина. Он был председателем сельсовета до войны, а во время войны немцы его назначили старостой. И вот он, когда стали угонять людей в Германию, он им выдавал какие-то липовые справки о том, что им здоровье не позволяет туда ехать, но, возможно, делал это не бескорыстно. Во всяком случае, он был арестован. Немцы его продержали в заключении около 2 недель, и после этого 2-недельного заключения он был отпущен, но вернулся домой уже совершенно больной и совершенно непоправимо испорченным здоровьем, и через 2 недели после этого умер.
1: В подвале держали где-нибудь?
0: Наверное, да. Вот так вот могла бы сложиться тоже судьба.
1: Но она сложилась по-другому, да. И вы попали в Ленинград. Вы помните блокаду?
0: Ой, еще бы. То есть блокаду я помню, ну, у меня там были просто от голода какие-то провалы в памяти. Но я очень хорошо помню вот эту обстановку. Бомбежки еженочные, Дело в том, что немцы бомбили все-таки не наш квартал.

0: А рядом с нами находится Адмиралтейский завод. Они, конечно, бомбили завод. И я очень хорошо помню, как от воздушной волны наш дом начинал качаться, и звонил колокольчик дверной от сотрясения. Вот. Потом этот колокольчик мне вспоминался, когда я читал «Преступление и наказание». Вот. А колокольчик этот, мы сейчас живем не там, хотя в том же квартале, в той же части города, в Коломне. Когда мы оттуда уезжали, колокольчик мы выломали, и он до сих пор хранится у нас дома. Вот как память об этих ночных звонках от сотрясения. Ну, у нас, конечно, вылетели все стекла, но тогда рекомендовалось всем жителям города заклеивать оконные стекла такими полосками бумаги, крест-накрест. Ну, на самом-то деле, это, по-моему, совершенно не помогало. Вот. А от частых бомбежек вот уже осенью 41-го года в наших двух комнатах, в которых мы тогда жили, стекла сохранились только в маленьких форточках. Так что вот блокада и первая блокадная зима – это еще и не только голод, холод, но еще и темнота. В сумерках мы провели эту самую зиму.
1: На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Мы прервемся для краткого объявления.
2: Новости российского законодательства, судебная практика, комментарии судей и адвокатов.
3: Судья обязан принимать решение на основании закона. Устраивает он кого-нибудь или не устраивает, вопрос другой.
2: Большие победы маленьких людей.
4: То, что суд защищает права простых рабочих, я доволен и рад.
2: Каждый понедельник с часу до двух дня в прямом эфире Радио Свобода слушайте передачу «Правосудие».

0: напомню, на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Наш гость – Владимир Герасимов. Владимир Васильевич, вы сказали, что ваш сводный брат Витя умер от голода.
1: Да, умер от голода. Я помню, как мы встречали Новый год, 42-й год. И мама все-таки постаралась что-то поставить на стол. Вот. Эта ночь мне тоже очень хорошо запомнилась, потому что на столе горела коптилка, сделанная из какого-то флакона, из-под парфюмерии, с таким маленьким фитильком, ну, вроде лампадки. И помню мамино угощение. По четвертинке яйца, сваренного вкрутую на человека. Вот, а бабушка наша умерла 3 марта 42-го года. Она пошла за водой с чайником. Водопровод, конечно, не работал, но, тем не менее, из проруби воду мы тоже не брали. У нас каким-то чудом при доме была прачечная, и там вода была даже в самые суровые блокадные морозы. И она упала на лестнице, так что пришлось ее назад тащить на руках, но она потеряла сознание, она целый день лежала на диване, как-то хрипела, агонизировала, и часа в 4 дня она умерла прямо у меня на глазах. Вот. А через день, 5 марта, я тогда спал в одной кровати, значит, с мамой и с теткой, утром я проснулся, и мама мне сказала: «Витя умер». Я к этому довольно спокойно отнесся, потому что не поверил. Вот. Ну, слез с кровати, натянул валенки, пошел, значит, в соседнюю комнату, где стояла Витина кроватка. Вижу, он лежит лицом к стене, а за эту зиму у нас отросли волосы, у него тоже такие были длинные волосы. Я, как сейчас помню, я ему подул в затылок, и от моего вот этого дуновения волосы как-то распушились, разошлись в разные стороны, но он не пошевелился. Я приподнял его голову с подушки, и голова упала на подушку, и тут я понял, что он действительно умер. И я разрыдался, я рыдал, не переставая, 3 дня. И когда мама на меня, в конце концов, прикрикнула, она думала, что я плачу просто от голода, я объяснил ей: «Витю жалко». Ну вот, а потом, да, так что вот несколько дней в нашей квартире лежали 2 трупа. Потом, тоже очень хорошо помню этот визит, к нам пришел милиционер в полушубке с винтовкой за плечами, тогда милиция была вооружена карабинами. Ну и, по-моему, даже не снимая перчаток, присел за стол и заполнил свидетельство о смерти, значит, наших домочадцев. Вот. Потом я оставался дома, а мама с теткой как-то зашили тела в простыни, как-то сумели снести их с 4-го этажа по лестнице и отвезли на Канонерскую улицу. Вот. У нас была тогда в нашем районе такая как бы присказка, что вот где такое-то давно не видно, на Канонерку свезли. Сейчас на этом месте построена школа, а раньше когда-то там был маленький такой кирпичный заводик, и вот сарай этого заводика, склад этого заводика был превращен в такую нашу районную мертвецкую. Вот. Ну и у нас дома долгое время сохранилось. У моей сестры, наверное, она до сих пор хранится, такая вот бумажка, заполненная этим милиционером. А на обороте такой чернильный штамп: «Тела приняты к захоронению на Пискаревском кладбище». Вот. Так что на Пискаревке вот там и мои родные тоже лежат. Вот. А потом, вот после смерти бабушки и брата, у меня наступает какой-то провал в памяти до самого лета 42-го года. И мама мне потом говорила, что вот провал в памяти наступил, видимо, от того, что я тоже доходил. Я сидел на кровати, сложив ноги по-турецки, и раскачивался из стороны в сторону. Но вот каким-то образом все-таки я остался жив, и летом 42-го года мама отдала меня в детский сад.
0: То есть возраст у вас на самом деле уже почти школьный был, да? Это почти 7 уже? Или даже просто 7?
1: Нет, но тогда в школу выходили с 8 лет.
2: А с 8 лет?
1: Да.
2: Из-за блокады или просто вообще?
1: Нет, вообще был такой порядок. С 8 лет ходили в школу. Ну вот, и вот тоже один из дней, проведенных в этом детском саду, мне запомнился великолепно, тоже во всех подробностях. Детский сад наш помещался на углу Большой Подьяческой улицы и Садовой. Тут же через Большую Подьяческую, рядом с нами, нет, не через Большую Подьяческую, через Никольский переулок находился Никольский рынок. Напротив, там сейчас бульвар, но тогда бульвара не было, а были просто газоны, которые были все раскопаны под грядки. И вот по набережной канала мы и гуляли в этот день. И вот почему-то немцам вздумалось подвергнуть обстрелу именно вот этот квадрат в этот день, где находился наш детский сад. Никаких военных объектов в нашем квартале не было. Ни заводов, ни казарм, ничего. Но немцы были народом методичным, они стреляли по квадратам. И вот в этот раз, значит, дошла очередь до нашего квадрата. Ну и вот я помню тогда, может быть, единственный раз за время войны я поддался панике. Как правило, паника – это, видимо, чувство детям вообще не свойственное. Дети – большие оптимисты, дети верят в свое бессмертие, то, что с ними ничего плохого никогда случиться не может. Но, понимаете, вот здесь, когда на этих грядках стали рваться снаряды, и мы метались просто между вот этими огненными такими вспышками и столбами дыма и земли, это было действительно страшно. Вот. Ну, мы перебежали Садовую и собрались под аркадами Никольского рынка. Там место было безопасное, потому что Ленинград обстреливали с юга, и для того, чтобы нас там как-то задело бы под этой аркадой, значит, снаряд должен был бы пройти через все корпуса этого самого рынка, а у немцев все-таки снаряды были не такие мощные. И вот я, как сейчас помню, наша воспитательница пересчитала на всех по головам. Вот, сейчас ее, конечно, и живых давно уже нет, царство ей небесное. И я помню вот вздох облегчения, который у нее вырвался. Она сказала: слава Богу, все целы. Вот, но на этом наши приключения еще не кончились. Немцы на короткое время перестали стрелять, а потом обстрел возобновился. И вот в нашем... В том доме, где помещался наш детский сад, ну, никаких убежищ не было. Вообще, надо сказать, что хотя до войны там и пели всякие песни, если завтра война, или завтра в поход, но Ленинград на самом деле был очень плохо оборудован бомбоубежищами. Это после войны уже начали строить, наученные вот таким опытом. Да, так вот, мы просто собрались в таком низком первом этаже этого дома. Там потом, кстати, в этом самом помещении долгое время после войны была очень неплохая шашлычная, куда я иногда заглядывал и вот вспоминал этот день. И вот тоже вот такое воспоминание, такая яркая картинка. День был прекрасный, солнечный. Вообще, мне кажется, что в блокадные годы все лето были очень погожими.
2: Ну да, как обычно бывает, холодные зимы и жаркие лето.
1: Значит, переулок этот Никольский был ярко так залит солнцем, и вдруг снаряд попал прямо в этот же дом, но двумя этажами выше, в третий этаж. И вот такое мое ощущение, до сих пор я все это очень хорошо помню, потемнело в глазах, буквально. Вот только что на улице было яркое солнце, и вдруг наступила какая-то темнота, ну, на какое-то мгновение. Ну, и как это часто случалось, вот в непосредственной близости от каких-то взрывов, сразу рухнула штукатурка с потолка, со всей поверхности потолка.
2: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Мы разговариваем с Владимиром Васильевичем Герасимовым, которому через два дня стукнет 7.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Выпуск «Поверх барьеров» в прямом эфире. Владимир Васильевич Герасимов. К 70-летию выдающегося уникального знатока истории и культуры. Эфир 10 апреля 2005 года.
9: У микрофона Иван Толстой. Наш гость Владимир Герасимов. Историком, краеведом, экскурсоводом и рассказчиком Владимиром Васильевичем Герасимовым, которому во вторник 12 апреля исполняется 70 лет, мы говорим о его жизни, о детстве, сейчас, надеюсь, перейдем к юности, и об истории нашего города глазами нашего гостя. Нам дозвонился Георгий Георгиевич. Здравствуйте, вы в эфире.
10: Здравствуйте, я, значит, тоже из Санкт-Петербурга. Мне было 12 апреля, мне 12 марта было 69 лет, я житель блокадного Ленинграда. И тоже мог бы много рассказать, но не в этом дело. Сейчас, когда у какого-то Абрамовича 13 миллиардов долларов, а мы, как говорится, и у населения России обкрадено, как вот ваш гость борется с этим антинародным режимом?
9: Владимир Васильевич, боретесь ли вы с антинародным режимом?
11: Нет, я не борюсь с антинародным режимом, хотя, конечно, то, что наши реформаторы как-то не сумели для нас, простых людей, устроить хоть какого-то небольшого экономического чуда, вот, это, конечно, в нашей новейшей истории не очень такой отрадный и не очень приятный факт. Вот. Но вместе с тем, я всегда повторяю, что при коммунистах мне больше всего не хватало хороших книг и хорошего пива. Сейчас то и другое имеется в изобилии. Были бы деньги. Но денег при коммунистах у меня тоже никогда не было. Вот. Так что я считаю, что во многих отношениях наши нынешние времена меня вообще удовлетворяют. И ни с каким антинародным режимом я не борюсь и не буду бороться. Потому что, ну, посмотрим, что будет дальше. Перемелется, мука будет.
9: Владимир Васильевич, давайте скакнем от нашего дня на 50 лет назад и перейдем к 50-м годам, да, в Ленинграде. Это время, когда вы поступали в университет, время самого заметного события 50-х, 20-го съезда и так далее. Расскажите вот об этом этапе своего духовного становления и студенческой поры. С кем вы познакомились, что вы читали? И, может быть, даже самый первый вопрос. 20-й съезд открыл вам глаза на что-нибудь? Каким вы были тогда?
11: 20-й съезд, как ни странно, не был для нас даже какой-то неожиданностью, потому что в самой вот атмосфере нас окружающей, ну, зрели какие-то перемены, которые казались неизбежными. Ну, во-первых, к 56-му году Сталина поминали уже чрезвычайно редко. Его еще в 53-м году стали нет-нет, но как-то так легать на страницах даже советской печати. Еще в 53-м году, в какие-то считанные недели после смерти Сталина, уже стали появляться какие-то обороты в газетах, даже статьях, культ личности и что-то в этом роде. Ну и, в общем, понятно было, что что-то должно в этой стране измениться.
9: А вам было жаль товарища Сталина, когда он умер?
11: Когда он умер, да, было жаль. Было жаль. Я его оплакивал, хотя вместе с тем, так я как-то, ну, может быть, даже это немножко подло, меня радовало то, что нарушилась нормальная школьная жизнь, что отменялись уроки, вот. Ну, а кроме того, вот еще что тогда произошло. Довольно мерзкое было времечко, это конец 52-го, начало 53-го года. Но самое такое гнусное событие этих месяцев – это арест врачей, врачей-убийц. В это не верилось абсолютно, в то, что им действительно, даже вот мы, школьники, десятиклассники, мы не верили в то, что за ними вводятся какие-то преступления, потому что обвинения были построены совершенно абсурдно.
9: А вы что-то шепотком друг с другом тогда говорили на это все?
11: Да говорить-то мы, пожалуй, не очень говорили, но вот когда наш классный руководитель Павел Александрович Ковчин решил присоединиться к этой кампании, и он решил исключить из комсомола двух евреев наших соучеников. Ну, из комсомола стало быть и все остальное тоже. Ну, и вот он после уроков, он приглашал к себе тех, кого считал наиболее авторитетными ребятами в нашем классе, я почему-то оказался в этом числе. А тогда как раз в газетах писали о каком-то взрыве в советском посольстве в Тель-Авиве. То есть, может быть, это была провокация КГБ, а может быть, действительно, какие-то вот такие экстремисты израильские. Таким образом, откликнулись вот на все какие-то совершенно средневековые какие-то обвинения, которые, значит, выдвигались в адрес евреев здесь, в этой стране. Ну и Колчин, наш классный руководитель, говорил нам, вот они наше посольство взорвали, а мы что с ними, церемониться будем? Я говорю, Владимир Александрович, да кто они? Катон и Деуэль? Так они сидели в этот день в классе за партами, причем тут они-то? Но, тем не менее, он устроил комсомольское собрание, и вот я вспоминаю об этом не без удовольствия, несмотря на сильный нажим со стороны классного руководителя. Мы не дали этих двух ребят исключить из комсомола. Вот. Мы их сохранили, так сказать, в своем классе, в своем коллективе. Ну, а когда после смерти Сталина дело врачей было прекращено, то все как-то так стало на свои места.
9: Владимир Владимирович, а какие-нибудь контрреволюционные, как тогда говорили, книжки вы почитывали? Попадались они?
11: Да нет. Я вообще даже как-то и не знал о том, что они существуют. То есть такого рода книги стали попадать в руки только, ну, где-то уже, может быть, во второй половине моей студенческой жизни, когда так вдруг стали один за других. Да, причем помню, первая книжка, которая на меня произвела сильное впечатление как раз этого рода, Авторханова сочинение.
9: Когда же она попалась вам? В конце 50-х?
11: В конце 50-х. Что-то уже такое успело сюда проникнуть. Вот, нет, наша компания, мы не были там диссидентами. Мы вообще политикой совсем не занимались.
9: Вы говорите, наша компания, а кто это?
11: Вот не так давно в университете была такая даже научная конференция на филфаке к 50-летию филологической школы. Ну, сейчас вот из этой... Я был с этой школы близок, хотя стихов я никогда не писал. Ну, сейчас вот из этой школы, пожалуй, еще... Остались в живых вот только Владимир Иосифович Уфлинт и Михаил Федорович Еремин. Но мы были тогда также в очень хороших отношениях и с Евгением Борисовичем Рейном, ныне очень известным поэтом. Вот. А такой какой-то душой вот этого нашего кружка был Михаил Михайлович Красильников, царство ему небесное. Вот. Потом, значит, Юра Михайлов, его близкий приятель. Вот не так давно Уфлинт выпустил сборник их поэтических опытов. Я заново все это посмотрел. Ну, и вот тут я тоже кому-то давал такие разъяснения по поводу того, что собой представляла эта филологическая школа. Ну, я как раз обратил внимание, что политикой в этом кружке не занимались. То есть мы были либералами, но не были диссидентами. Вот. Что, кроме того, даже если говорить об эстетической программе, хотя все мы были тогда большими поклонниками футуристов, но если сейчас заново посмотреть то, что вот сочинялось в этом кружке, нет, заумных стихов никто не писал. То есть нам это казалось даже, хотя не без интереса, и даже не без удовольствия. Мы, скажем, читали там Зангези Хлебникова, читали такие заумные сочинения Крученыха, но как-то это не увлекало, как какой-то пример для подражания. Ну, они писали, слава богу, получалось довольно интересно, но это не наше дело. То есть какое-то чувство ответственности нам подсказывало, что это не наш путь. А главное, вот на этой научной конференции, на которой я тоже присутствовал, там читались вот такими молодыми сравнительно людьми, только что окончился университет, какие-то доклады, и вот эти молодые люди ломали голову над темой, что же все-таки сближало разных вот членов этой компании, этого кружка. Потому что вроде бы там, что касается там каких-то устремлений творческих, люди разные, стихи не похожи, там стихи одного не похожи на стихи другого. Вот. Ну и мне кажется, что я все-таки внес такую ясность в это дело. Я сказал, а это была одна компания, это была компания друзей, компания приятелей, компания собутыльников, наконец. Да, люди были объединены какими-то общими вкусами. Хотя, если говорить о каком-то вкусе к современности, то ведь в современности тоже было и есть очень много разных, так сказать, творческих манер, разных творческих школ, разных там творческих устремлений. Одним больше нравились наши футуристы, а вот, скажем, Леша Лосев, тоже наш друг и участник этой компании, вот он тоже, к счастью, до сих пор жив, но живет в Америке.
9: И подписывается как Лев Лосев.
11: Да, как Лев Лосев, да. Тогда он еще подписывался своей настоящей фамилией Лившиц. Так вот, он был как-то большим поклонником Ахматовой и вообще акмеистов. А вот как бы старшины нашего кружка, скажем, тот же самый Красильников, симпровизировал однажды вот такой стишок. «Вырос у жокея сын хоккеист, вырос у лакея сын акмеист».
9: На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Наш гость сегодня Владимир Герасимов. Нам дозвонился Сергей Алексеевич. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
12: Добрый день, уважаемые собеседники. Позвольте сердечно поблагодарить Владимира Васильевича за участие в программе «Прогулки по Петербургу». У меня, когда есть возможности, я знаю, что он будет участником, всегда слушаю с огромным удовольствием и с колоссальным интересом. Жаль только, что формат маловат. Спасибо вам большое. Доброго.
9: Спасибо, Сергей Алексеевич, за звонок. Да, Владимир Васильевич, мне остается только пожалеть, что я совсем не слышу этих передач, которые идут по петербургскому радио. Я знаю, что вы регулярно участвуете вот в этой рубрике «Прогулки по Санкт-Петербургу». Давайте продолжим и нашу прогулку по историческому Санкт-Петербургу послевоенному. Слава богу, наш формат несколько больше. Мы в течение часа в прямом эфире. А чем был послевоенный Ленинград для петербуржцев, с которыми разговаривал мой коллега Александр Дядин?
13: Это все блистало. За 10 лет город просто был вылизан, вычищен. Мы ходили в театры, открывали мы для себя Марину Цветаеву. В самиздате мы читали Ахматову. И говорили, и критиковали. Мы были все диссиденты. Мы дышали тем, что после войны, вот как в 12 году декабристы пришли и говорили, что мы не можем больше так жить. В Европе крестьянин свободно говорит со всеми наравне. Так и мы считали, что перед нами все открывалось. Ходили свободно на всех художников. Там на Пушкинской улице все выставляли, смотрели мы их, и выпивали они всю ночь напролет. Время было замечательно.
14: Тогда была другая жизнь, конечно. Это и театр, и кино. Мы ходили на все новые фильмы. Мы ходили практически на все матчи и «Зенит», и «СК», питерский хоккей, и баскетбол. Была студенческая жизнь, было весело, мы были молодые. Первые строительные отряды, кстати, появились в Питере на базе Ленинградского политехнического института имени Калинина. Я сам был студентом, и вот эта униформа со значками. Куда бы ты ни приехал, в любой город, в Средней Азии, на север, там, на Дальний Восток. И когда значки Питера видели, то уже совсем иначе относились. Кроме одного города, это Одесса. Был такой случай, когда нужно было из Одессы попасть на Кавказ, и не было билетов. Мы пришли в Черноморское пароходство, попросились устроиться на работу, там, кочегаром, посудомойщиком, неважно кем, чтобы просто доплыть. Мы студенты. Фу, студенты! Да мы из Питера! Знаете, как пропуск был. А здесь сказали, идите отсюда. Вот это единственный город, где к студентам не дифференцированно относились из Питера.
15: Я очень скучаю по Ленинграду. Хотя мне не так много лет, всего 26. Это было очень светлое время, потому что невозможно жить в таком городе с такой культурой, даже архитектурой, и не быть хоть чуточку образованным человеком. И я думаю, в нашем городе до сих пор очень много людей, но, к сожалению, не так известны. И не так много того самого андеграунда сейчас. Культура очень изменилась, к сожалению, в худшую сторону.
16: Ну, во-первых, был очень чистый город, потому что мне пришлось быть потом в Владивостоке. Первое, что меня шокировало, насколько он был грязен. Отношение людей было очень доброжелательное. Оно всегда отличало ленинградцев от других городов. Театр это было вообще раз в неделю обязательно. Как раз Фрейндлих Алиса, Михаил Боярский, тогда еще начинающий актер, Равикович. Ну, Мегицко тогда вообще был юный. Художники здесь были неотъемлемой частью Невского проспекта. Было интересно походить, посмотреть. Но в любое время суток можно было спокойно идти по городу, и ты знаешь, что ты дойдешь туда, куда идешь.
17: Я очень гордилась, что я живу в Ленинграде. Может быть, город жил трудно, но был великолепный. И таких людей, как были здесь, практически не было везде. Например, для нас по Невскому пройтись, это, во-первых, необходимость, и это праздник души. Потому что здесь были такие яркие личности, с которыми нужно было, ну, просто даже мимо пройти. Вот тот же Сайгон, о котором говорят. Прийти в Сайгон и выпить чашечку кофе, это все равно престижно. Да, там были разные люди. Может быть, золотая молодежь. Мы тогда так не называли. Мы просто видели, что они другие. Но это не значит, что мы на них как-то косо смотрели. Нет. Смотрели с большим уважением, но, может быть, немножко с завистью. Или мы студентки. Думаете, где мы встречались? Мы назначали встречи в Эрмитаже со своими ребятами. Я даже помню, как девчонки смотрели, в каком зале это будет красивее и лучше выглядеть. А как бы было вот прожить и не сходить к памятнику Пушкина? Да мы сейчас уже пожилые люди, но мы со своими приятельницами все равно вот на праздники мы идем. Пусть толпа молодежи, мы с удовольствием на них смотрим, но мы идем по этим памятным местам.
18: Так петербуржцы отвечали на вопрос. Ленинград в 50-е, 60-е, 70-е годы. Что это для вас? Александр Дядин для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
9: Владимир Васильевич, а Бродский, я знаю, что вы были коротко знакомы с ним, mm-hmm. и дружны, и знали очень хорошо его, причем в его ранние юные годы. Как он возник на вашем пути?
11: Ну, Бродский младше меня был на 5 лет. Он 40-го года рождения, значит, я 35-го. Как раз вот эти конец 50-х годов, начало 60-х, это было такое время литературного оживления. Очень много появилось молодых людей, которые писали стихи, прозу. Все они были между собой как-то знакомы. Да, еще вот тоже важное увлечение общее, на почве которого тоже люди сближались, сходились. Все поголовно увлекались джазом. Причем таким настоящим, хорошим джазом. Все слушали тогда по ночам программы под названием «Music USA» по «Голосу Америки». Ну и вот даже как-то общий язык находился с человеком. Если человек, допустим, знает, кто такой Дизи Гиллеспи, или Чарли Паркер, или Стэн Кентон, это значит наш человек. Вот. Ну, Бродский, как известно, тоже вполне разделял это увлечение. Но вот где я с ним познакомился, я вспоминаю большим трудом. Я думаю, что это происходило на квартире, которую снимали тогда две молодые супружеские пары. Значит, Леня Йентин и его жена Элла Липпе. Йентин сейчас живет в Париже. И вторая пара – это Фима или Слава, как он сам любил себя называть, Славинский. Сейчас живет в Лондоне, он многие годы работал на BBC. Но сейчас он уже наработал себе пенсию там на BBC. И, значит, жена его Галя Потрабова. Надо сказать, что квартирка была интересная. Они снимали, значит, двухкомнатную квартиру, две пары, а хозяйка там не жила. Вот что было очень важно. Поэтому там была такая довольно свободная обстановка. Люди, когда хотели, тогда и приходили. И собирались иногда большие компании. И вот я все-таки, мне кажется, что я с Бродским познакомился именно там. Тем более, что как раз по возрасту, ну, Бродский как-то, Йентин, они соответствовали друг другу. Более или менее. Вот в одном интервью Лев Лосев тоже как-то сказал, что я не помню, где и когда я познакомился с Бродским. Но вот я как раз мог бы ему напомнить, где и когда он с ним познакомился. Потому что познакомил их я. Вот. Леша и его жена Нина вернулись с Сахалина, где работали некоторое время там в журналистике. И я с ними шел по Невскому, и у кинотеатра «Титан» встретились с Бродским, с которым я тогда был уже знаком. Я их представил друг к другу. И Леша с Ниной спросили, а кто это такой? Я говорю, да, так, один молодой поэт. Но какого-то ответа такого более восторженного и более подробного я тогда дать не мог, потому что мне вот эти юношеская поэзия Бродского не очень нравилась. Мне казалось, что она несколько похожа на русские переводы иностранной поэзии. И хотя эту иностранную поэзию в русских переводах мы тоже все читали с большим удовольствием, но нам казалось, что для русского поэта это не подходящая школа. Русский поэт должен у Хлебникова учиться.
9: Какой это был год на дворе?
11: Ну, я думаю, что это был Сейчас скажу, какой это был год, наверное, 57-й, может быть, уже. Вот, ну, я не знаю, надо ли рассказывать о том, что как раз вот тогда, в 57-м году, меня хотел завербовать КГБ.
19: Расскажите, пожалуйста, интересно, это удалось?
11: Тоже, да, это тоже связано как раз вот с нашей компанией, с этой самой филологической школой. Такой какой-то подъем духовный и душевный мы все испытывали в течение всего 56-го года, после 20-го съезда, потому что казалось, что ну, наступает какая-то совершенно новая пора в истории нашей страны, что сейчас вот начнется там свобода, жизнь будет приятной, легкой. Мы тогда, помню, в 56-м году мы как-то все остались в городе на лето, и мы встречались каждый день. Ну, а все это кончилось вот венгерскими событиями, и все это кончилось арестом Красильникова на Дворцовой площади во время демонстрации 7 ноября. Причем иногда даже люди вполне, так сказать, благожелательные, вроде бы и не глупо ко всему относящиеся, утверждают, что Красильников пострадал за смелое политическое выступление. Он там кричал что-то вроде «Да здравствуй, свободная Венгрия!». Меня там не было. И, возможно, он даже это кричал. Но это не имело никакого отношения ни к какой политике. Потому что... То есть имело чисто формальное отношение. Потому что Красильникову эта самая Венгрия была не так уж и интересна, не так уж и дорога. Просто это был хэппининг в его стиле, в его вкусе. Скажем, до этого я помню, когда мы выходили на эти демонстрации на площади, ну, Красильников, скажем, любил крикнуть что-нибудь вроде, ну, скажем, «Да здравствует Володя Герасимов! Ура!» Вот.
19: И толпа согласна.
11: Да.
19: Главное в ритм попасть было.
11: Да. Значит, сначала это «Ура!» подхватывали мы все, ближайшее окружение, а потом вся площадь. Вот. Так что это был тоже такой хэппининг, такой вот... То есть Красильников выступил в своей обычной роли такого человека экстравагантного, склонного к парадоксам. Политике это не имело отношения, но это отразилось вообще на состоянии дел в стране в целом. Да, так вот, я помню, это был 57-й год. Я тогда бросил университет, ушел с 4-го курса, но на работу устроиться как-то никак не мог. Ну и вот, видимо, учитывая такое мое межеумочное положение, мне однажды позвонили домой, и какой-то человек назначил мне свидание возле здания университета, возле здания 12 коллегий. Там мы с ним засели в первом отделе. Вот. И он еще даже, кстати, выразил такое сочувствие к судьбе Красильникова. Сказал, вот видишь, так его же милиция взяла, и мы ему помочь уже ничем не можем. Вот. Он представился, кто он такой. Ну, естественно, он понятно, кто он был такой. И вот, в общем, он стал меня расспрашивать о моих двух, значит, юных друзьях, о Мише Еремине и Лене Виноградове. Вот, Виноградов сейчас уже покойный, царство ему небесное. Об их настроениях. Вот, я их всячески выгораживал, как только мог. Я говорил, что да ну это наши, советские ребята. Но Миша Еремин в то время довольно много, охотно и очень красиво рисовал. Сейчас чего-то вот новых его работ я совсем не знаю. Ну и вот этот человек, который представился как Владимир Иванович, говорю, да, вот Миша Еремин, говорят, выставку устраивал на какой-то квартире, и там все измы были представлены. Вот. Но я с большим удовольствием вспоминаю свой ответ. Я говорю, ну, единственный изм, в который я могу упрекнуть Еремина, это традиционализм. Потому что, по-моему, его графика отмечена сильным влиянием иранской и ирландской миниатюры. Ну, вот у этого Владимира Ивановича глаза и так были на выкате, но тут они выпустились еще больше.
19: И что же Владимир Иванович?
11: Ну, Владимир Иванович не стал меня ни расспрашивать, что я имел в виду. Как-то так мой ответ пропустил мимо ушей. Ну, поскольку вот действительно положение мое было тогда таким трудным, межеумочным, я все-таки был вынужден подписать какую-то бумагу о том, что, значит, что я буду их информировать. И буду свои доносы подписывать фамилии Васильев. Но вот тогда еще не было архипелага ГУЛАГа. То есть Солженицын, наверное, обдумывал, но еще, по-моему, ни страницы не написал. А вот много лет спустя, когда я прочел «Архипелаг ГУЛАГ», я наткнулся там на такое рассуждение, что если вас вербуют в стукачи, если у вас недостаточно мужества для того, чтобы плюнуть прямо в физиономию тем, кто пристает к вам с такими гнусными предложениями, то, по крайней мере, расскажите об этих предложениях первому встречному. Я понял, что тогда, в 1957 году, я поступил именно так, как рекомендует Солженицын. уже много лет спустя, я расстался с Владимиром Ивановичем, тут же из телефонной будки позвонил Леша Лившиц, Лосеву, и сказал, что мне срочно нужно повидать Виноградова и Еремина. У меня есть для них важная новость. Ну, их разыскали, мы встретились вот там же у Леши, и я им рассказал, как было дело. Что вот мне теперь поручено на вас стучать. Вот так. Ну, потом некто... Я вообще не делал из этого секрета, я об этом рассказывал многим, но примерно через год меня опять потревожили. На этот раз беседа наша была уже в одном из кабинетов большого дома. Владимир Иванович в таком каком-то холодном, но все-таки таком спокойном тоне стал меня расспрашивать, кому я разболтал тайну, которую мне доверили. А потом туда же ворвались еще два чекиста. Один из них, ткнув меня пальцем, спросил, этот? Владимир Иванович ответил, да, этот. И чекисты стали на меня орать и стучать кулаками по столу. А это же все-таки прямо в большом доме. Это даже не первый отдел университета. Ну и, в общем, я такое написал, такое малодушное покаяние, что да, признаю себя виновным в том, что я нарушил оказанную мне доверенность и в пьяном виде разболтал вот доверенный мне секрет. С тех пор они меня больше не тревожили, а когда вот уже много лет спустя, уже на исходе советской власти, меня опять туда вызывали для дачи свидетельских показаний после ареста одного моего знакомого, то я так очень внимательно, наблюдая за каждым словом и каждой интонацией следователя, который беседовал со мной, я вдруг понял, что они меня забыли, что я для них совершенно новый и неизвестный человек».
8: На этом мы заканчиваем программу, гостем которой был петербургский историк, экскурсовод, краевед Владимир Герасимов. Режиссеры Николай Нажимов, Юлия Ермолинская и Лина Ширяева. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго.

Передача «К 70-летию Владимира Герасимова» вышла в эфир 10 апреля 2005 года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право».
13: Разрешаю.
14: Кажется, приплыли. Суд арестовал менеджера, близкого к Ротенбергам. Financial Times называет этих братьев главными бенефициарами путинской национализации. Но почему их люди отправляются в СИЗО?
15: Смещение какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет.
14: Окружение Владимира Путина переживает за свои деньги. К чему готовятся самые богатые люди России?
16: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о тревоге в самом близком окружении Владимира Путина. С начала полномасштабной войны Россия национализировала 805 компаний. Эту цифру в начале 26 года произносил генпрокурор страны. Цена вопроса – триллионы рублей. А главные получатели выгоды – это Аркадий и Борис